когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы и которые блуждают на стезях своих. Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Посему ходи путем добрых и держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные прибудут на ней, а беззаконные будут истреблены из земли, и вероломные искоренены из нее».

0: «Нет иного».
1: «Нет иного».
0: Размышления о личности и качествах Бога.
2: Предузнание Бога.
3: «Вспомните прежде бывшее, от начала века. Ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Книга пророка Исаии, глава 46. В Библии есть множество примеров того, как Бог открывает события будущего, прежде чем они произойдут. Его слово всегда исполняется. Господь говорит: «Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце». Предузнание — это Божье знание будущего. Это качество отличает Бога от всех остальных существ. Примеры Божьего предузнания мы видим в том, как Бог строил свои заветные отношения с Авраамом, с Иосифом и с Моисеем. Так как Божье предузнание абсолютно надежно, народ Божий должен был проверять пророка, смотря на то, исполняются ли его слова. Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил это слово, но говорил это пророк по дерзости своей. Не бойся его. Исаия пророчествовал против ложных богов, зная, что только истинный Бог может открывать будущее. Пусть они представят и скажут нам, что произойдет. Пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло. И мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось. Или пусть предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги. Или сделайте что-нибудь доброе ли, худое ли, чтобы мы изумились и вместе с вами увидели. Если будущее сокрыто от Бога, значит, Он не Бог. Бог по своей природе от вечности имеет совершенное знание всего, что произойдет. Величайшее событие истории, в котором исполнились предсказания пророков, явление и служение Сына Божьего. Это центральная тема всего Ветхого Завета. Пророки предсказывали, что Мессия будет из колена Иуды и потомком Давида. Мессия родится от девушки в городе Вифлееме. Он принесет свет Божьего Слова в Галилею. Также Мессия будет пророком, подобным Моисею, говорящим о делах Бога и совершающим чудеса. Перед приходом Мессии явится другой пророк, который будет призывать Израиль к покаянию и готовить путь Господу. Мессия будет отвергнут вождями народа, но Бог сделает его основанием нового храма Божьего. Он въедет в Иерусалим, сидя на ослике. Он испытает глубочайшую скорбь, когда враги пронзят его руки и ноги, будут насмехаться над ним в момент его смерти, и сам Бог оставит его суду. Мессия понесет грехи своего народа и испытает наказание, которое заслужили они. Он будет похоронен в месте, которое принадлежит богатому. Бог воскресит его из мертвых и вознесет, чтобы он сидел одесную Бога в славе. Благая весть Мессии будет распространяться по всему миру, и люди из всех народов станут поклоняться истинному Богу. То, как Бог явил свое предузнание в исполнении пророчеств, должно наполнять нас радостью и хвалой. Учение о Божьем совершенном предузнании будущих событий имеет широкий спектр применения в христианской жизни. Правильная реакция на эту истину – благоговение, поклонение, смирение и надежда. Во-первых, мы должны развивать в себе благоговение. Мы не должны привыкать к учению о Божьем предузнании, утратив изумление тем, что Бог знает будущее, прежде чем оно станет реальностью. Как же велик Бог, если Он знает в начале, что будет в конце? Артур Пинк сказал: «Насколько же Бог превосходит самого мудрого человека? Никто из нас не знает, что готовит грядущий день, но все будущее открыто перед Его всеведущим взором». Во-вторых, мы должны хвалить и прославлять Господа, так как Он есть истинный Бог, во власти которого находится будущее. Мы призваны прославлять Его, так как только Он – единственное существо во Вселенной, совершенно знающее будущее. Ложные боги не знают, что нас ждет. А еще лучше сказать, что они не знают ничего. Людей легко застать врасплох, мы часто бываем вынуждены менять свои планы. Однако Бог Израиля – хозяин будущего, только Он достоин нашей хвалы. В-третьих, мы должны учиться смирению, признавая, что хозяином будущего является Бог, а не мы. Мы всегда должны быть смиренны в своих планах на будущее. Ибо верно сказано: «Вы не знаете, что случится завтра». Мы должны научиться говорить: «Если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое». Учение о предузнании Божьем напоминает нам, что мы не Бог, а наши планы в Его руках. Итак, будем же полагаться не на свой разум, а на Господа, доверяя свои планы Ему. В-четвертых, мы должны укрепляться в надежде, полагаясь на Божьи обещания о будущем. Все Его слова о грядущем спасении и суде обязательно исполнятся. Особенно мы должны ждать возвращения Господа в славе, когда Он будет судить землю и принесет радость своему народу. Он сказал нам: «Слова эти истинны и верны». Мы можем строить нашу жизнь на этих словах и в любых испытаниях укрепляться ими.
4: Радио «Новая жизнь».

Ричард Бакстер. Восхищение славой небес. Как восхитительно созерцать и изучать творение Божье. В каком красивом мире мы живем. Земля одета зеленью и цветами, и деревьями, и поливается источниками рек. А небесное пространство так широко и высоко, превосходно украшено. Какое это чудо! Солнце, луна и звезды, моря и ветры, которые содержатся в идеальном порядке. И Бог уготовил такой дом для тленного тела, для души в тюрьме. И для чего ему даровать так много миллионов чудес для его врагов? Какое же будет жилище, которое он приготовит для своих любимых детей? И какова же будет слава нового Иерусалима, которая превышает всю славу земли? Встань же, душа моя, в твоем созерцании, и пусть твои мысли восхитятся этой славой. И когда придем к Господу, скажем: «Я радуюсь, что вижу тебя, Господи, величием которого я восхищался, которому стремился верой, и теперь буду видеть тебя лицом к лицу».

0: Новая жизнь.
1: Просто о главном.
2: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, — говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину больше». Евреям 10 глава, 16 и 17 стихи. Мы находимся в завете сегодня, в завете с самим Создателем, Творцом всей Вселенной. Но что вы, дорогие друзья, знаете о заветах? Что говорит об этом понятии Библия? Какой завет действует сегодня на нас? Эти вопросы будем обсуждать. Я надеюсь, мы найдем на них ответы, дорогие друзья. Делитесь своими мыслями в это утреннее время на эту интересную тему.

0: Радио «Новая жизнь».
1: Итак, завет с иврита «берит» – одно из центральных понятий еврейской Библии. С помощью этого понятия описываются взаимоотношения между Богом и избранным народом или избранными людьми – Ноем, Авраамом, сынами Израиля при исходе из Египта. Это понятие действительно достаточно центральное в Ветхом Завете. В библейском, а также современном иврите это слово обозначает «союз», «договор». В Библии понятие «завет» обозначается также словом «эдут», буквально «свидетельство», и реже «алла», по смыслу более близким к понятиям «клятва» или же «обет». Словом «завет» Библия обозначает как союз между людьми, так и особого рода отношения между Богом и людьми. Заключение союза между людьми обычно скреплялось клятвой, совместной трапезой или жертвоприношением, а союзом между людьми и Богом – обещанием Бога людям. Заключение завета часто сопровождалось символическими знамениями или предписаниями, призванными служить постоянным напоминанием о заключенном союзе. Библия говорит о трех ключевых моментах в истории, ознаменованных заключением завета между Богом и людьми. Сотворение мира, отказ от повторения потопа, избрание еврейского народа, а также и другие, о которых мы сегодня обязательно поговорим. Каждый из них сопровождается символическим знамением. Завет в Библии не всегда является соглашением двух равноправных сторон, и это очень важный факт, учитывая, что сегодня мы говорим об отношениях Бога и человека. В ряде случаев он представляет собой добровольное принятие сильной стороной покровительства над слабой, при условии, что та будет сохранять лояльность в отношении своего покровителя. Наряду с заветами, заключаемыми между отдельными лицами, в Библии особое место занимает завет Бога с его избранным народом. Он является договором, по которому Бог принимает на себя обязанность покровительствовать своим детям при условии соблюдения данного ему закона. Верность Богу как основная обязанность израильтян особенно подчеркнута в Ветхом Завете. В Новом Завете мы видим совершенно другую картину Завета, и сегодня мы поговорим о ней тоже. Так что оставайтесь с нами, и много нового интересного мы раскопаем о понятии Завета и о том, что же это значит для нас сегодня.

А теперь поподробнее рассмотрим заветы, данные нам на страницах Писания. С нашей человеческой точки зрения, завет, означающий договор, должен быть обязательно условным. Однако с Божьей стороны это не так. В Библии говорится о 7 различных заветах. 4 из них с Авраамом, Палестинский, с Моисеем и с Давидом Бог заключил с народом Израиля, и они по своей сути являются безусловными. То есть независимо от послушания или непослушания Израиля, Господь по-прежнему будет их выполнять. Другое дело завет Моисея. Он содержит условия. Завет Моисея принесет либо благословение, либо проклятие в зависимости от послушания или непослушания Израиля. Еще 3 завета с Адамом, Ноем и Новый Завет заключены между Богом и человечеством в целом и не ограничены лишь народом Израиля. Что ж, рассмотрим их поподробнее. Завет с Адамом можно разделить на 2 части. Завет в Эдеме и завет с Адамом как завет благодати. Бытие 3 глава с 16 по 19 стихи. Читаем о том, что произошло сразу же после грехопадения. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему увеличение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, тернии и волчицы произрастет на тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». В этой части завета мы видим изложенную ответственность человека перед творением и Божьи указания относительно дерева познания добра и зла. Завет с Адамом включал проклятия, принесенные человечеству через грех Адама и Евы, а также Божье обеспечение искупления за этот грех. Бытие 3 глава 15 стих. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». И здесь мы видим первое обещание о Мессии, о Спасителе. Именно таким был первый завет, который мы находим в Библии. Слово же само по себе «завет» впервые упоминается в истории Ноя. Завет с Ноем являлся безусловным заветом между Богом и Ноем, в частности, и человечеством в целом. После потопа Господь пообещал человечеству, что больше никогда не уничтожит все живое на земле посредством потопа. Об этом читаем в Бытие 9 главе. Бог дал радугу как знак завета, обещание, что на земле больше никогда не будет потопа, и напоминание, что он может и будет судить за грехи. 2 Петра, 2 глава, 5 стих. «И если не пощадил первого мира, но в 8 душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых». Мы видим, что эта история была важна для народа тогда, и сегодня она также важна для нас. Мы видим верность Бога, верность Его своим обещаниям и, более того, Его верность Его завету. Итак, первый раз слово «завет» используется в Бытие 6 главе 18 стихе. «Но с тобою поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». Первый завет, данный, в частности, лично Ною. И дальше же мы видим в Бытие 9 главе: «Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». Третий завет. Завет с Авраамом. В этом завете Бог дал обетование конкретно, лично Аврааму. Мы читаем это во множестве историй. Он пообещал, что возвеличит имя Авраама. Об этом читаем в Бытие 12 главе. «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Сделает его потомство многочисленным». Бытие 13 глава. «И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет». А также то, что Авраам станет предводителем многих народов. Бытие 17 глава с 4 по 5 стих.
«Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты более называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов». Бог также дал обещание относительно народа Израиля. На самом деле, о географических границах действия завета с Авраамом неоднократно говорится в книге Бытие 12, 13 и 15 главах. Еще одно положение в завете с Авраамом заключается в том, что его род станет благословением для всех народов мира. «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Бытие 12, глава 3 стих, а также Бытие 22, глава 18 стих. «И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался голоса моего». Тут имеется в виду Мессия, который должен был выйти из рода Авраама. Далее, Палестинский завет. Второзаконие 30 глава. С 1 по 10 стих мы читаем об этом обширном завете. Этот завет расширяет территориальный аспект, изложенный в завете Авраама. Согласно условиям этого завета, если израильтяне ослушаются, то Бог рассеет их по всему миру. Но в конечном итоге восстановит их народ. Когда народ Израиля будет собран, то снова будет повиноваться Богу, и тот дарует им благословение. Следующий завет – тот самый условный завет, о котором мы упоминали в самом начале, это завет с Моисеем. Второзаконие, 11 глава, и на самом деле многие другие места. Этот завет является условным заветом. Он приносил народу Израиля Божье благословение за послушание или проклятие за неповиновение. Часть завета с Моисеем состояла из 10 заповедей, описанных в Исходе 20 главе, а остальная относилась к закону, который содержал свыше 600 указаний, приблизительно по 300 разрешений и запретов. В исторических книгах Ветхого Завета от Иисуса Навина до Исфирь подробно описано, как Израиль преуспевал или терпел неудачи в соблюдении закона. Во Второзаконии 11 главе с 26 по 28 стих детально изложена суть благословений и проклятий. Можем прочитать это. Итак, Второзаконие, 11 глава, с 26 по 28 стих. «Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. А проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете». Мы дальше в дальнейшем в истории Израиля видим исполнение этого завета. И сегодня мы можем не сомневаться, что все заветы, данные Господом, абсолютно верны и непреложны. Но есть еще один завет, который касается нас с вами, друзья, каждого из нас сегодня напрямую. И о нем мы очень скоро поговорим.

Относительно условного закона, закона Моисея, мы видим, что израильтяне часто прибегали к тому, чтобы возобновлять этот завет. Потому что параллельно теме заключения завета возникала тема необходимости его обновления, когда избранный народ переставал соответствовать его требованиям. В Иисуса Навина, 24 главе, мы видим, что Иисус Навин заключил с народом завет в тот день и дал ему постановление и закон в Сихеме. Господу Богу нашему будем служить и гласа его будем слушать. Израильтяне вернулись к служению чужим богам и таким образом изменили основному условию Синайского завета. Необходимо было обновление. 4 Царств, 23 глава, также говорит о еще одном обновлении завета. «И весь народ вступил в завет, и повелел царь всему народу, сказав, совершите Пасху Господу Богу вашему, как написано в всей книге завета». При царе Осии, это примерно 622 год до нашей эры, в святилище была найдена книга завета. Чтение привело народ к покаянию, и происходила централизация снова взглядов в Иерусалиме. Возобновляется празднование Пасхи в память исхода из Египта. Также и 2 Паралипоменон, 15 глава. Аса, царь Иудеи, праправнук Давида, возобновляет завет, так как израильтяне изменили Синайскому завету и стали служить идолам. Происходит очищение оскверненного жертвенника. Связь с Синайским заветом подчеркивается употреблением фраз из книги Второзакония. Интересно, что о Новом Завете в первый раз мы читаем у пророка Иеремии, 31 главе. Это пророчество относится еще к началу 6 века до нашей эры и является единственным ветхозаветным свидетельством употребления словосочетания «Новый Завет». А звучит оно следующим образом. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и домом Иуды новый завет. Не такой завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его. Буду им Богом, а они будут моим народом». Перекликается с тем, что мы читали в самом начале нашего эфира, озвученным в Евреям 10 главе. «Вот завет, который завещаем после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их». Это тот самый новый завет, который дан нам сегодня. Он является договором, изначально заключенным с народом Израиля, а позже со всем человечеством. В Новом Завете Бог обещает простить грехи и что весь мир узнает о нем. Иисус Христос пришел исполнить закон Моисея, Матфея 5, глава 17 стих. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел, но исполнить. И заключить новый договор, новый завет между Богом и его народом. Не такой, как тот, не условный, потому что люди не способны выполнить условия завета с Богом. Теперь, когда мы находимся под действием Нового Завета, и евреи, и язычники могут быть свободными от наказания от закона. Нам дарована возможность получить спасение как дар, ибо благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас, Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился. Сегодня мы находимся в том завете, который абсолютно не зависит от нас. Он зависит лишь от верности нашего всемогущего Бога. В дискуссиях о библейских заветах существует несколько моментов, по которым христиане не могут прийти к согласию. Во-первых, некоторые считают, что все заветы являются условными по своей природе. Но если бы это было так, то Израиль претерпел бы неудачу с их выполнением, да и каждый из нас давно бы уже провалился. Другие считают, что безусловные заветы до сих пор полностью не исполнены и независимо от непослушания Израиля будут реализованы когда-то в будущем. Во-вторых, споры вызывают отношение к заветам Церкви Иисуса Христа. Одни считают, что Церковь исполняет заветы, другие же говорят иначе. Это называется теологией замещения. Однако она не находит поддержки в Библии. Другие полагают, что Церковь изначально или частично будет выполнять эти заветы. Некоторые обетования Израилю все еще относятся к будущему, и это правда. Многие считают, что Церковь имеет определенную долю в этих заветах. Есть также и те, кто полагает, что заветы касаются только Израиля, и что Церковь не имеет к ним никакого отношения. Однако в Новом Завете мы читаем о том, что сегодня Господь открыт не только для Израиля. Он открывается и нам, он прививает нас, как ветвь
чтобы и мы были частью того завета, который он установил. Установил однажды в книге пророка Иеремии, мы читаем, а потом подтвердил в Евреям 10 главе, мы читаем о том, что Господь уже утвердил этот завет. И сегодня он открыт для нас. Сегодня мы также являемся причастниками этого нового завета в крови Иисуса Христа. А что это за новый завет и как мы можем применять теологию завета сегодня, мы поговорим после еще одной музыкальной паузы.

0: двор вдруг пробился луч. Грешный человек на колени встал и утихнул шторм.
1: Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Радио «Новая жизнь». Мы проповедуем Христа распятого.
2: Теология Завета остается ключевой доктриной протестантизма со времен Реформации и является системой, предпочитаемой сторонниками Реформации для толкования Писания. Теология Завета определяет два важнейших завета и рассматривает Писание через их призму. Это завет поступков и завет благодати. Иногда упоминается третий завет, завет искупления, который логически предшествует двум упомянутым выше. Мы обсудим все эти заветы по очереди. Важно помнить, что это не какие-то новые заветы, это классификация тех заветов, которые мы видим и которые мы уже вспомнили. Различные заветы, описанные в Библии, но с Ноем, Авраамом, Моисеем, Давидом, Новый Завет относятся либо к завету поступков, либо к завету благодати. Итак, начнем с завета искупления, который предшествует двум другим логически. Согласно данной теологии, завет искупления является заветом, составленным среди трех личностей Троицы для избрания, искупления и спасения избранной группы людей. Как сказал один известный пастор-теолог, в завете искупления отец избирает невесту для своего сына. Хотя завет искупления не излагается в Писании где-то в одном конкретном месте, оно четко описывает вечную природу плана спасения в некоторых многих местах, и сейчас хочу прочесть их. Иакова 2 глава 5 стих. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» 1 Петра, 1 глава, 2 стих. «По предведению Бога Отца при освящении Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа». Также и Ефесянам, 1 глава, огромный отрывок посвящен именно этому. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить в похвале славы его нам, которые ранее уповали на Христа. Ефесянам 3 глава 11 стих также перекликается с этой мыслью. «По предвечному определению, которое он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим». 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению». 2 Тимофею, 1 глава, 9 стих. «Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению в благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Именно в этом, на этом зиждется завет искупления. Более того, Иисус часто называл своей миссией исполнение воли Отца. То, что спасение избранных было Божьим намерением, от самого начала творения не может быть поддано сомнению. Завет искупления лишь придает определенную форму этому вечному плану, выражаясь языком завета. Из искупительной исторической перспективы завет поступков является первым заветом, который мы встречаем в Библии. Когда Бог создал человека, Он поселил его в Эдемском саду и дал ему одно простое указание. «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Мы видим язык завета, использованный в этом указании. Бог поселяет Адама в саду, обещает ему вечную жизнь и благополучие до тех пор, пока тот будет следовать его заповеди. Жизнь является наградой за послушание, а смерть – наказанием за неповиновение. Это язык завета. Некоторые исследователи видят в завете поступков форму так называемого завета между сюзереном и вассалом. В таких типах заветов сюзерен, то есть царь или правитель, предлагает вассалу условия завета, предмет. Сюзерен предоставлял благоволение и защиту в ответ на дань вассала. В случае завета поступков Бог, как царь и правитель, обещает вечную жизнь и благословение человечеству, вассалу, представленному Адамом как главой человеческой расы. В ответ на исполнение человеком условий завета мы видим те или иные последствия. Мы видим похожую структуру в представлении Израилю Ветхого Завета через Моисея. Израиль составил завет с Богом у горы Синай. Бог собирался дать им обетованную землю, возрожденный Эдем, землю, текущую молоком и медом, свои благословения и защиту от всех врагов в ответ на повиновение условиям завета. Наказанием за нарушение завета было изгнание из этой земли, произошедшее при захвате Северного царства в 722 году до нашей эры и Южного в 586 году до нашей эры. Когда Адам не выполнил условия завета поступков, Бог учредил третий завет, называемый Заветом благодати. И именно о завете благодати мы поговорим после еще одной музыкальной паузы, друзья, потому что завет благодати как раз-таки сегодня относится непосредственно к каждому из нас.

0: Радио. Новая жизнь.
1: Итак, мы перешли к последнему завету, который имеет прямое значение для вас сегодня. Именно этот завет действует на нас с вами. Когда Адам не выполнил условия завета поступков, когда Израиль также не был в состоянии выполнить завет Моисея, Бог учредил третий завет, называемый заветом благодати. В завете благодати Бог безвозмездно предлагает грешникам, тем, кто не смог жить и не сможет, согласно завету поступков, вечную жизнь и спасение через веру в Иисуса Христа. Мы можем увидеть, что приготовления к завету благодати начались сразу после грехопадения, когда Бог сказал о семени женщины, Бытие 3, глава 15 стих. «Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». В то время как завет поступков является условным и обещает благословение за послушание, проклятие за неповиновение, завет благодати является безусловным и дается безвозмездно на основании Божьей благодати. Завет благодати имеет форму древних договоров, договоров о даровании земли, в которых царь давал землю в дар, без абсолютно каких-либо условий. Кое-кто может утверждать, что вера является условием завета благодати. Однако в Библии содержится множество увещеваний получателям Божьей безусловной благодати оставаться верными до конца. В определенном смысле сохранение веры является условием завета благодати, но Библия ясно учит, что даже вера является даром благодати от Бога. «По благодати вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Мы видим, что завет благодати провозглашался в различных безусловных заветах, которые Бог составлял с отдельными людьми в Библии. Завет с Авраамом, быть его Богом, а Аврааму и его потомкам его детьми является заветом благодати. Он не требовал от Авраама никаких условий, кроме веры. И все. Это относится и к завету с Давидом, о том, что потомок Давида будет всегда править как царь. В конце концов, Новый Завет является окончательным выражением завета благодати, когда Бог записал свой закон в наших сердцах и полностью простил наши грехи. Один момент, на который следует обратить внимание, рассматривая различные заветы, это то, что все они находят свое исполнение в Иисусе Христе. Обетование благословить все народы, данное Аврааму, было исполнено во Христе. Царь из рода Давида, который будет вечно править Божьим народом, был также воплощен во Христе. И Новый Завет, несомненно, исполнился во Христе. Даже в Ветхом Завете находится упоминание о завете благодати, так как все ветхозаветные жертвы и ритуалы указывают на спасительную работу Христа, нашего великого первосвященника. Евреям с 8 по 10 главу мы читаем об этом. Поэтому Иисус мог сказать в Нагорной проповеди, что Он пришел не нарушить закон, но исполнить. Мы также видим завет благодати в действии в Ветхом Завете, когда Бог избавляет свой народ от наказаний, которых они заслуживали своими непрекращающимися прегрешениями. Даже хотя условия завета Моисея, как завета поступков, включали Божьи суды на Израиль за непослушание его заповедям, Бог терпеливо относился к людям под его заветом. Обычно это сопровождалось фразой «Бог вспомнил завет, составленный им с Авраамом». Божье обещание исполнить завет благодати, который по определению является односторонним заветом, часто перевешивало его желание применить условия завета поступков и его право сделать это. Это краткое описание теологии Завета и того, как оно интерпретирует Писание через призму Завета для нас сегодня. Иногда поднимается вопрос, Завет благодати вытесняет или замещает Завет поступков? Иными словами, является ли Завет поступком устаревшим, как Ветхий Завет? Евреям 8 глава 13 стих. Говоря «новый», показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Ветхий Завет – Завет Моисея, будучи дополнением к завету поступков, тем не менее не являлся заветом поступков. Он начался в Эдеме, когда Бог пообещал жизнь за послушание и смерть за непослушание. Завет поступков далее повторяется в десяти заповедях. Ветхий Завет – это больше, чем моральный закон, описанный в 10 заповедях, и нам нужно понимать это. Он включает правила и нормы поклонения Богу. Он также включает гражданский закон, управлявший израильским народом во время теократии и монархии. С приходом Христа, обещанного Мессии, множество аспектов Ветхого Завета устарели, так как Иисус исполнил Ветхий Завет. Ветхий Завет представлял типы и тени, в то время как Христос являлся сутью. Колоссянам 2 глава, 17 стих. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Христос пришел, чтобы исполнить закон, ибо все обетования Божии в нем «да» и в нем «аминь» в славу Божию через нас. 2 Коринфянам 1 глава, 20 стих. Тем не менее, это не аннулирует завет поступков, который закодирован в моральном законе. Бог требовал святости от своих людей в Ветхом Завете и все еще требует этого от своих людей в Новом. 1 Петра, 1 глава, 16 стих. «Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Как таковые, мы все еще должны исполнять условия завета поступков. Однако хорошая новость в том, что Иисус Христос, последний Адам и глава нашего завета, безупречно исполнил требования завета поступков. И эта безупречная праведность является причиной, почему Бог может распространить на избранных свою благодать. Римлянам 5 глава с 12 стиха описывает ситуацию между двумя главами человеческой расы. Адам представлял человеческую расу в Эдеме и не смог исполнить завет поступков, что бросило его и его потомство в грех и смерть. Иисус Христос выступал представителем человека от его искушения в пустыне и до Голгофы и безупречно исполнил завет. Поэтому Павел может сказать, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. 1 Коринфянам 15 глава 22 стих. Теология завета рассматривает Писание как проявление завета. Вся история избавления может рассматриваться как открытие Богом завета благодати от стадии зарождения до его выполнения во Христе. Таким образом, теология завета является чрезвычайно христоцентричным, очень важным для нас способом изучения и толкования Писания, так как она рассматривает Ветхий Завет как обещание Христа, а Новый – как исполнение во Христе. И только во Христе мы имеем всю полноту всех благословений, обещанных нам Господом. Некоторые обвиняют теологию Завета как учение, называемое теологией замещения, говоря, что церковь заменяет Израиль сегодня. Однако это далеко от правды. Израиль состоял из людей Божьих в Ветхом Завете, а церковь из иудеев и язычников состоит из людей Божьих в Новом. Оба являются одним Божьим народом. Церковь не заменяет Израиль. Сегодня Израиль и церковь есть одно. Галатам 6 глава 16 стих. Все люди, которые исповедуют ту же веру, что и Авраам, являются частью народа под Божьим заветом. Галатам 3 глава с 25 стиха. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Так что сегодня поздравляю вас, друзья, мы находимся под самым сильным, самым мощным заветом, исполнившимся в крови Иисуса Христа. И еще один интересный момент. Самый сильный завет – это завет крови. Это сильнейшее соглашение из всех известных людям. Когда заключается завет крови, он может быть расторгнут только смертью. Но Христос победил смерть. Ничто не может расторгнуть тот завет благодати, который Господь заключил с нами, с вами. Божье незаслуженное благоволение к нам – это завет. Это завет благодати, друзья. Сегодня мы получили это незаслуженное благоволение. Поэтому поздравляю вас, дорогие друзья, с тем, что этот завет, завет благодати, сегодня действует на вас. Вы находитесь под ним, и ничего не сможет вырвать вас из руки нашего Господа Иисуса Христа.

Радио «Новая жизнь». Псалом 5. Начальнику хора на духовых орудиях. Псалом Давида. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли глазу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану перед Тобой и буду ожидать, ибо Ты, Бог, не любящий беззакония. У Тебя не водворится злой, нечестивые не пребудут перед очами Твоими. Ты ненавидишь всех делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь. Кровожадного и коварного гнушается Господь. А я, по множеству милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих. Уравняй передо мною путь Твой, ибо нет в устах их истины. Сердце их – пагуба, гортань их – открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их,

0: «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
1: Как понимать и практически применять текст из 1 Иоанна, 4 глава, 1 стих? «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Что значит «испытывайте духов»?
2: Очень важный вопрос, и думаю, что он сегодня актуален с двух сторон. Первая сторона. Часто, когда люди говорят эту фразу «испытывайте духов», они теряют контекст, упускают, и они просто говорят о какой-то супердуховности. Есть какие-то эксперты, которые могут дух определить. Вот я нутром чувствую, что дух твой неправильный и что-то подобное. Это первая сторона, которая, как я уже сказал, связана с тем, что люди абсолютно не учитывают, о чем же здесь идет речь. Вторая сторона связана с неразборчивостью людей вообще. Сегодня многие и многие христиане, они все воспринимают без того, чтобы задать вопрос, а правильно это или нет. Разные позиции, разные движения, разные взгляды. Вот просто нет способности определять, нет даже желаний и потребностей у многих людей. Так вот, Писание говорит, и здесь очень ясно говорит апостол, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. То есть мы находимся в постоянной атмосфере, в которой духовно на нас оказывает воздействие разные духи. Эти духи вполне реальны, они вполне реальные цели имеют перед собой. И по этой причине нам и нужно быть очень осторожными, Писание призывает. Так вот, как же это делать? Здесь же он это объясняет. Посмотри, несколько он говорит. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Эта фраза требует небольшого объяснения. Иисуса Христа, пришедшего во плоти, вот тогда для Иоанна и для людей, которые жили в том мире, в той ситуации, было очень важно, чтобы Евангелие оставалось в целостности. Было такое движение, люди, которые говорили о том, что Иисус Христос – это только Дух, который казался людям воплощенным. Mm-hmm. В действительности Он не был настоящим человеком. И это совпадало с определенными позициями греческих философов, почему люди и прибегали к этому. Но это абсолютно далеко от того, что говорит Писание, потому что Евангелие в своей сердцевине требует богочеловечности Мессии, Искупителя. То есть, если Искупитель не был Богом или не был человеком, то он не может спасти человечество. Но вот по этой причине Иоанн говорит, другими словами, можно сказать следующее, всякий дух, который извращает Евангелие, который лишает Евангелия силы, который нарушает сердцевину Евангелия, не есть от Бога. Есть много таких учений, есть люди, которые за Христа, за христианство, но это христианство без Евангелия. Это христианство, которое построено на законничестве, или христианство, которое построено на морали. Известное было, были толстовцы такие, Лев Николаевич Толстой, он придерживался позиции, где он говорил, что христианство очень ценно, но Христос не был Богом. То есть Евангелие повреждается с разных сторон. И вот здесь Иоанн говорит, прежде всего, когда мы имеем дело с любым движением, любое влияние, нам нужно прежде всего смотреть, нет ли там нарушения Евангелия, сердцевины христианской веры. Потому что где нет Евангелия, там нет христианства. Там может быть христианская культура, там может быть какие-то христианские традиции, но там нет Христа и там нет христианства. Второе, о чем он говорит здесь. Он говорит, продолжая, говорит, а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире. Мы как-то говорили о том, что Антихрист придет, главный Антихрист, но уже сейчас есть много людей, которые антихриста, то есть они против Христа, они свою собственную версию спасения изобретают. И дальше он говорит следующее. «Дети, вы от Бога победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире, они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает». Мы от Бога, то есть апостол говорит, мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас, поэтому-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения. Вот что значит испытывать и Дух. То есть два уровня, по сути. Первое – сердцевина Евангелия. Если нарушена сердцевина Евангелия, это Дух Антихриста. Второе – это соответствие того, что говорит человек, всему тому, что говорят апостолы. Апостольскому учению. Очень важно, кстати, не тому, что после апостола. Вот любую традицию, которая существует, любые предания, любой частный индивидуальный опыт, какой бы он ни был, его нужно проверять, соответствует ли он апостольскому учению, Писанию, тому, что апостолы представили, объясняя Евангелие. Если не соответствует, это дух заблуждения. И вот в этом нам нужно быть очень внимательными, очень осторожными.

0: глаз мудрости.
1: Горе тому, кто припирается с Создателем своим. Черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело скажет ли о тебе? У него нет рук. Горе тому, кто говорит отцу, зачем ты произвел меня на свет? А матери, зачем ты родила меня? Так говорит Господь, Святой Израилев и Создатель его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите указывать мне в деле рук моих? Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я.

0: Радио. Новая жизнь. Реформация твоего сердца.
1: Книга пророка Ионы. Глава 2. И повелел Господь большому киту поглотить Иону. И был Иона во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал: «Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря. И потоки окружили меня, все воды твои и волны твои проходили надо мною. И я сказал: отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святой храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня. Морскою травою обвита была голова моя. До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я голосом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение». И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу.

Как нам помогает Святой Дух. Слова Христа «без меня не можете делать ничего» поражают. Эти слова смиряют и отрезвляют, напоминая о нашей нищете, о том, как мы нуждаемся не иногда, не в чем-то, а все время и во всем. Давая нам Святого Духа, Христос дает нам все, в чем мы нуждаемся, и даже больше, от начала и до конца. Святой Дух дает нам жизнь. Он наполняет нашу жизнь и ведет нас к тому, кто и есть жизнь. Он оживотворяет нас, потому что наше изначальное состояние не просто духовная нищета, а смерть во грехе. Наша духовная жизнь начинается, когда Святой Дух возрождает нас, дает нам новую жизнь. Превращая наши каменные сердца в сердца из плоти, Он позволяет нам видеть истинность Божьего Слова, и мы свободно принимаем Христа, о котором возвещает нам Евангелие. Это напоминает нам, что быть христианином значит не стать лучше, а стать новым человеком, и это обновление происходит исключительно по Божьей благодати и только через веру. Дух Святой не только оживотворяет нас, но и наполняет нашу жизнь. Когда мы становимся христианами, Бог Отец усыновляет нас и дает Своего Духа, Духа усыновления. Дух Святой обитает в нас и становится нашим руководителем и советником. Поддерживает, обличает в грехах, укрепляет во Христе, побуждает жить так, как следует, помогает нам молиться и даже молится за нас, когда мы слишком слабы, чтобы делать это самостоятельно. И так Он помогает нам более и более уподобляться Христу, дает возможность совершать добрые дела, которые Он задумал для нас. Он наделяет нас и особыми дарами, чтобы мы содействовали созиданию тела Христова, чтобы любили, служили и повиновались Богу. Итак, Дух Святой дает нам жизнь, Он наполняет нашу жизнь, и, наконец, Он ведет нас к тому, кто есть жизнь. Христос сказал о Духе: «Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам» Иоанна 16:14. Святой Дух – Дух Христов. Он не привлекает внимание к Себе, а прославляет Христа и дает нам благодать делать так же, чтобы нашей жизнью и любовью был Тот, Кто и есть жизнь. Итак, Тот, Кто есть Альфа и Омега, Первый и Последний, дал нам Своего Духа, чтобы мы ни в чем не нуждались, ни в малом, ни в великом. Он дает нам жизнь, наполняет нашу жизнь и ведет нас к тому, кто есть жизнь.

Единственное, к чему мы призваны, это показывать людям распятого Иисуса Христа и постоянно возносить Его. «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Иоанна, 12 глава, 32 стих. Очень немногие из нас на самом деле понимают, почему и для чего умер Иисус Христос. Если людям достаточно одного только сочувствия, крест Христов превращается в фарс. Он никому не был нужен, если миру нужно всего лишь немножечко любви, а не серьезная хирургическая операция. Когда вы сталкиваетесь лицом к лицу с душой, которая переживает духовные проблемы, вспомните об Иисусе Христе на кресте. Если эта душа может прийти к Богу любым другим путем, крест Христов не нужен. Но если вы сами уверены, что людям можно помочь словами сочувствия или утешения, вы предаете Иисуса Христа. Вам нужно держать свою душу в правильных отношениях с Богом и изливать ее для других так, как хочет Бог, а не так, как хочется вам, не обращая внимания на Бога. Сегодня очень модно быть набожно любезными. Но единственное, к чему вы призваны, это показывать людям распятого Иисуса Христа, постоянно возносить Его. Всякое учение, которое не стоит на прочном основании креста Христова, заведет людей на ложный путь. Если сам служитель верит в Иисуса Христа и во всем исходит из реальности искупления, людей, с которыми он говорит, это просто не может оставить равнодушными. Простая связь такого служителя Божьего с Иисусом Христом пребывает всегда и становится все глубже. И именно от этого, и только от этого, зависит, что может сделать через служителя своего Бог. Новозаветный служитель призван разоблачать грех и являть Спасителя Иисуса Христа, поэтому он не может быть поэтом, а должен быть непреклонным хирургом. Мы посланы Богом, чтобы возносить Иисуса Христа, а не услаждать чей-то слух своими витиеватыми речами. Нам нужно проникнуть в души людские так же глубоко, как проник в нашу душу Бог. Нам нужно нутром чувствовать, какие слова из Писания откроют человеку истину и без страха и сомнения действовать согласно этим словам.

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Завет был заключен с Адамом не только для него самого, но и для его потомства. Поэтому все человечество, происходя от него, из поколения в поколение согрешило в нем и пало вместе с ним в его первом грехе. Римлянам 5:12. Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому что в нем все согрешили. 1 Коринфянам 15:21-22. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут.

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: В жизни каждого человека достаточно большое место занимает те вещи, которые кажутся нам интересными, которые нас воодушевляют. Люди много путешествуют, и одна из основных причин, почему люди путешествуют, они едут, чтобы посмотреть что-то, посмотреть большие каньоны, посмотреть Эйфелеву башню, посмотреть какие-то чудеса, которые притягивают внимание людей, потому что они нас восхищают. Потому что то, что мы видим там, в действительности выражает чудо, искусство, чью-то мудрость, чье-то могущество, силу. Писание говорит нам о том, что самое большое чудо, которое есть, существует во Вселенной, это дело Божьих рук. Это то, кто Бог есть, и это то, что Он делает. В действительности, если вы помните послание к римлянам, первая глава, вот там в конце или в середине, во второй половине этой главы, апостол Павел пишет о том, что люди, которые увидели Бога в природе, они не прославили Его, не возблагодарили, и Он предал их превратному уму, и там написано, одна из проблем, которые есть у людей, это то, что они заменили славу Божию славой творений. В этом, наверное, виноваты не только люди неверующие, в этом очень часто виноваты и мы с вами, верующие люди. Мы забываем смотреть на Бога. Бог перестает быть для нас объектом нашего восхищения, объектом радости, объектом того, что в действительности не просто достойна славы, а тот, кто несет в себе славу. Сегодня я хотел говорить с вами на последнюю главу книги «Бытие», посмотреть с тем, чтобы сердца наши могли сокрушиться перед Ним, чтобы мы могли сегодня восхищаться Господом, чтобы мы сегодня в действительности ощутили, насколько Он велик, насколько Он реален в жизни каждого из нас. Мы попробуем это сделать, глядя на историю Иосифа, последнюю часть этой истории, которой Господь позаботился, чтобы поместить ее на страницы Священного Писания. Книга «Бытие», как вы помните, начинается с Бога. Мы исследовали эту книгу, и мы в самом начале говорили о том, что Бог позаботился о том, чтобы открыть себя, и Он открывает себя в своих делах, Он открывает себя в своей личности, Он открывает себя во взаимоотношениях с людьми. Сначала с Адамом и Евой, потом мы видим, как эти взаимоотношения развиваются –

атрибуты. И вот одним из таких качеств, на которое мы сегодня обратим особенное внимание, является божественное провидение. Божественное провидение – одно из наиболее удивительных явлений Вселенной. Суть его в следующем. В своей мудрости, в своем величии, в своей славе, просто поражающей славе, Бог может выстраивать события так, что они, сохраняя свободные действия их участников, неизбежно достигают поставленной Богом цели. Это намного сильнее любого чуда. Бог продолжает контролировать всю Вселенную. Он продолжает контролировать каждого человека. Каждый человек действует, исходя из того, кто он есть, исходя из тех обстоятельств, в которых он находится. Но Бог берет и сводит это все в единую картину, которая и представляет собой историю искупления. Это самое большое чудо, которое совершает Бог каждый день. Все происходит естественно, каждый человек принимает решения, каждый человек действует, каждый человек несет ответственность за те решения, которые он принимает, но в результате происходит то, что определил Бог. Чтобы помочь нам видеть это, Бог, завершая историю Иосифа, представляет нам один очень важный штрих. Давайте мы прочитаем всю эту главу с самого начала, вот, для того, чтобы подойти к той точке, которая будет сегодня объектом нашего особенного интереса. Начинается глава с описания похорон Иакова. Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним, и целовал его. И повелел Иосиф слугам своим, врачам, бальзамировать отца его. И врачи набальзамировали Израиля. И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование. И оплакивали его египтяне 70 дней. Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря: «Если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так: отец мой заклял меня, сказав: вот я умираю в гробе моем, который я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться». И сказал фараон: «Пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя». И пошел Иосиф хоронить отца своего, и пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его, и все старейшины земли египетской, и весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его, только детей своих, и мелкий, и крупный скот свой оставили в земле Гесем. С ним отправились также колесницы и всадники, так что сон был весьма велик. Дошли они до Горен Гаатада, при Иордании плакали там плачем великим, весьма сильным. И сделал Иосиф плач по отце своем 7 дней, и видели жители земли той Хананеи плач в Горен Гаатаде, и сказали: «Велик плач этот у египтян, посему наречено имя месту тому плач египтян, что при Иордане». И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им, и отнесли его, сыновья его, в землю Ханаанскую, и похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность для погребения у Ефрона Хитиянина пред Мамре. И возвратился Иосиф в Египет, сам и братья его, и все, ходившие с ним хоронить отца его, после погребения им отца своего. Иосиф вместе со своими братьями, мы видим, исполняет завещание отца, и это завещание, как вы помните, было шагом веры. Иаков поверил Богу, что эта земля будет их землей. Точно так же, как Авраам когда-то поверил и купил там пещеру. Точно так же, как Исаак заповедовал, чтобы его похоронили там, в этой пещере. Точно так Иаков находится в Египте сейчас, но он знает, что Бог однажды выведет народ, Бог однажды будет делать свое дело, которое он провозгласил в Авраамовом Завете. И вот здесь, после того, когда они возвращаются в Египет, возникает ситуация, которую Моисей посчитал достаточно важной, чтобы написать о ней подробно в самом конце своей книги. 15 стих. «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: что если возненавидит Иосиф нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали? И послали они сказать Иосифу: отец твой перед смертью своей завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их,

так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога Отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Братья Иосифа хорошо понимали свою вину. Пред их глазами стояло все, что они сделали Иосифу. И сейчас, когда они остались с ним один на один, когда не стало отца, когда они понимают, что у Иосифа очень много власти в этой стране, и они ясно понимают, что у Иосифа есть огромная возможность отомстить. И вот в отчаянной попытке обезопасить себя, они придумывают историю. История о том, что отец их якобы перед своей смертью сказал им наедине, без Иосифа, чтобы они передали ему, чтобы тот их помиловал. Скорее всего, это была выдумка, потому что у Иакова было много личных разговоров с Иосифом. Один из них записан в 48 главе, мы только что изучали это, читали. И, конечно же, он мог бы передать это завещание лично Иосифу, попросить об этом. Иосиф все это понимал. Он видел эту печальную картину и плакал. Ему было искренне жаль братьев. Он видел, что они не понимали до конца истинной картины происходящего. Братья измеряли Иосифа собою. И по этой причине их подход к Иосифу именно такой. Они думали о нем, исходя из того, как они бы поступили в подобной ситуации. Но ответ Иосифа был совершенно неожиданным для них. 50 глава, 18 стих. «Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали, вот мы рабы тебе». И сказал Иосиф, «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, и сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь. Я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их, и говорил по сердцу. Это последнее действие Иосифа, которое описано в книге «Бытие», кроме его последнего завещания. Так вот, говоря об этом, описывая это последнее действие, Моисей подчеркивает несколько важнейших характеристик Бога. Для того, чтобы закончить эту книгу на Боге, точно так же, как он и начал ее с Бога. Я хотел бы посмотреть на эти истины, которые Господь запечатлевает здесь, для того, чтобы они могли быть основанием нашей жизни. Посмотреть на них сейчас, чтобы они помогли нам иметь правильное представление о Боге и правильное представление о том, что Он делает, о том, что собой представляет окружающая нас действительность. Но перед тем, как это сделать, я еще раз сформулирую, что такое божественное провидение. Божественное провидение – это уникальнейшая способность Бога управлять миллиардами процессов одновременно, процессы, которые происходящие во Вселенной, и направлять их к достижению определенной им цели. Опять-таки, когда мы говорим о миллиардах процессов, речь идет о сверхсложных процессах. И вот эти сверхсложные процессы, они объединяются Богом в еще более сложные комбинации, и при этом все очень точно, удивительно точно. И это, конечно же, раскрывает перед нашим взором величие Божьей личности. Писание очень много говорит об этом. Я приведу несколько текстов о том, что Господь управляет миром от самого начала и до самого конца. Апостол Павел, проповедуя в Афинах, обращаясь к язычникам, он говорит этим людям, посмотрите, самое первое, что вам нужно знать о Боге. Деяние 17 глава, 24 стих. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все». Вот здесь утверждается, что Бог Сам дает всему жизнь и дыхание и все. Вы знаете, что в вашем организме прямо сейчас происходит примерно 5000 разных химических процессов. Эти все процессы гармонично объединяются в одну линию для того, чтобы позволить вам жить. Здесь написано «жизнь» и «дыхание» и «все». Последнее очень важное слово. И все, что делает возможной жизнь. Так вот, здесь написано «сам дая». Это правда, что Бог, прежде чем сотворить Вселенную, создал систему сложнейших физических законов.
И, конечно, это правда, что кровь в вашем организме и все ткани, и сердцебиение, и все органы, они все взаимодействуют в согласии с этими законами, это точно. Но это не говорит о том, что Бог сотворил все законы, и Он просто оставил их как часы заведенные, как они работают без Его непосредственного вмешательства. Здесь сказано, что Он сам дает жизнь и дыхание, и все. И Он сам может забрать в любой момент. Очень важное утверждение. То есть все вот эти законы настолько могущественны, сложны, что ими управляется вся Вселенная, от мельчайших атомов и молекул до галактик, созвездий, разных космических тел, о которых мы знаем и о которых мы не знаем. И все, что находится между атомами и космосом, это атмосфера Земли, это тысячи биологических процессов в организме, это поддержание условий жизни здесь на Земле. Все это управляется Богом в режиме реального времени. Несмотря на то, что Бог делает это через законы природы, эти законы не выше Бога, они подчиняются Ему. Бог их создал, и Он непосредственно ими управляет. Псалмопевец ясно утверждает, что вселенная тверда, потому что Господь царствует. 92-й Псалом, 1 стих. Господь царствует. Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан, потому вселенная тверда не подвигнется. То есть по причине непосредственного царствования нашего Господа. Пророк Исаия говорит еще более детально. 40-я глава. Книга пророка Исаии, 22 стих. «Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча перед ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто», то есть речь идет о том, что он управляет людьми, «делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он вдохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому». Бог управляет всем, что происходит на земле. Далее он поднимает глаза к небесам и говорит следующее, 25 стих. «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните, говорит святой? Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силы у него ничего не выбывает». В Новом Завете об этом же говорит апостол Павел, Колоссянам 1 глава 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Вот эта фраза «все им стоит» буквально «все держится им». Это при его непосредственном участии. Бог, здесь сказано о второй личности Божества, об Иисусе Христе, Бог непосредственно руководит всем, что происходит на земле. Это истинно известно, это одна из главных тем Библии. И вот история Иосифа помогает нам увидеть и понять ее на практике. Прикоснуться к этой тайне, увидеть это торжество божественного провидения. Я хотел бы посмотреть на четыре грани величия Божьего провидения, которые открываются нам в истории Иосифа. Во-первых, божественное провидение управляет обстоятельствами. В нашей жизни много чего происходит. Самые разные обстоятельства, которые не регистрируются даже в нашем сознании, или очень маленькая их часть запоминается нами. Тысячи, миллионы, миллиарды разных процессов, которые происходят вокруг нас, они находятся под очень точным управлением божественного провидения. Посмотрите, с чего начинается сцена, о которой мы говорили, с Иосифа и его братьев. Разговор с братьями побудил Иосифа еще раз увидеть все то, что с ним произошло. «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали». То есть ясно, что в сознании этих людей стоят какие-то события, определенные события, которые произошли до того. Первая грань
том, что при помощи своего провидения Бог организует и направляет события таким образом, что они достигают поставленной им цели. Иногда это самые неожиданные и самые непонятные, часто неприятные для нас события. Это реальность, которую мы видим. Иногда это какие-то вещи, которые кажутся малозначащими, иногда речь идет о чем-то очень существенном. Ну, давайте посмотрим, как это было в жизни Иосифа. В самом начале мы видим, что Рахиль не может родить детей. Ее соперница Лия рожает. Дальше служанка, в конце концов, уже рожает. И после того, когда у Иакова было уже 10 детей, вот только после этого рождается Иосиф. Кто этим управлял? Бог этим управлял. Вот нам кажется, что это случайно, что что-то происходит здесь, вот просто организм Рахили так действовал или не действовал тогда, когда они ожидали, чтобы он действовал. Но в результате получается очень интересная комбинация обстоятельств. Рождается Иосиф. Он был настолько долгожданным для Иакова, что Иаков просто души в нем не чаял. И когда он очень сильно любил Иосифа, это отразилось на его взаимоотношениях с остальными сыновьями. Он Иосифа любил так, что он одежду ему специальную делал. И это потихонечку, смотрите, это вне контроля Иосифа. Это кажется для нас вот вообще бесконтрольно. Но потихонечку закладывается обстоятельство, что между Иосифом и его братьями какая-то неприязнь. Зависть появляется. А там еще сон Бог посылает, который Иосиф рассказывает, который вообще непонятен, и он произвел такую негативную реакцию. То есть, когда мы смотрим на эту историю, мы видим, что в ней очень много удивительных, в кавычках, совпадений, без которых невозможно дальнейшее продолжение истории. И вот это чудо божественного провидения. Ну, кроме того, множество этих совпадений. Смотрите, братьям нужно было пойти пасти свой скот именно в то место, где будет проходить караван купцов мадианитянских. И отцу нужно было послать Иосифа проведать братьев именно в то время, когда это должно было произойти. Если вы помните, Иосиф пошел в другое место, где они находились сначала, а потом он там узнал, что так как там не хватало корма для пастбищ, для скота, они вынуждены были перейти в другое место. И вот Иосиф приходит именно в эту точку, именно в это время, именно в этот период, в этой точке эскалируются их взаимоотношения. То есть братья вымещают свою ненависть, свою зависть, будучи движимы своей завистью. И вот здесь, как раз в этой точке, караван идет. То есть вот нам кажется, что это просто стечение обстоятельств. Но эти все обстоятельства управляются в великом разуме, в Божьем разуме. Вот в этом торжество божественного провидения. Дальше. Купцы мадианитяне, они должны были привести Иосифа именно на тот рынок, куда придет Потифар, который должен был на него обратить внимание, и он должен был заинтересоваться им, он должен был его приобрести. Для того, чтобы прийти к той финальной точке, которая запланирована Богом. То есть, когда мы посмотрим на все это, мы можем очень ясно увидеть, что здесь было миллион ситуаций, которые могли бы изменить все дальнейшее течение обстоятельств. Бог управляет обстоятельствами. Более того, именно в этот период должна была наступить семилетняя засуха, которая потом сыграла важнейшую роль в переселении семьи Иакова в Египет. А потом, после этого, вы знаете, что они должны были размножиться в Египте, а потом они должны были стать рабами в Египте, а потом Бог должен был освободить евреев из Египта для того, чтобы заключить с ними Синайский завет. То есть, когда мы смотрим на эти обстоятельства, этих обстоятельств миллионы, не тысячи, их миллионы или миллиарды. От самых маленьких до самых гигантских, но все они находятся под Божьим контролем. То же самое происходит и сейчас, друзья. Это гигантский план, о котором мы говорим. Но если мы посмотрим на нашу жизнь, то мы сможем увидеть в нашей жизни тысячи подобных ситуаций.
которые некоторые непонятны нам, некоторые очень болезненны, некоторые несут с собой что-то, что для преодоления чего нам нужны особые силы. Но во всем этом мы видим, мы точно знаем, что Бог из всех этих нитей, Он ткет картину, которая в действительности приведет нас к самой лучшей определенной им цели. Итак, это первое. Бог управляет обстоятельствами. Посмотрите, пожалуйста, на вашу жизнь и отметьте какие-то обстоятельства в вашей жизни, которые чудесным образом направляемы Богом. Второе, что мы видим здесь, Бог управляет людьми. Божье провидение управляет людьми. Вот это очень интересно. Посмотрите, 20 стих. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Я здесь специально выделил эти два глагола «умышляли» и «обратил». Причина, почему я это сделал, заключается в том, что в еврейском языке это одно и то же слово. Слово «умышляли» и слово «обратил» — это одно и то же слово. То есть, если мы поставим одно и то же слово, то мы можем прочитать это так. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог умышлял это в добро». Значение этого слова означает «планировать что-то». То есть Иосиф говорит братьям: «Продавая меня в рабство, вы намеревались сделать зло. Но Бог, допуская это, планировал что-то другое». В этом удивительное величие Божьей мудрости и Божьих способностей. Именно они стоят вот здесь за Божьим провидением. Обратите внимание, братья Иосифа действуют, исходя из реальности состояния их сердец. Они не марионетки, они не куклы, которыми Бог вот управляет. Они действуют, исходя из того, чем их сердце наполнено. Их сердце наполнено злостью по отношению к Иосифу, потому что зависть ими движет. Они находятся в этой точке. Они движимы реально, исходя из того, чем они живут. Но Бог использует это для определенной им цели. Это очень интересно. Именно это решение необходимо было для дальнейшего развития определенного Богом плана. Более того, как я уже говорил, они принимают это решение. Вот они дошли до этой точки кипения именно в этой точке. Именно в этот момент. Подобных ситуаций в жизни Иосифа много. Мы уже говорили, Потифар решил пойти на рынок рабов именно тогда, когда туда привезли Иосифа. Скажите, его кто-то заставил пойти в это время? Ангел ему сказал, или каким-то образом Бог вот сделал так, что этот Потифар стал рабом бездумным, немыслящим и просто безвольно пошел? Нет, абсолютно. Потифар идет на этот рынок рабов, исходя из своего собственного желания, у него возникла нужда, чтобы у него был какой-то слуга еще, и он решил, а не в это ли время нужно пойти, и он услышал, что там есть те, кого можно приобрести. Но это нужно было для того, чтобы Иосиф оказался в его доме. Более того, жена Потифара, вот казалось бы, пойти на рынок рабов — это такое нейтральное действие. Посмотрите, жена Потифара, она захотела вступить в связь с Иосифом. Это греховное действие совершенно. И очень интересно, что именно это желание жены Потифара нужно было для того, чтобы Иосиф оказался в тюрьме. А Иосифу нужно было оказаться в тюрьме, чтобы встретиться там с виночерпием и хлебодаром. А виночерпию потом нужно было забыть о просьбе Иосифа на 2 года. Только для того, чтобы потом Иосиф встретился с фараоном. Вот что такое Божье провидение. Божье провидение – это его удивительнейшая способность брать все то, что на земле, и соединить в одну определенную им картину. Удивительную картину. Подобных историй в Писании очень много. Притча 21.1, помните, написано: «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод направляют он». Вы знаете, самая большая, славная точка Божьего провидения, она выражена была в жизни Иисуса Христа. Вот если мы посмотрим на то, сколько точек
сошлось в его жизни, в его смерти, в его подвиге. Знаете, что Иуда предал Христа, исходя из реального состояния его сердца. Это то, чем было наполнено его сердце. Это то, что происходило в это время. Он делал то, что хотел, но именно этот шаг сыграл важнейшую роль в Божьем плане, приготовленном для сына искупления, который сын должен был совершить. Иисус говорит, Луки 22:21, «И вот рука, предающая меня со мною за столом, впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению», то есть есть божественное предназначение. «Но горе тому человеку, которому он предается». То есть Иосиф несет за это ответственность. Вот в этом удивительнейшая тайна, удивительнейшее величие и торжество божественного провидения. То же самое можно сказать о Каиафе, то же самое можно сказать о Пилате. Каждый из них принимал самостоятельное решение, исходя из своих интересов, своих целей. Причем у Каиафа были одни интересы, у Пилата совершенно другие интересы. Но все они сошлись в этой точке удивительнейшим образом. Сошлись в этой точке, сделав возможным искупление, которое Христос должен был совершить. Подобное мы видим в истории развития церкви. Я один только пример приведу. Не помните, когда Савл обратился? Так вот, апостолы не способны были принять Савла после его обращения, потому что они его боялись. Они просто не верили в то, что Савл в действительности стал новым человеком. Они столько много слышали о том, что он притеснял христиан, что он брал их, бросал в темницы и убивал их, что когда он обратился, когда он стал проповедовать, они просто не способны были его принять. Это было естественное состояние сердец апостолов. В результате Савл после какого-то времени оказывается в Тарсе. Именно в это время развивается церковь в Антиохии. Именно в это время Варнава вспоминает о Савле, зовет его. Именно в результате этого Савл, или потом Павел, стал сильнейшим Божьим инструментом для распространения Евангелия в мире вообще. Не только в языческом мире, но в мире вообще. Итак, второе, что мы видим в тайне, в торжестве божественного провидения, оно управляет обстоятельствами. Дальше мы видим, оно управляет людьми, не лишая их при этом их личности, их способности действовать, их способности принимать решения, оценивать ситуацию, их способности реагировать на то, что происходит. Третий очень важный элемент в торжестве Божьего провидения – оно использует чье-то зло для своих добрых целей. Вот это еще труднее для нашего понимания, но мы видим то, что здесь написано. Посмотрите 20 стих. «Вот вы планировали против меня зло, но Бог планировал это в добро». Это труднопонимание и понимаемое явление. Люди делают зло. Земля наша полна зла. Самого разного. Какое-то по недочетам, какое-то люди делают специально, осознанно. Какие-то вещи, которые происходят в результате физиологических процессов, болезней. Что-то происходит в природе, наводнения, ураганы. То есть земля – это бушующий океан зла. После того, когда люди согрешили, после того, когда грех распространился по земле, после того, когда тление стало реальностью природы, реальностью окружающего нас мира, вот это бушующий океан зла. И Бог берет вот этот бушующий океан зла и выкристаллизовывает в нем добро. И в этом удивительное торжество его провидения. Иосиф оказался в Египте, он стал премьер-министром этой страны, и этим спас жизнь своей семьи или семьи своего отца в результате того, что его продали братья. Нам это трудно понять. И нам трудно примирить это в нашем сознании. Мы хотели бы видеть мир и жизнь такой гармоничной, гладкой, без боли, без трудностей, без проблем. Но жизнь после грехопадения, она полна боли, она полна трудностей, она полна проблем. И удивительное торжество или тайна
божественного провидения, что Бог берет эту боль, эту трудность, эти проблемы, и Он берет и направляет ее туда, чтобы привести к максимальному благу. Когда мы смотрим на эту всю картину, мы видим, что братья делали это зло, исходя из своих злых намерений. Но именно их злые действия играют ключевую роль в достижении Богом поставленных целей. То же самое происходит и с Потифаром и его женой, когда жена Потифара делает зло, оклеветав Иосифа и заставив мужа бросить его в тюрьму. Это зло. И точно так Потифар делает зло, не разобравшись в сути происходящего. И когда он просто легкомысленно, очень легко предает своего верного сотрудника, который был очень верен ему. Но смотрите, благодаря всему этому Иосиф встречается с свиночерпием, чтобы тот вспомнил о нем в нужный момент и представил его фараону. Это еще одно совершенно непостижимое качество Бога. Вы знаете, что Бог использовал это качество для того, чтобы совершить самое большое добро, которое когда-либо было совершено во Вселенной. Самое большое добро, искупление человечества, стало возможным в результате самого большого зла, которое было совершено во Вселенной когда-либо. Люди распяли Божьего Сына. И вот в этом непостижимость Божьего провидения. Это же мы видим в истории Церкви. Мы видим, как первые 300 лет Бог допускает, что на церковь обрушивается мощнейшее гонение. Но именно этот период был периодом максимального роста церкви. Бог допускает зло, но церковь растет так, что к моменту, когда Константин объявил христианство государственной религией, за время гонений 10% жителей Римской империи были христианами. И это все произошло в результате жесточайшей гонения или во время жесточайшей гонения. Или еще одна интересная картина. Вы знаете, что отступление Израиля от Бога привело к тому, что Бог несколько раз рассеивал этот народ по самым разным народам. Но это удивительным образом создало инфраструктуру так, что в каждом народе вокруг появились еврейские синагоги. И тогда, когда Иисус Христос умер, воскрес и послал учеников проповедовать, они пошли проповедовать, и они всегда начинали свою проповедь откуда? С этих синагог. То есть вот посмотри, народ израильский отступал от Бога. Это зло? Конечно, зло. В результате этого Бог допускает наказание, от которого страдали многие. Помните, когда вавилоняне пришли в Иерусалим, и Иеремия плакал, написана книга «Плач Иеремии». Но Бог через это делает удивительное явление, когда рассеявшиеся евреи, они организуют синагоги во всех этих точках вокруг. Так, чтобы, когда в нужный момент, вы помните, 2 глава Деяний апостолов, когда там перечисляются разные народности, откуда пришли люди для того, чтобы поклониться Богу в Иерусалиме. Помните, критяне, киринеи, из разных-разных точек. Это была Божья подготовка, которую Бог сделал в течение предыдущих столетий, чтобы люди оттуда пришли сюда и услышали благую весть и понесли туда-назад свои синагоги. Вот в этом торжество Божьего провидения. Посмотрите на вашу жизнь, и вы, возможно, уже сейчас можете увидеть что-то, что было больно, что было неприятно, но что Бог обратил в добро, что Бог допустил для того, чтобы привести вас к чему-то намного большему, чем мы можем себе представить, что мы никогда бы не запланировали, что мы никогда не способны были бы сделать, если бы не было этой боли, если бы не было каких-то неприятных, неудобных обстоятельств. Последнее. Мы говорим о торжестве божественного провидения, оно управляет обстоятельствами. Оно управляет людьми. Третье, оно использует чье-то зло. Оно использует реальное зло для достижения своих добрых целей. Оно использует зло земли. Зло вот этого мира, бушующего океана.
Но есть четвертое очень важное обстоятельство. Оно достигает исполнения завета. Это не просто так. Вот когда Бог достигает цели, Он достигает конкретно поставленных перед Ним цели, или которые Он поставил цели. Давайте еще раз с 18 стиха прочитаем. «Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали, вот мы рабы тебе. Сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, и дальше описывается добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Вы помните, когда-то Бог призвал Авраама, сказал ему, что я умножу тебя, и от тебя произойдет великий народ. Интересно, проходят годы, десятилетия, у Авраама в конце концов рождается сын, один только сын. Потом у Исаака есть два сына, и вот только у Иакова 12, только у Иакова уже можно просмотреть народ, у этих сыновей же сыновья появляются. Только у Иакова можно увидеть этот народ, и вдруг обстоятельства складываются так, что они могли бы умереть с голоду, оставшись там, в этом месте, куда их Бог привел. И вот для того, чтобы сохранить жизнь великому числу людей, Иосиф ясно понимает, что речь идет о исполнении Божьего обетования, которое является частью Авраамова завета. То есть Бог это делает, потому что это Он обещал. Бог это делает, потому что это Его завет, и Он верен завету. Иосиф подчеркивает это. Именно это он видит, отвечая братьям. Он ясно понимает, что Бог делает что-то большее. От своего отца и деда он знал, что Бог однажды сказал, что его потомки будут в земле чужой на протяжении 400 лет. Он еще не знал, что будет за эти 400 лет. Он совершенно не предполагал, что за эти 400 лет они станут рабами. Почему-то. Он совершенно не предполагал, что после этого будет освобождение, будет Пасха. Представьте себе, есть христианство без Пасхи. Я имею в виду без еврейской Пасхи, потому что христианская Пасха, она стоит на еврейской Пасхе. Потому что освобождение произошло тогда, и Агнец был заклан тогда, который показывал на главного Агнца, который однажды будет заклан. То есть все это очень тесно связано с Божьим заветом. Это очень важная истина. Говоря о том, что Бог использует зло, чтобы через него произвести что-то доброе, нам очень важно помнить, что это добро определено Богом. Нам часто кажется, что добро должно быть вот так выражено или по-другому выражено. Апостол Павел пишет очень хорошо в известном месте Писания Римлянам, 8 глава, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Все абсолютно. Почему? Потому что Божье провидение на все. Дальше он описывает это благо. Благо, которое касается каждого из нас. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, чтобы он был первородным между многими братьями». Заметьте, добро в том, чтобы быть подобными образу Иисуса Христа. Именно к этому Господь направляет нашу жизнь. Все содействует ко благу. Но здесь есть важное обстоятельство. Посмотрите, это относится только к участникам Нового Завета, любящим Бога и призванным по Его изволению. Вот точно так, как Бог управлял жизнью Иосифа, будучи верен Авраамову завету, вот точно так Он управляет нашей с вами жизнью сегодня, потому что Он верен Новому завету. И поэтому нет ничего большего, друзья мои, чем сегодня быть уверенными в том, что мы принадлежим Иисусу Христу и принадлежим Его завету. Аминь.

0: Союз со Христом – это ключ к пониманию спасения. Радио «Новая жизнь». Новая жизнь во Христе.
1: Вспомни, Господи, что над нами совершилось. Призри и посмотри на поругание наше. Наследие наше перешло к чужим, домы наши к иноплеменным. Мы сделались сиротами без отца, матери наши, как вдовы. Воду свою пьем за серебро, дрова наши достаются нам за деньги. Нас погоняют в шею, мы работаем и не имеем отдыха. Протягиваем руку к египтянам, к ассириянам, чтобы насытиться хлебом. Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их. Рабы господствуют над нами, и некому избавить от руки их. С опасностью жизни от меча в пустыне достаем хлеб себе. Кожа наша почернела, как печь от жгучего голода. Жен бесчестят на Сионе, девиц в городах иудейских. Князья повешены руками их, лица старцев не уважены. Юноши берут к жерновам, и отроки падают под ношами дров. Старцы уже не сидят у ворот, юноши не поют. Прекратилась радость сердца нашего, хороводы наши обратились в сетование. Упал венец с головы нашей. Горе нам, что мы согрешили. От сего-то изнывает сердце наше. От сего померкли глаза наши. От того, что опустела гора Сион, лисицы ходят по ней. Ты, Господи, пребываешь вовеки. Престол Твой в рот и рот. Для чего совсем забываешь нас? Оставляешь нас на долгое время. Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древле. Неужели Ты совсем отверг нас? Прогневался на нас безмерно?

Томас Бостон. Божья святость и общение с ним. Святость Господня не может допустить своего непосредственного союза с греховным творением. Не приемлет она и непосредственного общения Бога с ним. Однако творение не может жить жизнью благодати без общения с источником жизни. Поэтому во имя святости Божией и спасения грешников в Божественном Совете было определено, что второе лицо славной Божественной Троицы лично соединится с безгрешной человеческой природой. Ибо таким образом, как написано в Евреям 7:26, его святая, непричастная злу и непорочная личность, как личность человека, смогла непосредственно обрести полноту Духа, которую он может передать и своим членам благодаря своей божественной власти и могуществу.

0: 1643 году в Вестминстере была созвана ассамблея из 121 богослова и 30 представителей парламента с целью выработки всеобщей религиозной доктрины. Результатом более чем четырехлетнего труда ассамблеи стало Вестминстерское исповедание веры, которое впоследствии было принято множеством стран. Сегодня оно представляет собой краткое, но системное изложение общих принципов реформатской христианской доктрины.
1: Глава 16. Добрые дела. Добрые дела – суть только те, творить которые повелел Бог в Своем Святом Слове. Те дела, которые не оправданы Его заповедями, а придуманы людьми в слепом рвении или под предлогом благих намерений, не являются добрыми. Добрые дела, совершаемые в повинении заповедям Божиим, суть плоды и доказательства истинной, живой веры. Добрыми делами верующие выражают благодарность, подкрепляют свою уверенность в спасении, назидают братьев, украшают исповедание Евангелия, заграждают уста противникам и прославляют Бога. Верующие – это лучшие Его творения, созданные во Христе Иисусе на добрые дела с тем, чтобы плодом их была святость, а концом – жизнь вечная. Способность верующих творить добрые дела ни в коей мере не исходит от них самих, но всецело от Духа Христова. Для того, чтобы они могли приобрести способность совершать добрые дела, необходимо, помимо полученных ранее даров, действенное влияние Святого Духа, побуждающего их желать и делать то, что Ему угодно. В то же время им не следует становиться нерадивыми, полагая, что не обязательно исполнять свой долг без особого побуждения Духа. Напротив, они должны с усердием возгревать пребывающий в них дар Божий. Даже те, кто своим послушанием достигают величайших высот, возможных в этой жизни, не только не способны сделать более того, что должны делать, или того, что требует Бог, но не могут исполнить и многие из своих обязанностей. Даже самыми лучшими делами мы не можем заслужить прощение грехов или вечную жизнь, того, что находится в деснице Божьей. Поскольку дела наши ничтожно малы в сравнении с будущей славой, и поскольку нас отделяет от Бога бесконечное расстояние. Своими делами мы не можем ни принести пользу Богу, ни расплатиться с Ним за свои долги, то есть за прошлые грехи. Даже тогда, когда мы делаем все, что можем, мы только исполняем свой долг и остаемся рабами, ничего не стоящими. То, что мы делаем, не выдерживает строгого суда Божьего, потому что если это дела добрые, то они исходят от Его Духа. Если же дела исходят от нас, то они слишком нечисты, и в них слишком много слабости и несовершенства. Тем не менее, принимая верующих во Христе, Бог принимает в нем и их добрые дела. Не потому, что они сделаны в этой жизни безукоризненно и безупречно перед очами Божьими, но потому, что Он взирает на них в Сыне Своем, и Ему угодно принимать и вознаграждать то, что делается искренне, хотя и сопровождается немалой слабостью и несовершенством. Дела невозрожденных людей, даже если они соответствуют заповедям Божьим и полезны для них самих и для других людей, греховны и не могут угодить Богу или сделать человека достойным благодати Божьей, потому что они не исходят из сердца, очищенного верой, не совершаются должным образом в согласии со Словом Божьим и не преследуют праведной цели прославить Бога. Однако пренебрежение таких людей добрыми делами еще более греховно и неугодно Богу.

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Каждый грех заслуживает Божий гнев и проклятие, как в этой жизни, так и в будущей. Ефесянам 5:6. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Галатам 3:10. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Матфея 25:41. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Плач Иеремии 3:39. «Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои».

0: Радио «Новая жизнь».
1: Первое послание Петра, глава 5. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия. И не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне и Марк, сын мой. Приветствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь.
2: Евангелие на радио.

Ричард Бакстер. Часы тревог, искушений и страданий. Еще одно подходящее время для небесного созерцания – это часы тревог, искушений и страданий. Мы принимаем лекарства во времена болезни. Разве есть какое-либо более подходящее время для размышления о небесах, чем времена, когда мы не знаем, где преклонить голову здесь, на земле? Или когда еще мысли должны быть небесными, как не во времена горестей? Где еще должен был быть голубь, как не в ковчеге Божьем, если вся земля была покрыта водой? О чем нам думать, как не о доме Отца, когда мы питаемся объедками в мире сём? Истина. Именно с этими целями Бог и посылает страдания в жизнь нашу. Счастлив ты, несчастный человек, если найдешь покой в Божьем созерцании во времена бедствий твоих. Самое время идти в землю обетованную, когда бремена наши усилились в Египте. Христианин, если бы ты знал, каким сильным средством является созерцание Божьей славы, ты бы меньше боялся повседневных трудностей и больше использовал это лекарство. Апостол Павел пишет: «Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно».

0: 1643 году в Вестминстере была созвана ассамблея из 121 богослова и 30 представителей парламента с целью выработки всеобщей религиозной доктрины. Результатом более чем четырехлетнего труда ассамблеи стало Вестминстерское исповедание веры, которое впоследствии было принято множеством стран. Сегодня оно представляет собой краткое, но системное изложение общих принципов реформатской христианской доктрины.
1: Глава 26. Об общении святых. Все святые, соединенные со своим главой, Христом, Его Духом и верой, имеют общение с Ним в Его благодати и участие в Его страданиях, смерти, воскресении и славе. Точно так же, соединенные между собой любовью, они причастны дарам и добродетелям друг друга и должны исполнять те обязанности, как общественные, так и личные, которые содействуют общему благу, заботясь о нуждах и внешнего, и внутреннего человека. Святые, связанные своим вероисповеданием, должны пребывать в братской любви и святом общении, поклоняясь Богу и совершая другие духовные служения, которые содействуют взаимному назиданию и усовершенствованию. Они должны помогать друг другу и во внешних делах, сообразуясь со своими возможностями и нуждами. Это общение, когда Бог дает такую возможность, должно распространяться на всех тех, кто призывает имя Господа Иисуса Христа, где бы они ни жили. Общение, которое святые имеют со Христом, ни в коей мере не делает их сопричастными Его божественной сущности или равными Христу, в чем бы то ни было. Утверждать что-либо подобное нечестиво и кощунственно. Кроме того, их принадлежность к сообществу святых не лишает каждого из них прав, которыми он пользуется или собственности, которой он владеет, и не предполагает никакого отчуждения прав и собственности.

тысячелетия средь прочих планет Земля во Вселенной свершает свой век.

0: Молитва пуритан.
1: О любящий до конца, дай мне узреть пламенную любовь сердца Твоего ко мне. В яслях Твоего рождения, в саду Твоего мучения, в кресте Твоего страдания, в гробе Твоего воскресения, на небесах Твоего заступничества. Вооружившись этой мыслью, я бросаю вызов своему искусителю, попираю его искушения, противодействую его коварным замыслам, отвергаю этот греховный мир, действую смело во имя истины. Углуби во мне сознание того, что я связан святыми узами с Тобою, духовным женихом, общником Иеговы, другом грешников. Я помышляю о Твоей славе и моей низости, о Твоем величии и моем убожестве, о Твоей красоте и моем безобразии, о Твоей чистоте и моей скверне, о Твоей праведности и моем беззаконии. Ты возлюбил меня любовью вечной, неизменной. Дай же мне любить Тебя, как любишь меня Ты. Ты жизнь свою положил за меня. Дай же мне вериться Тебе без остатка. Ты умер за меня. Так дай мне жить ради Тебя. Каждый миг моей жизни, в каждом движении моей мысли, с каждым ударом моего сердца. Не попускай мне заигрывать с этим миром и его соблазнами, но дай ходить пред Тобою и слушаться Твоего голоса, облекаться в Твои добродетели и украшаться Твоей праведностью.

Я прошу Тебя, Господь, забери мою горечь, обиду. Господь, исцели мое сердце. Я хочу быть с Тобой и жить с Тобой. Я люблю Тебя.

0: Радио «Новая жизнь».
1: И станет сложное простым.
2: Дорогие друзья, приветствую вас на радио «Новая жизнь». Перед микрофоном ведущая Валентина, и сегодня мы с вами поговорим о дисциплине убеждений. Вы знаете, в начале 1990-х годов авторы книг о современном обществе отмечали: в 1950-х и даже в начале 60-х в Америке было гораздо больше единодушия в вопросах нравственности, чем в 1990-х. В 90-х такое единодушие полностью отсутствует. Каждый составляет свой личный моральный кодекс, собственные 10 заповедей. Друзья, это было 30 лет назад. Что же нам говорить о сегодняшнем современном мире? Неудивительно, что такое общество преимущественно переняло уклад древнего Израиля тех времен, когда каждый делал то, что ему казалось справедливым. Западная цивилизация сознательно отвратилась от Библии как нравственного руководства, и теперь мы пожинаем последствия. Впрочем, больше всего нас должен беспокоить тот факт, что в этом направлении идут и евангельские христиане. Согласно результатам опроса, 4 из 10 человек, называющих себя протестантами, не верят в существование абсолютной истины. Другими словами, эти 40%, вместо того, чтобы обращаться к Библии, сами решают, что правильно, а что нет. Неудивительно, что зачастую мы почти не видим различий в этических взглядах и поведении убежденных христиан и тех, кто не имеет к христианству никакого отношения. Нравственность становится всего лишь вопросом личного мнения человека. Мне даже известны ситуации, когда христиане, которых обличали в присутствии греха в их жизни, отвечали: «Это просто твое личное мнение». Но давайте перейдем ближе к делу. Как насчет оставшихся 60% евангельских христиан, которые твердо верят в существование абсолютной истины? Влияет ли это убеждение на наше поведение и изменяет ли оно наш характер? До какой степени вера в то, что в Библии изложена абсолютная истина, определяет наш образ жизни? В основном ответ на этот вопрос очень незначительно. По той простой причине, что огромное множество верующих не применяет к себе истины Писания ежедневно. В некоторых христианских кругах моральные принципы зачастую формируются на основе общего согласия. Возможно, мы не делаем того, что считаем правильным в своих собственных глазах, как поступает окружающее нас общество. Однако мы не живем по библейским стандартам. Вместо этого мы ориентируемся на стандарт поведения христиан вокруг нас. Мы подстраиваемся под них, под людей, которые нас окружают. Не только наша нравственность, но и освящение основаны на этом согласии. Мы надеемся стать святыми, впитывая этические ценности нашего христианского круга общения. Нашим ориентиром становятся другие люди. Если мы хотим достичь прогресса в стремлении к святости, то нашей целью должна стать жизнь по заповедям Писания, а не по предписаниям окружающей нас культуры, пускай даже и христианской. Но как мы можем это сделать, не зная, о чем гласят эти заповеди? Для нас недостаточно слышать пару получасовых проповедей в неделю. Если мы хотим жить под властью Писания, то должны ежедневно открывать себя для его влияния. Для того, чтобы стремиться к святости, мы должны преуспеть в такой дисциплине, как развитие библейских убеждений. Убеждение – это твердое мнение, то, во что вы верите настолько сильно, что это влияет на ваш образ жизни. Кто-то сказал, что мнение – это то, чего держитесь вы, а убеждение – это то, что держит вас. Ваша жизнь может противоречить вашему мнению или взглядам, но она не может противоречить вашим убеждениям. Конечно, это не означает, что вы никогда не поступаете вопреки своим убеждениям. Однако такие поступки не носят систематического характера. Это скорее исключение в вашей жизни. Итак, дисциплина, о которой мы говорим, это развитие не просто мнений, а убеждений. Убеждения, конечно, могут быть как хорошими, так и плохими.

0: Посмотрите на Христа, как на свое сокровище, и получите от этого ни с чем не сравнимое наслаждение.
1: Друзья, в прошлый раз мы с вами говорили, что в Римлянам 12:1 апостол Павел настоятельно побуждает нас посвятить себя Богу, чтобы наша жизнь была святой и угодной Ему. Он говорил: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». А в следующем стихе Павел начинает разъяснять, каким образом мы можем исполнить этот призыв, и прежде всего он говорит о развитии библейских убеждений. Он говорит: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». И первое, что мы можем отметить, прочитав этот стих, это различие, проведенное Павлом между сообразованием, то есть приведением в соответствие с образом жизни мира, и преобразованием через обновление разума. Эти слова предполагают наличие только двух альтернатив. Наши убеждения и ценности формируются или окружающим обществом, то есть миром, или путем обновления нашего мышления Божьим Словом. Третьего здесь не дано. Аналогичным образом раскрывает эту истину и автор первого псалма. Давайте процитируем его полностью. Если у вас есть возможность, давайте откроем его в Библии. Итак, в первом псалме псалмопевец говорит: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет». Псалмопевец изображает две альтернативы или две категории людей. Представители первой категории, описание которой дано в первом стихе, и здесь оно через отрицание идет, через вот этот кусочек «не». И эти представители все больше и больше увлекаются контролирующим влиянием нечестивцев до тех пор, пока в конце концов сами не начинают влиять на других. Выражение «сидит в собрании развратителей», по всей видимости, указывает на позицию влияния и власти, сродни той, что обладали учителя закона, которые сели на Моисеевом седалище. Таким образом, эти люди не только сами являются рабами греха, но и других побуждают к греху. Ко второй категории относятся те люди, которые находят радость в Божьем законе, размышляют над ним и думают о нем постоянно. Опять-таки, обратите внимание, что псалмопевец провел разграничение между двумя диаметрально противоположными видами влияния – всепроникающим влиянием греховного общества и изменяющим жизнь влиянием Божьего закона. Нейтральной сферы влияния не существует. Мы находимся под воздействием или сил греховного общества, или Божьего слова. Истина, без сомнения, заключается в том, что мы, верующие, обычно подвергаемся влиянию одновременно и того, и другого, и общества, и слова. Эта противоположная сфера влияния можно представить в виде двух крайних точек непрерывного спектра. Можно сказать, палка двух концов, или представьте себе линию с двумя крайними точками, где слева греховное общество, а справа Божье Слово. Каждый из нас, верующих, находится где-то внутри этого отрезка, частично подвергаясь влиянию греховного общества, частично Божьего Слова. И чем сильнее на нас влияет общество, тем ближе мы к левому краю отрезка. А чем сильнее влияет на нас Божье Слово, тем ближе мы к правому. Но как же определить, в какую сторону мы идем? Вправо или влево? Ответ на этот вопрос дает псалмопевец. По нашему отношению к Божьему Слову и по количеству времени, которое мы тратим, размышляя о нем. Ничто другое не укажет на ваше истинное положение внутри этого отрезка.

0: Жизнь и станет сложное простым.
1: Итак, друзья, у нас есть какой-то отрезок с двумя противоположными концами. Слева у нас греховное общество, а справа – Слово Божье. Человека, живущего ближе к правому краю спектра, прежде всего характеризует любовь к Божьему закону. Подобно апостолу Павлу, он уяснил, что Божий закон свят, праведен и добр. Мы читаем в Римлянам 7:12. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Этот человек увидит, что Божий закон не обременителен и не тяжел, но дан, чтобы помочь нам угождать Богу и вести плодотворную, исполненную радости жизнь, как мы читали в первом псалме. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет». Тот, кто любит Божий закон, рассматривает Библию не просто как свод правил, по которым нужно жить, и жить достаточно сложно, но как слово своего небесного Отца, Бога всякой милости, который имеет отношение с нами по благодати. Кроме того, человек, живущий ближе к правому краю спектра влияния, то есть который больше подвержен влиянию Божьего Слова, день и ночь размышляет над Божьим законом. Слово, переведенное в Писании как «размышлять», означает задумываться о какой-либо истине с целью понять ее смысл и применение к своей жизни. Как Бог сказал Иисусу Навину, «Поучайся в ней», то есть в книге закона, «день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано». Это записано в книге Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. И целью размышления должно быть именно применение или исполнение. В понятие размышления входит также исследование своей жизни для выявления степени соответствия, а может быть несоответствия, своего характера или поведения библейской истине. Насколько похоже то, что описано в Библии, на нашу жизнь? Насколько мы соответствуем Божьему Слову? Как сказал псалмопевец, автор 118-го псалма в своем 59-м стихе, «Я размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим». Он размышлял не только о Писании, но и о своей жизни и о том, насколько она соответствует Писанию. Выражение «день и ночь» иллюстрирует непрерывность. Если мы хотим жить ближе к правому краю спектра влияния, то наши мысли должны быть пропитаны Писанием. Мы должны постоянно обращать свой разум к Божьему Слову, размышляя над смыслом Его истин и тем, как их применить в своей жизни. В наш суетливый век, когда мозги людей просто забиты кучей самых разных обязательств, планов, размышлений, которых у каждого хоть отбавляй, идея, в принципе, непрерывного размышления может показаться нереальной и недостижимой. Как я могу размышлять над Писанием, если на протяжении всего дня мне надо думать о своей работе? Возможно, такой вопрос появился у вас в сердце, в ваших мыслях. Но в данном случае слово «непрерывно» следует воспринимать не в смысле ежесекундного действия, а как определение чего-то последовательного, вошедшего в привычку. Друзья, задумывайтесь, к чему обращены ваши мысли, когда вы вольны избрать для них любое направление? Начинаете ли вы размышлять над Писанием? О чем вы думаете, когда можете думать о чем угодно? Вы размышляете о своих проблемах или вступаете с кем-то в воображаемый спор? Или, может, вы позволяете своим мыслям улететь в пустыню нечистых образов? Размышление – это наиболее непрерывный вид нашей человеческой деятельности. Согласитесь, мы постоянно о чем-то думаем. Мы никогда не остаемся без мыслей, однако можем избирать их направление – и содержание. Мы можем контролировать наше мышление, выбирать, на чем нам сосредотачиваться, на что обращать больше внимания. Друзья, размышление над Писанием – это дисциплина. Мы должны посвятить себя тому, чтобы проявлять инициативу. мы должны учить наизусть ключевые фрагменты Писания. Можно также выписывать их на карточке, чтобы иметь возможность размышлять над ними. Мы должны замечать те периоды времени в течение дня, когда мы можем обратить свой разум к Божьему Слову и использовать их именно для размышления над Писанием. Даже ежедневного чтения Библии недостаточно, если мы проводим весь оставшийся день, не размышляя над истинами Писания. Мы должны принять решение размышлять над Библией вместо того, чтобы думать о чем-то другом, вместо того, чтобы смотреть телевизор, сидеть в интернете, вместо того, чтобы размышлять о чем-то отдаленном и менее важном. Нам просто необходимо определиться, на каком конце спектра влияния мы хотим жить и предпринимать соответствующие шаги. Мы можем быть уверены в одном. Если мы не проявляем активности в том, что находится под влиянием Божьего Слова, то мы обязательно попадем под влияние окружающего нас греховного общества. Воздействие нашей культуры с ее сильным акцентом на материализме, жизни для себя, мимолетных удовольствиях, слишком сильное и очень глубоко проникает в наши сердца. Мы в любом случае остаемся подверженными ему. Но я повторюсь, в спектре влияния не существует нейтрального положения. Мы или все больше оказываемся под преображающим воздействием Писания, или постепенно запутываемся в паутине безбожного общества вокруг нас.

0: Радио «Новая жизнь». Радио, вдохновленное Богом.
1: Следующее, что можно увидеть в Римлянам 12:2, это то, что мы должны преобразиться посредством обновления нашего разума. Слово «преображение» мы когда-то с вами уже рассматривали, и мы отметили, что оно указывает на глубокое внутреннее изменение нашего характера, которое ведет к внешнему изменению нашего поведения. Иисус сказал, что злые мысли и поступки исходят изнутрь, из сердца человеческого. Так записано в Марка 7:21. Преображение, о котором пишет Павел, происходит в сердце, изменяя его настолько, что оно перестает порождать зло. Мы также с вами ранее уже отметили, что возвратный глагол «преображаемся» во втором послании к Коринфянам 3:18 указывает на действие, которое производится над нами, в данном случае Святым Духом. Давайте увидим, как оно используется. Итак, 2 Коринфянам 3:18 сказано: «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». «Преображаемся» означает, что это делают над нами. Нас преображает и освящает Святой Дух. Мы не преображаем сами себя, хотя и выполняем определенную роль в этом процессе. А возвратный глагол «преобразуйтесь» в Римлянам 12:2 также несет оттенок действия, производимого над нами, но при этом он еще является императивом, то есть повелением, или в данном случае призывом. И это в данной ситуации нетипично, то, что используется именно этот императив. Например, отец юного бейсболиста может крикнуть сыну: «Бей по мячу!» И этим он побуждает его совершить действие самому, но не стать объектом действия. И все же Павел увещевает нас: «преобразуйтесь». Он побуждает нас не к действию, а к тому, чтобы мы позволили произвести с нами нечто. Смысл сказанного Павлом нам поможет понять еще одна иллюстрация с любым маленьким спортсменом. Предположим, что сын возвращается домой с матча, весь грязный, из-за того, что он проехался по земле в попытке поймать мяч. И в этот вечер его мама занята приготовлением ужина. Взглянув на своего сына, она говорит ему: «Иди помойся». И вот тут мы видим снова повеление, императив. Мама тоже использовала возвратный глагол. Она хочет, чтобы ее сын что-то сделал, но каков конечный результат ее желания? Верно, чистый, вымытый ребенок. Поэтому она направляет его помыться. Мама знает, что своими силами сын не сможет сделать себя чистым. Если бы он и попытался, то все, чего он бы добился, это просто размазанная грязь. И поэтому мама хочет, чтобы сын подверг себя очистительному воздействию мыла и воды. Именно мыло и вода смывают грязь, а не сам ребенок. Но он должен подвергнуть себя такому воздействию. И поэтому мама и говорит ему: «Иди помойся». И точно так же, как сын сам по себе не может очиститься от грязи, мы не можем сами своими силами преобразиться. Это может сделать только Святой Дух. Однако точно так же, как ребенку нужно подвергнуть себя очистительному воздействию мыла и воды, мы должны подвергнуть себя преображающему воздействию Святого Духа. Это означает, что нам необходимо постоянно подчинять свой разум Божьему Слову, которое является основным инструментом Святого Духа для нашего преображения. Именно Божье Слово – главный инструмент преображения в нашей жизни. И таким образом, когда Павел увещевает нас: «преображайтесь обновлением ума вашего», он фактически говорит: «подвергните себя преображающему влиянию Божьего Слова». И только так мы начинаем развивать библейские убеждения. Кроме того, в своем призыве к преображению Павел использует глагол в несовершенном виде. Значит, мы должны постоянно позволять преображать себя. Это не единоразовое действие, это непрерывный процесс, который должен протекать в нашей жизни ежедневно. Как сказал Джон Мюррей, Нам необходимо пребывать в постоянном процессе трансформации путем обновления средоточия наших мыслей и пониманий. И, впрочем, изменяться должны не только наши мысли и понимания, но также привязанности и желания. Однако все это начинается с осознания нами истины. Шотландский писатель XIX века Джон Браун сказал: «Разум обновляется тогда, когда под влиянием духа мы понимаем истину и верим в нее, вытесняя тем самым ранее преобладавшее невежество и заблуждение. Именно истина, которую мы понимаем и в которую верим, очищает сердце от любви к этому миру. Люди преображаются в точном соответствии тому, насколько они понимают истину и верят в нее. Когда у человека сформирован правильный образ мыслей, у него появляются правильные чувства, и он начинает правильно поступать по отношению к этому миру, а затем к Богу и своим братьям».

0: ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Радио «Новая жизнь». Мы проповедуем Христа распятого.
1: Безусловно, нам необходима уверенность в том, что, размышляя о Писании и его применении в своей жизни, мы обдумываем Божью истину, а не свои субъективные взгляды. И в первую очередь это означает, что мы должны быть абсолютно убеждены в том, что Библия – это Божье Слово, то есть сказанное в Библии, по сути, сказано Богом. Нам необходимо подходить к Библии с глубокой, твердой уверенностью в том, что она в точности выражает Божье мнение и Его волю в отношении того, как мы должны жить. Двоящиеся мысли в этом вопросе могут быть фатальными для стремления к святости, поскольку, в конце концов, только Бог является последней инстанцией, решающей, в чем же состоит святая жизнь. Если Библия – это не окончательное и не авторитетное Божье Слово, то абсолютной моральной истины не существует, и мы вольны поступать по своему произволу. Однако Библия постоянно утверждает, что она, несомненно, является именно Божьим Словом. Апостол Павел уверен, все Писание богодухновенно. 2 Тимофея 3:16. Апостол Петр признает, никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Это 2 Петра 1:21. В Новом Завете часто встречаются выражения наподобие «предрек Дух Святой устами», применительно к Давиду, Моисею или другим пророкам. Петр отнес к Писанию послание Павла. Мы читаем 2 Петра 3:16, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к своей собственной погибели превращают, как и прочие писания. Мы можем не понимать, каким образом Святой Дух воздействовал на мысли людей, написавших Библию, или как Он говорил через уста Давида и других пророков, чтобы записанное или сказанное ими в точности соответствовало тому, что Он хотел сказать. Однако Библия постоянно подтверждает это. Не единожды говорилось о том, что именно Господь вдохновлял всех этих людей, и это именно Его слова. Если для вас подобный взгляд в новинку или вызывает какие-то сомнения, то я советую вам в молитве и смирении тщательно исследовать данный вопрос. Попросите Бога убрать все сомнения и дать вам твердую уверенность в том, что Библия – это действительно совершенное, заслуживающее доверия Божье Слово, которое является абсолютной истиной. Впрочем, верить, что все Писание исходит от Бога, еще недостаточно. Мы должны стремиться к тому, чтобы как можно лучше понять его. Нам каждый день необходимо приближаться к Библии в духе глубокого смирения, осознавая, что наше понимание духовной истины в лучшем случае неполное и в определенной степени неточное. Ни один христианин или даже группа христиан не может претендовать на обладание всей истиной. Однажды Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Так сказано в Луки 10:21. Насколько бы ни были велики наши познания в Писании, мы ежедневно должны приближаться к Нему, как маленькие дети, прося Святого Духа учить нас. Независимо от того, насколько много мы уже знаем и понимаем, Писание по-прежнему приберегает для нас бесконечный кладезь познания Божьего разума. Я думаю, вы тоже в своей жизни переживали это чувство, что чем больше мы узнаем и познаем Писание, тем больше становится видно, насколько мало мы понимаем все явленное для нас Богом в Его Слове, насколько мало мы понимаем Его святые истины. Таким образом, приступая к чтению или изучению Библии, не делайте это только для того, чтобы подкрепить свои уже сложившиеся взгляды или утвердиться в своих любимых доктринах. Вместо этого попросите Святого Духа учить вас. Молитесь, вторя словам псалмопевца о том, чтобы Бог открыл ваши глаза, и вы увидели чудеса Его закона. Просите, чтобы Он дал вам понимание того, как исполнить Его закон в полноте. Даже если не в полноте, то в целом, как исполнять Его закон. Возможно, Бог действительно утвердит ваши доктрины и укрепит ваши убеждения, когда вы увидите, что они согласуются с учением Писания. Также, вполне вероятно, Он укажет вам на сферы вашей жизни, где вы не полностью послушны Его воле. Или, возможно, Бог откроет вам фрагменты Писания, подтверждающие точку зрения другой группы верующих, которая поддерживается доктринальных взглядов, отличных от ваших, с которыми вы, возможно, и не согласны. И таким образом мы должны приближаться к Писанию в смирении и ожидать, что Святой Дух смирит нас еще больше, когда мы будем постоянно принимать Его учение через Его Слово.

0: Радио «Новая жизнь». Ты уже не будешь прежним.
1: Далее. Наше отношение к Писанию должно базироваться на принципе умственной дисциплины. Мы с вами уже говорили, что в стремлении к святости нам необходимы дисциплина и зависимость. И то же самое справедливо и для нашего исследования Писания. Существует множество подходов и методов изучения Библии, однако всех их объединяет отношение зависимого усердия. И суть этого отношения хорошо выразил Соломон в книге «Притчей» в первых 5 стихах 2 главы. Если у вас есть возможность, давайте вместе откроем 2 главу книги «Притч» и прочитаем первые 5 стихов. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое ты сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». И опять мы видим потребность в духе смирения, выраженную в фразе «Если ты примешь слова мои». В первом стихе сказано. Такое отношение противопоставляется отношению глупцов. В первой главе книги «Притч» в 30 стихе сказано «Не приняли совета моего, презрели все обличения мои». Вот такое отношение глупцов. На практику усердного изучения влияют фразу «наклонишь сердце твое к размышлению», «будешь искать его, как серебра», «будешь отыскивать его, как сокровище». Мысль об исследовании Писания с такой энергичностью кладоискателя показывает, насколько большое значение мы должны уделять изучению Библии. Соломон сказал о важности этого изучения еще и так – в 7 главе 2 стихе «Храни заповеди мои и живи, и учение мое, как зрачок глаз твоих». Мы должны задать себе вопросы. Насколько для меня ценно Божье Слово? Исследую ли я его так, как будто ищу сокрытое сокровище? Или же читаю и изучаю его только потому, что знаю, что это правильно? Кроме отношения усердия, нам также необходима зависимость, которая выражена в 3 стихе. «Если будешь призывать знания и взывать к разуму». Слова «призывать» и «взывать» указывают на почти отчаянное осознание своей зависимости. Отношение очень далекое от привычной формальной молитвы, которую мы можем услышать перед началом еженедельных библейских занятий, о том, чтобы Бог нас учил. Но вопрос, действительно ли, изучая Писание, мы верим в свою зависимость от Святого Духа в сфере нашего просвещения? Или же мы полагаемся на собственные умственные способности? Я подозреваю, что многие из нас, хотя на словах заявляют о своей зависимости от Святого Духа, на самом деле полагаются на собственный интеллект. Сохранять отношение зависимого усердия непросто. Однако мы должны это делать, если хотим учиться у Святого Духа. Он не поощряет ни лень, ни греховную самоуверенность, но благословляет усердие, основанное на искреннем осознании зависимости от Него. Не потому, что так надо, а потому, что мы знаем, что мы зависим, и мы хотим вкладываться в это. Мы сейчас говорим не просто о приобретении дополнительных знаний о библейской истине, а о развитии библейских убеждений, по которым должны жить, те, которые живут не в разуме, а на глубине нашего сердца. Можно накапливать знания о духовной дисциплине точно так же, как мы это делаем в сфере той или иной науки. И, к сожалению, многие христиане относятся к изучению Библии именно как к обычному академическому предмету. Однако такой подход ведет нас скорее к гордости, чем к смирению. Мы начинаем гордиться своим превосходным знанием библейской истины, вместо того, чтобы смиряться ввиду своего недостаточного послушания тому, чему учит Писание. И опять-таки нам необходимо молиться вместе с

Псалмопевцем. 118-й псалом, 33-й стих. «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца». Другими словами, мы должны молиться о познании истины, которая изменит нашу жизнь, а не просто проинформирует наш разум.

0: Новая жизнь. Атмосфера твоего духовного роста.
1: Итак, мы видим, что прежде чем сможем успешно размышлять над Писанием, нам необходимо правильно понимать сказанное в нем. И не просто на уровне разума, но своим сердцем. Мы должны знать, что Бог говорит нам о том, как нам следует жить. Это требует смиренного, зависимого, дисциплинированного изучения Библии. Это также требует, чтобы мы сохраняли Божью истину в своем разуме и сердце. В притчах 2.1 Соломон использовал выражение «сохранишь при себе заповеди мои», а в первом стихе 7 главы «храни слова мои». Понятие хранения подразумевает откладывание в ожидании возникновения в потребности в будущем. Я думаю, что период консервации летом знаком вам. Либо вы сами этим занимаетесь, возможно, ваши родители этим занимались, но однозначно вы знаете, что это такое, когда в период изобилия фруктов и овощей мы заготавливаем эту пищу для того, чтобы в будущих, грядущих месяцах, когда этих фруктов и овощей уже не будет, мы имели возможность снова их поесть. Мы храним их в ожидании возникновения потребностей в будущем. Всем хорошо известен один стих из Писания, записанный в 118-м псалме, 11-м стихе. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Слово «сокрыл» в этом стихе не означает сознательно убрать что-то с глаз подальше с целью скрыть его местонахождение. Скорее, оно означает «сохранил» или еще точнее «сберег». Это предполагает тот же смысл слова, что и в притчах во 2 главе, в 7 главе, но с дополнительным акцентом большой ценности хранимого, которое нужно сберечь. Именно так мы должны относиться к Божьему Слову и обращаться с Ним. Если мы еще раз взглянем на 2 главу, первые 5 стихов книги Притчи, мы увидим, что сразу же за решительным призывом к зависимому, усердному изучению в 6 стихе следует утверждение о том, что Господь дает мудрость, знание и разум. И исходя из контекста, очевидно, что Он дает это все тогда, когда мы исследуем Писание так, как это описано в первых 4 стихах. А затем, в 3 главе книги Притч, с 13 по 15 стихи, мы находим следующую характеристику мудрости и разума, которую Бог дает тем, кто исследует Его Слово так, как хочет Он. Там сказано: «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с ней». Описанная Соломоном мудрость и разум – это то, что мы можем назвать духовной мудростью и пониманием, в противоположность обычной человеческой мудрости. По сути, Соломон говорит о жизненных принципах, следуя которым мы можем угождать своей жизнью Богу. Апостол Павел указал на этот же вид мудрости, когда написал верующим в Колоссах, что он молится о том, чтобы они исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. Это мы читаем в 1 главе Колоссянам, 9-10 стихи. И обратите внимание, насколько высоко Соломон оценил духовную мудрость. От нее больше пользы, чем от серебра. Она обогащает больше, чем золото, и она драгоценнее рубинов. Фактически Соломон сказал, что с духовной мудростью ничто не может сравниться. И теперь мы видим, почему псалмопевец сказал о хранении Божьего Слова в своем сердце как сокровище. Потому что оно драгоценнее всего остального. Каким же образом мы сберегаем Божье Слово в своих сердцах? Посредством постоянного размышления над Писанием. Однако для того, чтобы постоянно думать о Писании, необходимо все время держать его в голове. И наилучший способ сделать это с помощью дисциплины запоминания ключевых отрывков Писания. Я прекрасно осознаю, что мы живем сейчас в мире быстрой еды, коротких видео, перенасыщенности информацией. И на фоне всего этого заучивание библейских стихов вытеснена на обочину жизни. Но позвольте мне со всем смирением и при этом с твердостью заявить, мы не можем эффективно стремиться к святости без Слова Божьего, сохраненного в нашем разуме, где оно может быть использовано Святым Духом для нашего преображения.

0: Радио. Новая жизнь. Реформация твоего сердца.
1: Напоминаю, что мы преображаемся через обновление нашего разума. И как мы уже с вами ранее рассмотрели, каждый из нас живет внутри спектра влияния, на одном конце которого находится окружающее нас общество, а на другом – Божье Слово. И нет лучшего способа двигаться по направлению к точке Божье Слово на этом отрезке, чем дисциплина запоминания Писания. Я знаю, что это требует усердия и иногда приносит разочарование, когда, несмотря на все усилия, не удается в точности запомнить какой-то стих. И, впрочем, истина заключается в том, что все виды дисциплины требуют усилий и часто приносят разочарование. Тем не менее, тот, кто проявляет настойчивость в какой-либо дисциплине, несмотря на все трудности и моменты разочарований, пожинает награду, которой эта дисциплина призвана привести. И в качестве примера, стимулирующего к заучиванию Писания, часто приводят эпизод искушения Иисуса дьяволом в пустыне. Он был искушаем трижды, и трижды отвечал на сатанинские выпады, ссылаясь на Писание со словами «написано». Более детально мы можем увидеть эту историю в 4 главе Евангелия от Матфея. Трижды сатана пытался искусить Иисуса, но каждый раз он отвечал Божьим Словом. И очевидно, что Иисус знал наизусть те ветхозаветные заповеди, с помощью которых он эффективно отразил атаки лукавого. И, впрочем, мы должны понимать, что знания Иисуса, конечно, превышали несколько отдельных стихов из закона Моисея. Его разум был буквально пропитан Писанием. И если мы хотим быть такими же святыми, как Иисус, то наш разум также должен быть наполнен Писанием. Говоря словами Павла, мы должны позволить Слову Христову обильно вселяться в нас. То, как Христос использовал некоторые отрывки Писания для отражения искушений сатаны, должно быть для нас весьма поучительным. Мы уже говорили о необходимости выявить искушения в нашей жизни, для которых мы особо уязвимы, и записать их как напоминание для личной молитвы, составить личный список этих искушений и уязвимых мест. И кроме того, мы с вами говорили о том, что нужно сделать особое посвящение в отношении этих сфер уязвимости, когда мы особенно стараемся проработать эти наши сферы. И в примере с Христом мы видим, что Он пошел в этой стратегии еще дальше, использовав конкретные фрагменты из Ветхого Завета для преодоления искушений, с которыми Он столкнулся. И поэтому я побуждаю вас, друзья, выучить наизусть отрывки Писания, которые имеют отношение к конкретным искушениям, для которых вы особенно уязвимы. Коротко расскажу пример. Еще в детстве я помню, что могла иногда раздражаться, но уже знала, что это плохо. И я выучила стих из Писания, и каждый раз, когда я раздражалась, я повторяла его про себя. И действительно это успокаивало, это помогало мне работать над собой. Так что попросите Святого Духа вложить эти стихи в ваш разум в моменты испытаний. Выучите их, и это действительно преобразит вашу жизнь. Итак, мы увидели, что предоставление себя преобразующему влиянию Божьего Слова подразумевает гораздо больше, чем просто приобретение знаний о содержимом Писания. Фактически, одно лишь накопление библейских фактов или доктринальной истины без ее применения в жизни может привести к духовному превозношению. Как сказал Павел в 1 Коринфянам 8:1, «Знание надмевает, а любовь назидает». В противоположность этому он также говорил о познании истины, ведущей к благочестию. И в чем же различие между этими двумя принципами библейского знания? В первом случае коринфяне использовали свои знания эгоистично и надменно. Они смотрели свысока на людей с другими убеждениями. А с другой стороны, знание, ведущее к благочестию, это знание Писания, которое применяется в жизни и проявляется в благочестивом поведении. Одно из бедствий современного евангельского христианства состоит в том, что мы еженедельно слышим изучение Божьего Слова. Мы даже изучаем Библию сами или в группе, но не стремимся серьезно повиноваться изученной истине. К нам сегодня вполне можно отнести горькое обвинение, брошенное Богом Иезекиилю в адрес народа Иудеи. Мы видим, что в 33 главе книги пророка Иезекииля, 31 и 32 стихи, Бог говорит ему: «И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садится пред лицом твоим народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их. И вот ты для них, как забавный певец, с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их».

0: Радио «Новая жизнь».
1: Мы склонны отождествлять знание истины и даже согласие с нею с послушанием ей. Иаков сказал, что поступая так, мы обманываем самих себя. Это Иакова 1.22. Это особенно справедливо, когда мы фокусируем внимание на вопиющих грехах где-то там, в обществе, чтобы преуменьшить более благородные грехи, которые совершаем мы сами. Мы не можем развить библейские убеждения с помощью простого накопления у себя в головах библейских знаний. Мы даже не развиваем их через личное изучение Библии и заучивание отрывков Писания, хотя эти дисциплины, безусловно, полезны в качестве отправной точки. Начав постоянно размышлять над Писанием, мы уже становимся ближе к цели, однако убеждения по-настоящему развиваются, когда мы начинаем применять учение Писания в реальных жизненных ситуациях. И позвольте одну такую ситуацию я вам перескажу от лица одного брата. Просто муж, который вместе со своей женой поехал купить журнальный столик. Он говорит: «Мы уже обсудили, в каком он должен быть стиле, и очень быстро нашли подходящий вариант, который устраивал нас по цене. Я отношусь к людям, которые готовы купить товар, едва только обнаружили то, что им нужно. Однако моя жена – любительница самого процесса. Она всегда хочет посмотреть все, что есть в магазине. Естественно, вскоре она нашла столик своей мечты, довольно необычного дизайна, но о котором моя жена мечтала на протяжении нескольких лет и никогда не думала, что однажды завладеет им. Как вы, наверное, догадались, а так всегда бывает в подобных случаях, этот столик стоил существенно дороже. Я начал говорить что-то о правильном распоряжении деньгами, которые нам дает Бог. Однако Бог проговорил ко мне через обличающее действие Святого Духа о том, что мужья должны любить своих жен так же, как Христос возлюбил церковь. Обдумав положение вещей, я осознал, что один из конкретных способов проявить любовь к своей жене – это быть более чувствительным к ее мечтам и желаниям. В этой ситуации Бог был заинтересован не в рачительном распоряжении мною ресурсами, а в том, чтобы я больше узнал о смысле заповеди «Мужья, любите своих жен». Суть этой истории такова. Я знал Ефесянам 5.25, где говорится о любви мужей. Я верил тому, что написано в этом стихе, я выучил его наизусть и размышлял над ним. Однако мои убеждения в отношении сказанного в нем утвердились только через его применение в реальной жизненной ситуации. После этого случая я обнаружил, что стал более чувствительным к проявлению на практике жертвенной, бескорыстной любви к своей жене, в чем и заключается смысл любви Христа к церкви. Вот на таком примере, маленьком жизненной ситуации, вы видите, что мало просто знать, важно применять это на практике. Итак, мы развиваем библейские убеждения через познание, плюс размышление, плюс применение Писания в конкретных ситуациях нашей повседневной жизни. А развивая такие убеждения, мы все больше преображаемся Святым Духом в образ Христа.

0: Радио «Новая жизнь». Праведный верою жив будет.
1: Друзья, сегодня мы рассмотрели ряд непростых дисциплин. Усердное, но зависимое учение Библии, запоминание отрывков Писания, постоянное размышление над Божьим Словом, применение Писания в реальных жизненных ситуациях. В действительности все эти дисциплины не настолько уж и сложны, однако они, несомненно, могут оказаться такими для тех, кто никогда прежде их не практиковал. Итак, у кого-то могут возникнуть вопросы. Когда мы практикуем дисциплины, необходимые для развития библейских убеждений, остается ли какое-то место для благодати? Что происходит, если я, например, потерплю неудачу за неудачей в запоминании отрывков Писания или же в применении их в практической жизни? И действительно, что происходит, когда мы спотыкаемся или падаем в соблюдении этих дисциплин? Прежде всего, Бог не начинает любить нас меньше. Его любовь к нам базируется исключительно на том факте, что мы едины с Его Сыном Иисусом Христом. Именно в этом заключается суть Евангелия. Праведность Христа стала нашей праведностью. Наши грехи были возложены на Него, и Он понес полное наказание за них на кресте. Его кровь ежедневно очищает нас от всякого греха. Божья благодать, Его незаслуженное благоволение никогда не зависят от нашего поведения. Они опираются только на неизменную заслугу нашего Господа Иисуса Христа. Однако наш процесс в стремлении к святости зависит от соблюдения нами дисциплин, которые нам дал Бог. Соблюдение напрямую влияет на наш прогресс. Истина то, что все мы все более и более преображаемся Святым Духом в образ Христа. Однако истина также и то, что одно из основных Его средств, фактически даже главное средство, это обновление нашего ума. А апостол Павел в Римлянам 12:2 весьма категорично призывает нас предаться преображающему влиянию Божьего Слова, через которое и происходит обновление ума. Таким образом, мы можем сказать, что Бог Отец принимает нас исключительно на основании Своей благодати, явленной нам через Христа. Мы никогда не сможем заработать Его благоволение тем, что делаем что-то, равно и лишиться Его из-за того, что чего-то не делаем. Но мы можем с не меньшей уверенностью сказать, что наш успех в стремлении к святости в значительной мере обусловлен тем, как мы практикуем установленные для нас Богом истины. Если не тренироваться, в спорте, даже от природы достаточно спортивному человеку, тяжело будет продвинуться, тяжело будет достичь каких-то высот. Точно так же и в освящении. Господь дает нам основу, Господь помогает нам проходить все это, применять это в своей жизни, но нам необходимы наши собственные усилия, нам необходимы эти дисциплины. Начало этим дисциплинам по своей собственной инициативе положил сам Бог, а не дисциплинарная школа ученичества. Все то, что мы сказали о дисциплинах изучения Библии, заучивания отрывков Писания, постоянного размышления над Божьим Словом и применения Писания в повседневной жизни, базируется на том, что написано в самом Писании. Мы не изобретали никаких человеческих теорий христианского возрастания. Все, что сегодня мы делали, это просто указывали на сказанное в Писании об этих дисциплинах. А как мы уже говорили ранее сегодня, сказанное в Писании, по сути, сказано Богом. Пренебрегая этими дисциплинами, мы фактически пренебрегаем Богом. И, впрочем, мы должны всегда помнить, что соблюдение дисциплин ни в коем случае не принесет нам больше Божьего благоволения. Будет полезно провести различие между заслуженной и способствующей причинами Божьего благословения. Заслуженная причина – это всегда заслуга Христа. Мы ничего не можем добавить к тому, что Он уже сделал для обеспечения Божьего благословения в нашей жизни. И в то же время способствующая причина – это средства или пути, которые Бог предписал нам использовать. Бог недвусмысленно указал на определенные дисциплины, которые мы должны практиковать в стремлении к святости. Если мы их соблюдаем, то Бог будет использовать их в нашей жизни. И не потому, что мы заслужили Его благоволение, а потому что последовали установленному им пути благословения. Мы также должны помнить, что повеление «преображаться», записанное в Римлянам 12:2, следует сразу же за повелением первого стиха «предоставить наши тела в жертву живую, святую, угодную Богу». Второй призыв, как и первый, базируется на Божьей милости. И, следовательно, дисциплина развития библейских убеждений должна быть нашим откликом на Божью милость и благодать, которые явлены нам через Христа. Если мы действительно хотим жить по благодати, то охотно откликнемся на эту благодать, стремясь вести угодную Богу жизнь. И мы просто не сможем сделать этого, если не практикуем дисциплины, которые необходимы для развития библейских убеждений. Друзья, наш эфир подходит к концу, и я хотела пожелать вам не просто разумом наполняться Божьими истинами, а всю вашу жизнь наполнять Божьим Словом, наполнять тем, что Он нам оставил, что Он предписал нам, наполняться Его истинами, преображаться через библейские убеждения, развивать самих себя духовно, укреплять отношения вместе с Господом. И я желаю вам вот этого рвения всегда находиться вместе с Господом, применять дисциплины в своей жизни, дарить, точнее, получать вот эту благодать в нашей жизни даже в проявлении этих духовных дисциплин. Я желаю вам больших благословений, друзья. Пусть Господь вас укрепит, поддержит, направит, проведет. Будьте с Господом, друзья. Аминь.
0: Радио «Новая жизнь». Любовь в каждом звуке.
2: Неверные весы – мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему. Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость. Праведник, умирая, оставляет сожаление, но внезапно и радостно бывает погибель нечестивых. Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их. Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смерти. Правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый падет от нечестия своего. Правда прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим. Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает. Праведник спасается от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый. Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются. При благоденствии праведников веселится город, и при погибели нечестивых бывает торжество. Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело. При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует. Зло причиняет себе, кто ручается за постороннего, а кто ненавидит ручательство, тот безопасен. Благонравная жена приобретает славу мужу, а жена, ненавидящая правду, есть верх бесчестия. Ленивцы бывают скудны, а трудолюбивые приобретают богатство. Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою. Нечестивый делает дело ненадежное, а сеющему правду награда верная. Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Мерзость пред Господом, коварное сердцем, но благоугодно ему непорочные в пути. Можно поручиться, что порочный не останется ненаказанным, семя же праведных спасется. Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых – гнев. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив и однако же беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ, а на голове продающего – благословение. Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Расстроивающий дом свой получит в удел ветер, и глупый будет рабом мудрого сердцем. Плод праведника – древо жизни, и мудрый привлекает души. Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику.

Отношение между Божьим откровением, явленным в Писании, и реформатскими вероисповеданиями. Реформатское богословие характеризуется приверженностью следованию Священному Писанию и тщательной проверке своих богословских доктрин в свете Библии. Такой подход в современном плюральном обществе выглядит крайне радикальным, так как даже во многих христианских деноминациях существуют взгляды о том, что Слово Божье не ограничивается исключительно Библией, и Божье откровение продолжается в той или иной мере, в том или ином виде по сегодняшний день, как продолжение Священного Писания в форме предания, традиций или пророчеств. Или же мнение о том, что Бог может продолжать являть откровение о себе помимо Библии или параллельно с ней, и только верующий человек может определять, что для него в той или иной ситуации его жизни будет истиной о Боге или Божьей воле. Такие подходы опасны, так как открывают дверь для ересей, лжеучений и в целом ставят творение, то есть человека, выше Творца. А это поистине дьявольский бунт. Реформатские вероисповедания четко ставят себя в позицию подчинения Божьему Слову, Священному Писанию, как Божье откровение о себе и его воле в отношении человечества и творения в целом и показывают, что Слово Божье вполне содержит волю Бога. Так, бельгийское исповедание веры 1561 года, следуя Священному Писанию, в артикуле 7 утверждает: «Мы верим, что Святое Писание вполне содержит волю Божью. И все то, во что человек должен верить, дабы спастись, достаточно ясно изложено в оном. Ибо так как образ поклонения, который Бог требует от нас, целиком и подробно описан в оном, то является незаконным кому бы то ни было, даже апостолу. Учить иначе, нежели научает нас Святое Писание». И даже ангелу с неба, как говорит святой апостол Павел. Ибо поскольку запрещено прибавлять или отнимать что-либо из Слова Божьего, то сим очевидно, что учение оное наиболее совершенно и полно во всех отношениях. Этот текст выводится из многих мест Священного Писания. Далее, следуя Священному Писанию, в этом же артикуле говорится о том, что непозволительно ставить никакие человеческие писания наравне с Божьим Словом. Равно как и никакой обычай, мнение большинства, древнюю традицию или преемственность, постановление отдельных лиц или соборов. Причиной такого подхода является понимание сути человеческой природы, ее падшей греховной натуры, способной на извращение истины и замены правды ложью. Говоря в целом о откровении Бога о себе, и бельгийское исповедание веры, и Вестминстерское 1647 года, следуя за посланием апостола Павла к римлянам 1 и 2 главами, говорит, что возможность познать Творца есть у всех людей, и в целом такого знания достаточно для того, чтобы человек мог быть осужден за свое отступничество, но недостаточно для спасения человека. Поэтому откровение Бога о себе и своей воле, пути спасения, явлено в написанном Слове Божьем. Поэтому Господу было угодно в разное время и разными путями открыть себя и возвестить свою волю Церкви Своей, а затем полностью передать это откровение о себе и своей воле на письме, чтобы наилучшим образом сохранить и передать истину, прочнее утвердить Церковь и помочь ей противостоять греховной плоти, злобе сатаны и мира сего. Это делает Священное Писание совершенно необходимым, поскольку сейчас Бог уже не открывает свою волю народу своему так, как в прежние времена, говорится в Вестминстерском исповедании веры, 1 статья 1 главы. Следующее. «Мы исповедуем, что Слово Божье никогда не было ни посылаемо, ни произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым, как говорит святой апостол Петр. И что после сего, в своей особенной заботе о нас и нашем спасении, Бог повелел своим слугам, пророкам и апостолам,
облечь явленное им через откровение слова в письменной форме и даже сам своим собственным перстом начертал две скрижали закона. По этой причине мы называем сии писания святым и божественным писанием. Бельгийское исповедание, артикул 3. При исследовании статей в обоих вероисповеданиях можно увидеть, что они ссылаются на схожие места Священного Писания, говорящие о святости Слова Божьего, путях его получения и роли в искупительной истории. В 4 статье 1 главы Вестминстерского исповедания веры говорится о том, что авторитет и достоверность Священного Писания основаны не на человеческом мнении, но на авторитете самого автора, Бога, из чего следует, что признание Библии как записанного Слова Божьего основано на том, что сам Бог есть истина. Это положение явно можно увидеть во многих местах Библии. В целом, при исследовании как Вестминстерского исповедания, так и Бельгийского, становится понятно, что пресвитериане и реформаторы стремились к тому, чтобы показать, насколько Библия, как записанное Слово Божье, важна для Церкви. Все, что Бог посчитал нужным явить для спасения и жизни во славу Его, написано в Библии, и оно есть единственным regula fidei, то есть правилом веры для Церкви. Бельгийское исповедание, артикул 7. Подчеркивается неоднократно, что никакие человеческие установления, мнения, взгляды или традиции не могут сравниться со Словом Божьим. В целом мы можем увидеть, насколько ревностно реформаты охраняли авторитет Священного Писания как Слова Божьего от посягательства на него с любой стороны, как стороны римокатоликов, так и со стороны лютеран и прочих протестантских деноминаций. Для современных христиан такой пример стойкости и приверженности истине должен служить образцом перед лицом современных светских испытаний и искушений, призывающих заменить истину об авторитете Божьего Слова на либеральные богословские теории или откровенные выдумки людей, стремящихся всячески убрать само понятие авторитета Писания из христианства. Говоря о каноне Библии, реформатские вероисповедания перечисляют 66 книг Ветхого и Нового Заветов, указывая на их достаточность, полноту и завершенность. Чего нет, например, в лютеранских вероисповеданиях, где вопрос канона открыт до сих пор. Апокрифам вероисповедания отводят место творения человека, которое недопустимо ставить наравне с богодухновенным писанием. На этих нескольких примерах из реформатских вероисповеданий мы показали связь между Божьим откровением в Писании и реформатскими богословиями, их подчиненное положение по отношению к авторитету Божественного Слова. В целом, рассматривая контекст написания Бельгийского исповедания веры, мы можем узнать, что оно было подготовлено на французском языке в 1561 году Гвидо де Бре с помощью Адриана де Саравия, профессора теологии в Лейдене, а впоследствии в Кембридже. Мадетия, который некоторое время был капелланом Вильгельма Оранского, и Вингена, чтобы доказать, что источник реформатской веры – это Слово Божье. Источник реформатской веры – это Библия, о чем свидетельствуют ее вероисповедные документы.

Посмотрите на Христа, как на свое сокровище, и получите от этого ни с чем не сравнимое наслаждение.

0: Прошло 15 веков. Краски сгущались. Но во мраке потерянных истин засиял рассвет освобождения. Так зарождалась реформация.
1: На этом стою и не могу иначе. Да поможет мне Бог. Мартин Лютер. Мартин Лютер стал катализатором реформации. Его учения изменили христианство навсегда. Его 95 тезисов, размещенных на двери церкви в Виттенберге, вызвали широкий резонанс. Отказываясь от практики индульгенции и утверждая спасение только через веру. Лютер родился в Тюрингенском герцогстве в Германии в семье шахтера. Сначала он изучал юриспруденцию, но затем решил стать монахом. Он вступил в августинский орден и вскоре начал задаваться вопросами о спасении и о праведности. В 1512 году он получил степень доктора теологии и начал преподавать в университете Виттенберга. Ключевым моментом в его жизни стал конфликт с католической церковью, вызванный продажей индульгенций. Лютер написал свои 95 тезисов, которые подвергали критике эту практику и подчеркивали, что только вера в Христа может спасти. Он прикрепил их ко двери в церкви в Виттенберге, что стало символом начала реформации и защиты чистоты христианского учения. Его основными достижениями, несомненно, можно считать 95 тезисов и перевод Библии. Его 95 тезисов стали критикой индульгенций, акцентом на вере и благодати. Лютер подчеркивал: «Когда деньги в ящике звенят, душа из ада вылетает». Это выражение стало символом его борьбы с коррупцией в церкви. Также и перевод Библии стал знаковым событием. Лютер перевел Новый Завет на немецкий язык в 1522 году, а полную Библию завершил в 1534 году. Это сделало Писание доступным для широких масс. Он считал, что каждый христианин должен иметь доступ к Божьему Слову. Кроме того, Лютер внедрил простые формы поклонения, сосредоточенные на проповеди и изучении Библии, устранив множество традиционных католических обрядов в церкви. Он также был автором множества гимнов, некоторые из которых поются и сегодня. Из его жизни и служения, несомненно, можно взять множество уроков. Один из них – это смелость отстаивать свои убеждения, даже если они идут против власти или против бытующих убеждений современности. А второе – это понимание значения личной веры и изучение Писания в повседневной жизни каждого христианина. Первый реформатор Мартин Лютер, несомненно, изменил облик христианства, а его наследие продолжает жить в разных протестантских традициях и сегодня. Благодаря этому учение о благодати и о спасении по вере остается центральным для христианства, и мы можем вполне наслаждаться им сегодня.

0: Радио «Новая жизнь». Современно о вечном.
1: Мир вам, дорогие друзья, всех приветствуем на радио «Новая жизнь». Начинается наш эфир по посланию к римлянам. Всех рад приветствовать. У микрофона ведущий Иван, и сегодня мы продолжим с вами дальше. Вкушать Божью истину, именно вкушать ее. И поверьте, друзья мои, эту трапезу для нас приготовил Господь. От этой трапезы не будет тошно, от этой трапезы вы не потеряете, но приобретете силы, пусть сердца ваши укрепляются в уповании на живого Господа, на нашего воскресшего Спасителя, который был распят за нас. В Господе Иисусе Христе мы с вами обрели вечное спасение. И сегодня мы продолжаем с вами дальше исследовать Римлянам 12 глава. Давайте я прочитаю вам наш текст сегодня. И мы сразу приступим. Нам важно сегодня будет поработать с текстом сегодня. Много-много будет сегодня работы, поэтому мы сразу приступим. Сразу же приступим к нашему исследованию. Откройте вместе со мной 12 глава Римлянам. Прочитаем стихи с 9 по 13 пока. Итак, «Любовь да будет непритворна», пишет Павел церкви в Риме. «Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве». И вот на этом мы остановились с вами. О странноприимстве. Да? «Ревнуйте о странноприимстве». Очень важная тема сегодня, продолжаем дальше мы ее вникать, мы уже касались, но я хотел бы больше углубить сегодня наш взгляд в это, и хотел бы сразу сказать, почему это важно. Размышляя с народом Божьим, имея эту возможность, благословение, хочу подчеркнуть еще раз, что церковь сегодня страдает именно из-за того, что она не углубляется в Писание. Церковь страдает от того, что она не знает истины. Много христиан страдает от того, что они не могут разобраться, как им быть, как себя вести, чего хочет от них Господь. Не в общих, а именно в конкретных обстоятельствах. Где нужно прощать, да, как вот прямо примитивно говоря, прощать. А где нужно обличать. Где нужно держать твердую позицию. А где нужно быть снисходительными. И в итоге все перемешалось. Там, где нужна твердая позиция, люди идут на компромисс. Там, где нужно быть мягким, нежным, поддержать и ободрить, люди три шкуры сдирают друг с друга. Вот это трагедия. Поэтому нам с вами нужно возрастать, чтобы церковь была здрава, чтобы каждый из нас четко понимал. Потому что без доктрины, без Евангелия, без истины, ну куда мы дальше пойдем? Мы слабые, мы немощные. Нам нужно в этом возрастать, дорогие мои. Поэтому слава Господу за то, что у нас сегодня такая великая привилегия. Итак, помните два принципа, которые мы увидели в 9 стихе? Давайте еще раз их повторим. Первый принцип – любовь да будет непритворна. Говорит нам о том, что мы всегда должны руководствоваться любовью истиной. И с другой стороны, мы должны отвращаться от зла, прилепляться к добру, как вот клеем склеиваться к добру. Это должно быть активным действием, вы должны это понимать. Друзья, пусть ничто вас не успокаивает, когда вы видите зло в вашей жизни и говорите, ну, я же не делаю этого зла. Как бы мог бы, хотелось бы, но я не делаю. Вы должны сразу понять, это нездоровая ситуация. У вас должно быть ярое именно отвращение ко злу, а не просто, слава Богу, я этого не делаю. Дальше. Павел раскрывает дальше отношения в братолюбии. Он говорит, пусть ваше братолюбие будет истинным, проявляйте такую же нежность, какая существует между братьями в естественном смысле, как членами одной семьи в кровных отношениях. Помогайте друг другу, опережайте друг друга в том, чтобы проявлять уважение и честь один другому. Вот где вы должны перегонять.

чтобы мы не ленились, мы должны быть ревностными. Что особенно мне помогло вот это увидеть картину, да, что как это обогатило меня? В том плане, что когда ты смотришь на свою жизнь, вот нас Господь спас, и мы должны понимать, что спасение наше, с одной стороны, мы спасены, с другой стороны, оно незавершенное. Бог нас избрал от этого мира, ввел в чудное свое царство, назвал нас своими, мы усыновлены, оправданы, прощены. Дальше идет освящение. Бог практически уподобляет, наш характер формирует, приближая ко Христу, готовит нас к вечности, взращивает и дает нам возможность трудиться для славы Божьего Царства. Слава у каждого будет своя на небесах, друзья мои. Это точно мы видим по Писанию. И, конечно же, третий заключительный момент – это когда мы войдем уже в славу. Это будет окончательное спасение. Надеюсь, я вас не запутал здесь. Мы спасены, мы спасаемся, и мы будем спасены. Вот так именно я это вижу по Писанию. И так учили и до этого реформаты. Так, мы видим, что... И так мы видим по Писанию, это самое главное, да, что мы спасены, действительно. С другой стороны, мы постоянно проходим процесс освящения, и мы не можем сказать, я уже спасен. А как насчет твоего тела? Оно тоже спасено? Нет, оно еще не искуплено. Римлянам 8 глава мы проходили. Мы ожидаем вместе с творением, и сами мы ожидаем усыновления, искупления тела нашего. Так мы же спасены. Зачем нам искупление? Искупление тела. Мы будем избавлены от наших бренных тел и будем благословлены Господом славными телами. Будем уподоблены Христу. Так что торжествуй, Божий народ, в ожидании, в надежде. Кстати, надежда, да, вот мы говорим, не ослабевайте усердие, не ленитесь, духом пламенейте Господу, служите, зная, кто вы и куда вы введены уже. Вы введены в Царство Господа. Это атмосфера Божьего Царства. Там царит любовь, там царит служение друг другу. Там царит смирение, не гордость. Там царит славный наш Господь Иисус Христос. Посмотрите на Него, на нашего Царя, который вместо того, чтобы сесть на трон и дать нам сапоги чистить царские, Он пошел на крест за нас. Поэтому помните, подражайте своему Царю. Подражайте, Павел говорит, мне, как я Христу. В итоге мы должны уподобляться и подражать Христу. И теперь дальше. Мы говорим о царстве и сразу же вступаем в эту красоту нашей надежды. Утешайтесь надеждой. Это ключ ко всему. Мы должны радоваться в надежде. Вот я вам говорю о царстве. Если вы веруете в это, так вы уже, наверное, планируете, не так ли? Вы уже впечатлении от того, что Господь говорит в разных других местах. Вы читаете об этом, вы этого ждете. Оказывается, это будет и так, и так, и то будет там, и это, и все эти благословения. Ты напоминаешь своему сердцу и утешаешься, напоминаешь, слава Богу. Да, в этом мире мы странники, но слава Богу, у нас такая славная Родина нас ждет. Там место приготовленное для каждого. Там нету сирот, нету обездоленных, там любовь Божья царит. И мы одна семья во Христе. И поэтому, церковь, очень важно, чтобы наш разум, он преображался в соответствии с Божьим Словом, и чтобы мы учились уже все больше, больше жить небесами, Божьим Царством. Все больше помышляли о горнем, а не о земном. Картина очень интересная. Представьте себе, что мы как растение. Вот когда растение прикасается к земле, что происходит? Оно начинает моментально пускать корни, поглубже, поглубже, туда дальше, приземляться. А Господь наоборот нас вытягивает от земли. Мы здесь странники. Нам нужно устремляться ввысь, нашими сердцами. Корнями мы-то не можем уцепиться, потому что мы физически здесь. Да, мы можем только приземлиться при всем своем желании, но зато с сердцами, поэтому мы и утешаемся надеждою. Именно надеждою. Мы в предвкушении того, что нам обещано. И теперь дальше идет такая троица интересная благодати. Утешайтесь надеждою и сразу помните, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянно, они одна друг за другом идет. Поэтому смотрите, у вас есть скорби, не забывайте, где ваша надежда. В вашей скорби вас укрепит надежда. Радуйтесь надежде, проходя скорби, и в молитве будьте усердны, в молитве будьте постоянны. Итак, теперь стих 13. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. И это снова Павел раскрывает нам

положение касательно нашего поведения. Вот этот стих следует, он вот напрямую из предыдущего. Вы видите эту внутреннюю связь в том, как работает эта мысль. Смотрите, он напомнил нам, что мы подвержены испытаниям, бедам и скорбям, и что у нас должно быть ясное представление о нашей жизни в этом мире, иначе нас ждет горькое разочарование, и мы быстро попадем в беду в нашей жизни веры. Поэтому, дорогие мои, кто меня слышит? И если меня слышат христиане, которые давно в церковь перестали ходить. Ну, вы как бы в церкви, но у вас свои дела, вы очень заняты. Вы играете злую шутку сами с собой. Вы лишаете себя общения со святыми, а вы в этом так нуждаетесь. Представьте, что ваш палец, вы его передавите, пережмете каким-то жгутом и оставите так на месяц-другой. Что будет? У вас пальца не будет. Он вымрет. Поэтому вы должны помнить, что вы нуждаетесь в созидании так же, как вот другие члены, в общении, в наставлении, в молитве совместно, в песнопениях. Конечно, вы можете общаться с Богом наедине, но вы должны быть в общении. Мы – тело Христово. Мы все члены поодиночке, а вместе мы – тело Христово. И другой важный фактор. Кто-то скажет, ну я же с Богом общаюсь. А как насчет того, что Дух Святой дает каждому духовные дары для созидания тела Христова? Вы нуждаетесь в тех дарах, которые у другого брата и сестры, послужителей, которые могут вам. А вы можете послужить другим. Поэтому вы должны снова напомнить себе, где мое христианское сердце, где мое вот эта новая природа, что она говорит. Почему я веду так, как не говорит Писание? Почему я отдаляюсь от церкви, когда она церковь Божья? Поэтому, видите, чем больше мы с вами начинаем изучать доктрину, тем сразу у нас появляются здравые вопросы. А почему мы это не делаем, а так поступаем? У нас есть принципы, которые помогают нам теперь все анализировать и смотреть в свете Божьего Слова, а не потому, что у меня был такой-то опыт, или кто-то там сказал, как у них было, а у нас так принято и так далее. Мы видим это в Писании. Итак, наш Господь, Он нам говорит, что в мире будем иметь скорбь. И Павел раскрывает тоже про скорби. Господь учит нас, как нам встречать личные скорби. И Павел не останавливается на этом, он говорит, как нам их встречать, да? Мы не единственные, кто подвержен этим испытаниям. Видите, вот даже у Павла мы наблюдаем. Мышление не одиночки, мышление церкви. Мы видим, как он один, но он любит церковь. Он постоянно заботится о ней. У него постоянно люди, у него движение. Он не в монастыре закрылся. Я, святейший Павел, буду вам письма писать, сидеть здесь. Он служит. У него постоянно стечение людей. Помните, он говорил? Побои, избиения в Коринфянам. И, кроме всего прочего, постоянно стечение людей. Он служит, он отдает себя. И мы с вами должны здесь заметить, как он показывает, что страдает, мы страдаем, но он сразу смотрит, наши братья тоже страдают. То есть у нас картина общая, мы тело одно. Палец не говорит, да неважно, горит там нога или не горит. Неважно, главное, я не горю. Все тело страдает, страдает один член. Так говорит Писание. Поэтому мы должны мыслить так же. Мы должны осознавать свою ответственность по отношению к другим братьям и сестрам, к тем, кто является членом тела Христова. И то, как мы должны помогать им справляться с теми же самыми проблемами, с которыми сталкиваемся мы сами. Если вот сегодня даже звучала у нас 5 глава послания Петра, и написано так: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Трезвите, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. То есть, всегда это, я заметил эту мысль. Вот интересно, вот когда ты изучаешь, у тебя по-особенному, как Дух Святой показывает определенные другие тексты, которые ты уже знал, а тут особенно уже акцентируется внимание, да, я все сразу слышу. Он страдает, и он сражается, противостоит твердой веру дьяволу, зная также, что и другие мои братья и сестры также страдают. И сразу наполняется сердце желанием молиться: «Господи, благослови их, моих братьев и сестер, которые сегодня страдают, которые преодолевают, укрепи их, чтобы они не поддавались дьяволу, чтобы этот враг наших
братьев и сестер душ человеческих, не превозмог их. И вот это мышление христиан. Это мышление Божьего Царства. И вот в 13 стихе здесь действительно заканчивается подраздел, потому что с 14 стиха, если мы посмотрим, он уже говорит о нашей реакции на других людей, на их поступки. Неприятные или приятные. И вот отсюда, с 14 стиха и далее, речь идет о нашей реакции на окружающих. До этого он смотрел на вещи позитивно, указывая, что мы должны делать, а теперь реакция на окружающих. И вот теперь еще раз давайте вспомним. Мы говорили с вами, в нуждах святых принимайте участие. То есть вступайте в общение, кайнония. Поделиться, иметь общение. Быть совместно, то есть стать соучастниками с нуждами святых. Нужды – это подлинные потребности, жизненная необходимость, с которыми вы сталкиваетесь. Апостол говорит о нуждах. О нуждах кого? Святых. Кто такие святые? Определенные Божьи угодники? Нет. Они угодники Божьи, но не определенные, а вся церковь именно. Все святые – это Божий народ, отделенные для Бога. Поэтому, если мы говорим уже про Божьих угодников, то они угодники Божьи только во Христе Иисусе, потому что Христос угодил Отцу, и теперь те, кто во Христе, угодны и Отцу, так же, как Сын. Потому что Отец видит нас в Сыне, и Сына в нас. Вот это, чтобы вы понимали, мы теперь в союзе со Христом, и мы с Ним действительно неразделимы. Дальше Павел говорит, ревнуйте. Не просто не забывайте. Помните, что неплохо было бы быть гостеприимным. Если иногда получается, то по праздникам делайте гостеприимство, да, и что-то подобное. Нет, он говорит, ревнуйте. И мы с вами подвели очень важное такое решение, да, что касательно гостеприимства. Это активное действие, это активный поиск возможностей, проявления горячего стремления. Будьте странноприимны друг к другу без ропота. Потому что это Петр пишет. Почему? Кстати, тоже 1 Петра, только 4 глава. А потому что некоторые исполняли это с неохотой, ворчали, делая сквозь зубы. И мы все этому подвластны. Потому что это вызывает дискомфорт. Какой-то момент умирания для себя, я бы сказал так. Надо пожертвовать чем-то, временем, ресурсами. Привычным складом, ты, возможно, привык, у тебя все в порядке, все аккуратненько, тут гости приходят, надо все убрать, гигиена, туда-сюда, и все эти вопросы помощи, накормить. А если еще человек действительно в великой нужде, там, может быть, еще более сложные вопросы и со здоровьем, и с нуждами. И ты понимаешь, что это тебе придется от сердца отдать, это реально, вот она христианская любовь. Это не чувство, это действие, это проявление Евангелия в нашем, это действие Евангелия в нашем сердце, друзья мои, в нашей жизни. Итак, помните, это учение, оно вытекает из нашего доктринального положения. Это учение вытекает из нашего вот положения или из нашего отношения со Христом. Это очень важно. Или доктринального положения во Христе Иисусе. Почему мы должны это делать? Потому что мы с вами члены одного тела, мы одна Божья семья. Мы должны научиться так мыслить. И как можно скорее, потому что так говорит Господь. Это написано в Библии. Это не просто пожелание, письмо, мнение одного из кого-то христиан. Это богодухновенное слово. Бог благоволил так, и Он дает нам это слово, чтобы мы теперь так жили, так мыслили. Вспомните, как ранняя церковь молилась за апостола Петра в темнице. Формально в тюрьме сидел только Петр, но вся церковь сидела в той темнице вместе с ним, потому что они были единым целым. Если страдает один член тела, страдают все члены с ним. Поэтому помните об этом. И когда есть возможность, друзья мои, узнавайте братьев по вере, встречайте их, будьте готовы помогать им, любите друг друга и помните, вы служите вашему Господу. Он такой же член тела Христова, как и вы. Вы думаете, а когда я могу Христу послужить? Вот, любите друг друга, не на словах или языке,
но на деле и в истине, как учит апостол Иоанн. Это является величайшей проверкой нашей христианской жизни и нашей любви к Богу. Для Бога это важно. Для Бога это приятное благоухание, это истинная жертва. Поймите, и пусть ваше сердце ободрится в этом. Давайте мы прослушаем еще несколько композиций и потом продолжим дальше. Следующая песня «Живущий под кровом Всевышнего».

0: Радио «Новая жизнь». Современно о вечном.
1: Итак, дорогие мои, мы читаем в 4 стихе и 5 стихе 12 главы Римлянам такие слова. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Мы очень должны вот хорошенько это запомнить. Именно потому, что это правда, это истина. Он говорит нам здесь принимать участие в нуждах святых и стремиться к гостеприимству. Видите, он снова основывает все на доктрине. Какая доктрина? Какой принцип? А принцип следующий. Церковь – это тело Христово. Один христианин и другой христианин – это два члена того же самого тела Христова. И мы видим актуальность этого повеления, и мы испытываем его силу лишь тогда, когда постигаем это центральное учение. И нет ничего прекраснее этого. Почему мы должны делать то, что он говорит нам здесь, в стихе 13? Ответ таков. Все мы – отделенный народ. Помните, Петр формулирует это так. «Но вы – род избранный». Вы – царственное священство, вы – народ святой, отделенный, люди, взятые в удел. Некогда не народ, но ныне вы – народ Божий. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников. Тот же самый призыв, поразительно. Мы ведь сегодня уже говорили об этом. Мы – Божий народ, с одной стороны, с другой стороны, мы – пришельцы и странники, здесь, на земле. Мы отделены для Бога, наша Родина – наша земля – это Божье обетованное, Ханаан – это Царство Иисуса Христа. Заметьте, это не просто общее наставление к людям быть щедрыми, к тем, кто в нужде. Нет, это более специфично, гораздо более специфично. Это обращено к святым. И поэтому мы должны нести с собой предшествующее учение, особенно учение о христианине как члене тела Христова, где и все остальные – находятся в таком же положении. А также вы должны иметь в виду учение 9 и 10 стихов. Два этих принципа. И даже больше. Любовь да будет непритворна, будьте братолюбивы друг другу с нежностью. Это один из способов, каким вы, каким образом вы это делаете. Иными словами, мы все семья Божья. Мы все братья и сестры. Ну подумайте, разве это не потрясающая мысль? Вы и я, мои дорогие, мы принадлежим к одной семье. На самом деле, мы связаны более тесно, чем естественными узами крови, потому что мы члены семьи Божьей. У вас могут быть любимые родственники, к сожалению, если они не уверовали во Христа. А может быть, они меня слышат. Если они не уверовали во Христа, то они не будут в вечности с вами, потому что между нами будет великая пропасть. Все, кто без Иисуса, они будут навечно отделены от Бога и от нас. Они будут в погибели. Но все, кто со Христом, мы будем с вами вечно. Поэтому мы проповедуем Евангелие. Поэтому мы говорим о Христе. Поэтому мы молимся за наших родственников, за людей вокруг нас, чтобы Бог их помиловал и спас, чтобы их сердца были сокрушены гордо, и они склонились перед господством Иисуса. Чтобы они к нему возопили о спасении. Если член вашей семьи в беде, вы рядом. Говорят, в мире кровь гуще воды. А я скажу вам, дух гуще крови, потому что это Святой Дух Божий, поэтому это неизбежно. Помните, как Павел аргументирует это в 12 главе 1 послания к Коринфянам? Он использует аналогию с телом. Он говорит, посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Вот о чем он говорит. Вы видите брата в беде, и вы в этой беде вместе с ним. Вы в партнерстве с ним. Вот о чем говорит нам Писание. Он дает это как повеление. Да, но это повеление, которое вытекает из реального положения дел. Осознайте эти отношения, говорит он, и воплощайте их на практике. Воплощайте их на практике. А для вас звучит песня «Картины». Слушаем.

Итак, мы с вами видим эту картину Божьего Царства. Мы видим реальность положения дел в нашей жизни. Как бы сказали, дух гуще крови. В мире говорят, кровь гуще воды, дух гуще крови. То есть наши отношения в духе, в семье, в церкви сильнее, чем кровные отношения в этом мире. Поэтому, если страдает один член, мы должны осознавать, что с ним страдают все члены. Нам важно это осознать. Деяния, 12 глава. Петр был арестован, посажен в тюрьму. Сначала Ирод взял Иакова, брата Иоанна, и убил его мечом. Потом, видя, что это приятно иудеям, он затем взял и Петра схватил. Посадил его в темницу, поставил 4 четверицы воинов стеречь его, и Петр оказался за решеткой. Его стерегли в темнице, а церковь прилежно молилась о нем Богу. И только один из них был в темнице, но они все были вместе с ним, сердцем. Петр один физически находился в тюрьме, но каждый член той церкви был в тюрьме вместе с Петром. Церковь непрестанно молилась о нем Богу. Они страдали вместе с ним. Почему? Потому что он член семьи, он брат. И ничто не может случиться с братом без того, чтобы все этого не почувствовали, не были в это вовлечены вместе с ним. Вот оно, отношение в церкви. Или, например, возьмите послание к евреям, 13 глава. Давайте я прочитаю вам первые 3 стиха. Послание к евреям, 13 глава. Мы читаем первые 3 стиха. Это последняя глава. «Братолюбие между вами да пребывает. Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах. И страждущих, как и сами находитесь в теле. Вы связаны с ними». Вот что говорит автор. Вы в одном теле с ними, вы находитесь в том же человеческом теле, и то же самое может случиться с вами. Но здесь есть и этот второй глубокий духовный смысл. Это солидарность, это идентичность. Ничто не может случиться ни с одним из вас, без того, чтобы это не казалось всех вас. Так что доктрина абсолютно проста. Если вы делаете это неохотно, вы на самом деле показываете, что не понимаете учение о церкви, как именно о теле Христовом, и вы не понимаете своего собственного места и положения в этом теле. И вот что он говорит нам. Узнавайте христиан, когда встречаете их. Вы знаете, они были рассеяны из-за гонений. Некоторые из них приехали в Рим, как и сам Павел, как и Прескила и Акила. И он говорит, в нуждах святых принимайте участие. Но как вы их узнаете? Вы должны узнавать их, не так ли? И это снова чудесная вещь. Узнаете ли вы христиан, когда встретите их в первый раз? Удается ли вам их узнавать? А вы должны. Слава Богу, узнаем. Здесь есть, вот у нас, когда мы общаемся, да, у нас в общении есть люди, которых мы можем встречать, и вовсе не членов церкви, но ты видишь других, да, не всегда это так, не всегда это удается, но ты замечаешь, что они другие. И, конечно же, когда ты встречаешь христианина в повседневной жизни, на работе, у тебя большое-большое счастье, большая радость увидеть брата или сестру во Христе. Поэтому Писание говорит, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Горите желанием это делать. Второе послание к Коринфянам, 8 глава. Апостол Павел пишет, уведомляю вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их добродушия. Вы можете вот проникнуть в это? Это их могучая река. Глубины этой реки и глубокая нищета. А если вы хотите знать, насколько широка река, это богатство их щедрости. Среди великого испытания скорбями – вот глубина. И изобилие их радости – вот высота. Вот этот мощный поток течет между этими берегами. Вот чему призывает нас апостол. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил.
Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие в служении святых. Иными словами, все сводится к этому: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, душой, разумением и крепостью, а затем возлюби ближнего, как самого себя. И особенно твоего брата, потому что он твой брат. Навечно ваши отношения, в отличие от отношений с другими людьми в этом мире, они вечные. Так что это повеление становится очень хорошим текстом всего нашего положения как христиан. И как проверяется наша любовь? Проявляя любовь друг к другу. Иоанн утверждает, что если человек не любит своего брата, которого видит, вопрос сразу напрашивается, как он может Бога любить, которого вообще не видит? Это очень хороший текст. Иоанн, конечно, резко об этом говорит, очень резко. Люди иногда думают, что Иоанн апостол любви, гораздо мягче, чем апостол Павел. Но я вижу наоборот, Иоанн пугает гораздо больше меня, чем Павел. Иоанн с его прямотой, слушайте это: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в нем любовь Божья? Дети мои, будем любить не словом или языком, но делом и истиною». Павел никогда не говорил ничего иного, но Павел гораздо мягче из них двоих. Иоанн с его прямотой просто режет за глаза. Он не говори о любви к Богу, пишет, да, если ты затворяешь сердце от брата в нужде. Не смей говорить о любви к Богу, ты лицемер. Иоанн – это тот человек, который называет нас лжецами, если мы говорим, что знаем его, а сами живем во грехе. И он говорит абсолютно прямо: мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Но, говорит Иоанн, любите братьев не словом или языком, но делом и истиною. Вы должны быть готовы положить свои жизни за братьев, как Христос положил свою жизнь за вас, если, конечно, потребуется. Иными словами, то, к чему Павел призывает нас здесь, это то самое, о чем мы читаем в самом начале церкви, да, это в начале, имею в виду, день Пятидесятницы, 2 глава Деяний. Там написано: «Все же уверовавшие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». И снова в 4 главе написано, стих 32 и ниже: «Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось в чем, кто имел нужду». Павел призывает нас именно к такой жизни. Именно к такой. Вот здесь есть один или два интересных вопроса, которые я должен поднять. Я думаю, это повеление апостола проливает огромный свет на эти два отрывка из книги Деяний. Вторая глава Деяний и четвертая глава. Каким образом? Некоторые люди думали, будто в Деяниях 2 и 4 глава описано некое, знаете, такое коммунистическое общество, что это была попытка какого-то коммунизма, которая позже была оставлена. А некоторые говорят, что была ошибка ее оставить и так далее. Из этого повеления апостола других повелений Новый Завет ясно показывает, что христианство не учит коммунизму в этом смысле. То есть все продайте, раздайте, и пусть общее будет все ровное. Все в одном костюме, в одной одежде и так далее. Оно учит не тому, чтобы мы продали абсолютно все, что у нас есть, и сбросили в общий котел, так чтобы ни у кого не было никакой частной собственности, никаких личных владений. Христианство учит не этому. Христианство учит управлению, попечительству, служению. У вас по-прежнему есть ваше имущество, но вы управляетесь духом любви. Вот на что вы должны поставить акцент. Потому что многие говорят: вот, надо продать, а вы не продаете. Вот, у вас квартира есть, продавайте. Нет. Нет, еще раз нет. Здесь вопрос, что вы вот в том, а управляетесь ли вы духом любви. И поэтому, если вы видите брата в нужде, вы отдаете ему то, что у вас есть. Это то самое равенство, о котором Павел говорит во втором послании к Коринфянам. Вот именно то самое равенство. И мы с вами должны как раз-таки вот на этом акцентировать наше внимание. То, что как раз-таки раскрывается в отношениях друг с другом.
ни у кого не было недостатка, и ни у кого не было избытка. Вот она красота. Поэтому, вот еще раз мы видим четкую картину. Мы можем быть в разных обстоятельствах, и мы должны снова смотреть через призму доктрины Евангелия. Люди есть в разных странах, нуждающиеся, и мы можем делать все возможное, чтобы помочь им. Мы ставим их на первое место, у них приоритет. Это не значит, что мы не помогаем другим, если мы в состоянии это сделать. Но действительно, кажется, что христиане должны разбираться в этом, да, в своих дарах, как они могут другим христианам послужить. А не быть просто, знаете, своего рода какой-то общей, неясной мирской филантропии. И вот призыв к нам, в частности к святым. Они часто оказываются теми людьми, которыми пренебрегают больше всего. Они идут первыми у нас. И мы всегда должны давать им приоритет. Иметь дело с ними прежде, чем мы имеем дело с каким-либо другим человеком. Это не призыв к беспорядочному даянию. И я думаю, что церковь должна больше ревновать о своих приоритетах в этом отношении. И не подчиняться покорно и нерассудительно, порой просто общему призыву. Идите, раздавайте всем. Человек этого мира говорит, ну, вы христиане, конечно. Вы те самые люди из всех людей, которые должны делать это. Мы говорим, подождите минутку. Знаете ли вы, кто такой христианин? Христианин – это отделенный человек. Христианин – это святой. Мы связаны с определенными людьми в определенных странах больше, чем мы связаны со всей массой людей в тех странах и в наших странах. И мы больше заинтересованы в них в первую очередь. Все остальное, что мы можем сделать, мы сделаем с готовностью и с охотой, как акт милосердия и акт сострадания. Но наш первый призыв – это всегда призыв, который исходит от святого. За святых мы должны заботиться, наших братьев, верующих во Христе. Друзья, мы должны об этом помнить. А периодически происходит обратное. Ну, он же в церкви, ему-то зачем? Пусть терпит. А вот тем бедным грешникам нужно помочь. Мы должны всем сострадать, все люди страдают, но это наши братья во Христе. Они наши братья во Христе. Есть трудности, да, вот есть тоже момент, такое замечание, в исполнении этого повеления. И одна из самых больших трудностей – это, например, проявление, как можно сказать… Кстати, Мартин Ллойд-Джонс выражал это так – профессиональный попрошайка. Церкви знают кое-что о профессиональном попрошайке. И когда есть профессиональный попрошайка, да, бедные мужчины или женщины, которые по разным причинам сбились с пути, да, давайте будем сочувствовать им, но, видите ли, они не имеют права становиться профессиональными попрошайками, особенно в такое время, как это, когда церковь делает обеспечение, когда государство делает обеспечение для таких людей, но делают они то, чего хотят. Например, деньги, зная, что в церкви люди расположены давать, да, и они пользуются этим, беря, например, деньги на выпивку и так далее. И вот что мы делаем с ними? Эти вот, это получается, вот как Мартин Ллойд-Джонс выразился, по профессиональной попрошайке. Иногда немного высокомерный. И они готовы цитировать стих вроде этого, да, который мы изучаем. Они не знают точных слов, но они цитируют то, что считают духом этого стиха и думают, церковь, ну, церковь – это учреждение, которое дает любому, кто просит, любому, кто в нужде. И они как будто бы требуют этого. Или почти настаивают на том, чтобы им церковь дала. Вот что насчет них? Что ж, совершенно ясно, что ранее церковь имела точно такую же проблему. Не только в этом вопросе даяния. Но были люди, которые путешествовали в те дни, они прибывали в церковь и объявляли, что они великие проповедники, и они хотели возможности для проповеди. Что вы делаете с такими, с таким человеком? Каждый человек, который думает, что он великий проповедник, им не является. Знаете ли, на самом деле, большинство из тех, кто думает, что они таковые, им точно не являются. Но такие люди путешествовали вокруг в ранней церкви, и у них явно были трудности с этим. Поэтому им пришлось принять определенный метод. И нам говорится, каков он был, в 3 главе 2 послания Павла к Коринфянам. Слушайте. «Не начинаем ли мы опять рекомендовать себе вам? Или нужны ли для нас, как для некоторых, одобрительные грамоты к вам или одобрительные грамоты от вас?» Одобрительные грамоты.
То есть из-за злоупотребления этими вещами и повелением, которое мы имеем, которое мы рассматриваем, и иным применением его. Ранее церковь должна была прибегнуть к этому средству – одобрительные грамоты. Когда брат говорил, например, что ему нужно идти в Рим по делу или что-то в этом роде, ему давалось письмо, что его слова могли быть проверены, и его притязания могли быть проверены. Письмо рекомендаций и одобрения. И это очень хорошая вещь, которую стоит делать. Но что вы делаете, если у человека нет письма? Что ж, вот где вступает вот весь вопрос проницательности. И исследователю дана вещь, дар проницательности. Мы говорили о нем вскользь. Как вы узнаете христианина? Есть разные способы, которыми мы можем это сделать. Помните, это часть нашего управительства. Управитель – это не человек, который дает первому просящему у него человеку. Он может помогать человеку продолжать быть во грехе, да? Делать это вы должны тоже разумно, оценивать человека. Управитель – это человек, который может рассчитывать, оценивать и делать вычисления. Действительно, очень простая вещь. Просто выгрести из кармана первому встречному человеку – это может быть очень плохим управительством. Это может означать, что вы даете человеку, который недостоин этого. А затем, когда приходит человек, который действительно нуждается, у вас нечего ему дать. Так что мы должны проявлять мудрость, друзья мои. Управитель – это человек, который должен знать, что он делает. И способ, которым мы испытываем это. Послушайте, говорящего человека дайте поговорить. Да? Когда вы общаетесь с человеком, это очень важно. Поэтому, когда вы помогаете кому-то из людей, друзья мои, общайтесь с ними. Ведите беседу. Вы общаетесь и узнаете человека. Обычно люди начинают с этого эдакого такого духовного вступления. Возможно, благодарят вас очень обильно за проповедь и так далее. И все же вы чувствуете, что если этот человек так духовен, как это следует из его речи, почему он одет так плохо? Почему он не мыт? Почему он неряшлив? Может ли человек, который так духовен, как это кажется из его речи и разговора, действительно быть тем, за кого он себя выдает? И вы продолжаете общаться с ним. И вы торопите его немного, вскоре вы вытянете из него то, чего он действительно хочет. Попросить у вас денег. И тогда у вас есть возможность поговорить с ним о его душе. И вы пытаетесь показать ему ошибочность его путей. И вы можете дать ему что-то, чтобы помочь ему, дабы показать, что вы не осуждаете его, но вы разоблачаете обман и пустоту и его притворство. И затем вы действуете с милосердием по отношению к нему. Но мы все совершали ошибки. Да, нас обманывали, мы давали мошенникам и так далее. Вполне возможно, очень много. Мошенников предостаточно. Поэтому мы сегодня, сейчас тоже об этом поговорим, но время сейчас в этом часе уже подошло к завершению. Давайте послушаем музыкальную паузу. И в новом часе мы сразу же с вами продолжим наши размышления. Друзья мои, очень рад сегодня размышлять над Божьим Словом. И, конечно же, молитесь о том, чтобы Церковь Божья здравствовала. Церковь по всему лицу земли, она раскидана, да? Мы все в разных точках земного шара находимся. Но всякий истинно верующий во Иисуса Христа, Господа нашего, это член тела Христова, в котором мы тоже члены, и мы семья вечная. Вот что очень важно помнить.

0: Радио «Новая жизнь». Радио «Вдохновленное Христом».
1: Итак, мы читаем Римлянам, потом продолжаем дальше наше размышление. «Любовь да будет непритворна», — пишет Павел. «Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве». Аминь. По этому поводу, по странноприимству, я хотел бы сразу еще прочитать один текст. Это второе послание к Тимофею. 2 Тимофею, 1 глава. Это очень созвучный текст. 2 Тимофея, 1 глава, стих 16-17. «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился моих уз, но, быв в Риме, с великим чаянием искал меня и нашел. Да даст Господь им обрести милость у Господа в оный день. А сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь». Вот, пожалуйста, вот она, братская любовь. Он многократно покоил, принимал Павла. Он не стыдился его уз, какими бы ни были они неприятными. Он был в Риме, и он с великим чаянием искал Павла и нашел. Он позаботился, мы видим это рвение. И он многократно служил ему в Ефесе, и об этом люди знают. Вот он, урок для нас с вами сегодня. Вот голос Божий для нас, для нашей жизни, друзья мои. Вот, пожалуйста, я хочу, чтобы вы это четко понимали. Нам не нужно гром с неба. У нас есть Библия прямо перед нами. И у нас есть прямые слова Господа через Его апостола для нас. Через самого Господа Иисуса мы это слышим. А теперь продолжаем дальше. Мы говорим о даянии. О мудрости, да, что мы не просто мимоходом идем и кому-то отдаем деньги, неизвестному человеку, просто потому что он попросил, ну, надо же давать. Как вы это делаете? Очень чудесным образом, вот 13 глава послания к евреям рассказывает нам обо всем этом. 13 глава послания к евреям. И там автор говорит о трех видах любви. Во-первых, братолюбие да пребывает. Помните первый стих? Братолюбие. Затем во втором стихе он говорит об этой любви к незнакомцу. Страннолюбие не забывайте. Не странных любите, да, давайте я прочитаю, чтобы у вас не было путаницы. Но и к посторонним не забывайте проявлять радушие. Я вам прочитаю сейчас новый русский перевод с первого стиха. Любите друг друга как братья. Не забывайте проявлять гостеприимство. Делая это, некоторые, сами того не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните тех, кто в темнице, как если бы и вы находились сами вместе с ними в заключении. Помните тех, кто страдает, как если бы и вы страдали вместе с ним. Есть еще более интересный перевод в данном случае. Еврейский перевод. Новый Завет. Пусть братолюбие неизменно присутствует среди вас, но и к посторонним не забывайте проявлять радушие, поскольку, поступая подобным образом, некоторые, не зная о том, оказали гостеприимство ангелам. Помните о тех, кто находится в заточении, словно вы сами узники вместе с ними. Помните, мы передавали эту идею про нужда, и как будто вы разделили ее. Вы находитесь вместе с человеком в этой нужде. Он сидит в тюрьме, вы вместе с ним, сердцем. Вы словно вы сами узники вместе с ним, а также тех, с кем обращаются жестоко, словно вы сами подвергаетесь пыткам вместе с ними. Итак, мы видим этот текст, да? Первое – это братолюбие, потом во втором стихе – любовь к незнакомцу. И вы любите вашего брата, вы любите этого незнакомца, и вы знаете лучший способ делать это. Что ж, лучший способ делать это – послушать то, что говорится в пятом стихе. Вот послушайте меня внимательно. Хочешь помогать, да? Хочешь помочь человеку? Пятый стих помогает нам с этим. Послушайте. «Имейте нрав несребролюбивый. Пусть ваш образ жизни будет без корыстолюбия. Или пусть любовь к деньгам не руководит вашей жизнью. Это еврейский, кстати, перевод буквальный. Пусть любовь к деньгам не руководит вашей жизнью. Или будьте свободны от любви к деньгам, довольствуясь тем, что у вас есть. Нам этому важно учиться сегодня. Сейчас я вам объясню, почему. Первое начало, да? Любовь к деньгам. Пусть ваш образ жизни будет свободен от любви к деньгам. То есть, если вы хотите

нужно, ему еще это нужно. Итак, у нас есть два положительных момента. Один отрицательный. Начнем с отрицательного. Не будьте любящими деньги. И тогда вы уже на правильном пути к тому, чтобы стать любящим человеком, любящим вашего брата и любящим незнакомца. Позвольте, я дам вам некоторое ободрение вот к тому, чтобы притворить это в практику этого великого вещания апостола. В нуждах святых принимайте участие и будьте странолюбивы. Почему? Что ж, дорогие мои, потому что когда вы это делаете, когда вы так поступаете, вы можете совершенно быть уверены, вы всегда делаете это Ему, нашему Господу. Помните, как Он формулирует это в конце 25 главы Евангелия от Матфея? Он говорит о том, что когда Сын Человеческий придет во славе Своей, огромная масса народа будут собраны перед Ним. Он поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь к тем, которые по правую сторону Его: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо я алкал», то есть я был голоден, и вы мне дали есть. «Я жаждал», я хотел пить, «очень сильно, и вы меня напоили. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Я был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда это мы видывали тебя алчущим, то есть голодным, и накормили, жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, или больным, или в темнице, или пришли к тебе? Что скажет наш царь? Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из тех братьев моих меньших, то сделали мне. Любите ваших братьев, входите в общение и партнерство с ними, в их нуждах и в их крайностях, в ситуациях разных. Любите незнакомца». Почему? А все дело в том, что, видите, вот тут важно, чтобы у нас было здравое христианское мышление. Почему я это делаю? Ну надо, мне вот церкви говорят, заставили, я не могу отказаться. Неправильно. Почему? Вы не только делаете это для них, вы делаете это Господу нашему. Он тот, кому вы угождаете. Вот это важно понимать. Вот это всегда должно быть в нашем понимании. Для чего я это делаю? И вы должны понять, делая это радушно, от сердца, вы угождаете Иисусу. Богу всей вселенной вы угождаете Ему. Вы Ему служите. Где может быть такое представить? Он разве нуждается в этом? Нет, но у вас прекрасно, у нас возможность прекрасно Ему служить в этом. Иисус не нуждается, Его одеяние, славы. Он не нуждается в наших штанах и рубашках. Он не нуждается, чтобы пить воды. Он источник воды жизни. Он даятель жизни. Он хлеб из ничего сделал. Он сотворил вселенную. Он не нуждается, чтобы мы Его кормили. Это Его вся вселенная. Даже если Он нуждался в еде, Он бы не просил бы у нас. Но тем не менее, мы можем служить Ему, угождать Ему, делая это нашим братьям. Иисус говорит: «Если делаете это сиим братьям Моим меньшим, то делайте и Мне». Вот еще одно увещевание. Странолюбие не забывайте. Почему? Почему странолюбие не забывайте? Это 2 стих 13 главы послания к Евреям. Почему? Потому что через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. И нет более счастливого опыта, чем этот. Вы приняли незнакомца, потому что вы следуете этому повелению. В этом незнакомце не на что было особо смотреть. Но вы обнаруживаете позже, что вы приняли ангела. Вы оказали гостеприимство ангелу, не зная этого. Это действительно удивительно. И когда мы это наблюдаем, когда приходят люди, ты принимаешь, и в церкви, истории церкви, в истории, дошедшей до нас, да, церковной, в биографиях, в книгах, один великий святой путешествовал и был в нужде и так далее, и был принят. И мы наблюдаем, как его прибытие оказалось величайшим благословением, которое когда-либо приходило в семью, которое поминовалось по велению апостола Павла. То есть мы служим Богу, мы служим другим. И, конечно же, мы не отлавливаем ангелов, да? Вот сейчас ко мне ангел придет, надо поймать его на видеокамеру. Это не об этом речь.
Это действительно великое служение. Это ты служишь Божьему народу.

народу. И ты тоже через это получаешь благословение, служа другим. И вот третий конечный аргумент для нас. Подумайте о награде, которая придет к вам. Подумайте пока. Вот сейчас мы прослушаем несколько еще песен, а вы пока подумайте о той великой награде, которая нас ждет. И заметьте, все это мы с вами не заслужили. Не заслужили. Помните об этом и благодарите нашего Господа, который совершил все это для нас по своей благодати.

0: Агнец Божий, который берет на себя грех мира.
1: Итак, друзья, мы продолжаем дальше. Мы остановились на том, что мы думаем о награде. Подумайте о награде, которая придет к вам. Читая Евангелие от Матфея, 25 глава, мы уже говорили об этом. Подумайте о дне, когда он скажет: «Так как вы это сделали одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина твоего. Войди в царство, которое было приготовлено тебе еще от создания мира, еще до того, как пал Адам и Ева, когда было грехопадение, царство уже было приготовлено для тебя». Какая чудесная истина! Но послушайте самого нашего Господа, который побуждает нас и увещевает нас, и ободряет делать это, вот саму эту истину, да, которая раскрывает нам. Апостол говорит нам делать здесь. А в стихе в Евангелии от Луки, помните притча о неправедном управителе, которого Иисус, он похвалил, неправедного управителя, ну, вернее, господин. Почему? Потому что тот поступил догадливо. «Ибо сыны века сего догадливее или проворнее сынов света в роде своем». И он говорит: «Я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным». Это означает вот что. Приобретайте себе друзей посредством богатства неправедного, чтобы они, когда вы обнищаете, приняли вас в вечные обители. Можно сказать, когда вы скончаетесь. Это означает вот что. Делайте правильное употребление ваших средств, данных вам Богом. Не будьте скупым, помогайте другим, используйте это богатство неправедное, ваши деньги, чтобы приобретать друзей себе. Так что, когда может прийти день, что вы скончаетесь, а он придет, когда вы умрете, они уйдут прежде вас, и когда вы прибудете на другую сторону, они будут теми людьми в первых рядах, ожидающими вас, чтобы приветствовать вас, когда вы перейдете в вечность. Они будут принимать вас вечной обители. Помните об этом. Видите? То есть, другими словами, посмотрите в свете вечности. Деньги с вами в Царство Божие не пойдут. Эти бумажки очень скоро обесценятся. Как бы то ни было. Мы постоянно видим, идет инфляция и так далее, да? Люди вынуждены новое печатать, обновлять и так далее. Да как бы там ни было. Заканчивается время, и все, нашей жизни. На этом точка. Все, время использования этих средств заканчивается. Больше вы их не будете использовать. Поэтому мудро распоряжайтесь. А для этого нам нужно постоянно Евангелие, чтобы оно преображало наши сердца. И апостол выразил это в своей собственной манере, как он это выражает нам в первом послании к Тимофею в 6 главе. Вся эта глава, 1 Тимофею, 6 глава, она в некотором смысле имеет дело с этим одним вопросом, который мы рассматриваем. Он говорит, что есть определенные люди, от которых мы должны удаляться. Кто они? Это те люди, которые думают, что благочестие служит для прибытка. Прибыль есть благочестие. Или что они идут, возрастают в благочестие для того, чтобы получить прибыль за это. Но Павел учит иному. Он говорит, что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Это стих 7. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. И дальше он наставляет: «Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, в благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни. Мне эта фраза напоминает, как вот человек, который говорит капитану или юному заму, который держит штурвал: Держись от направления на указатель вечной жизни. Да, вот туда направляй свой взор. Держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. И так далее. Замечательный текст, не так ли? Давайте теперь дальше послушаем, что Павел в конце говорит. Стих 17. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Обильно для наслаждения. Дальше. «Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровище доброе, основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Так, они должны богатеть добрыми делами, быть щедры и общительны. Почему? Потому что, собирая себе сокровища, они собирают доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Точно то же самое учение, что и нашего Господа, там, в Луки 16 глава. «Учи их, — говорит он, — использовать деньги таким образом, чтобы быть щедрым, быть общительным, делящимся, и учи их, что, делясь так, то, что вот они на самом деле делают, они собирают себе сокровища в мире грядущем». Этот великий баланс, как если бы, ну, как бы то ни было, они делают это здесь, они пожнут награду за это там. Дай им этот правильный взгляд, эту правильную перспективу. Если они делают это, скажи им, они будут закладывать твердое, да, удержание, или, как сказать, они будут основаниями там, в вечности. У них будет абсолютная уверенность в самой вечной жизни. Это надежда, которая утешает, они все больше будут укореняться в этом. Это большое благословение, когда ты начинаешь все больше и больше осознавать мое богатство, моя жизнь, моя радость, все самое прекрасное у меня в вечности со Христом. Да, эта жизнь есть, я не становлюсь абсолютно невидимой тучкой в этом мире. Я живу, все вызовы есть, но они теперь как будто бы пролетают мимо. Да, я всем этим занимаюсь, я должен идти на работу, трудиться, потому что кто не работает, тот и не кушает, а мне нужно кушать, кормить свое тело. Оно нуждается в энергии. Поэтому мне нужно пойти поработать, кормить детей, семью, заботиться, и чтобы своими руками, да, благословлять других. И в этом также благословлять своих детей, благословлять людей вокруг и богатеть в Бога. Это очень важно. И чем больше я этим буду жить, все эти вызовы, они будут приходить, но в моем сердце все больше будет гореть радость этой славной надежды. Несмотря на обстоятельства. Позвольте, я также прочитаю вам мысль Джона МакАртура. «Если ты понимаешь, что все трудности, с которыми ты сталкиваешься, Бог использует, чтобы совершенствовать твою веру, ты обретешь мир. Все обстоятельства, и с деньгами в том числе, Бог дает для определенного времени, для определенного момента. Все это служит для того, чтобы мы возрастали в нашем Господе. Это великое обретение для всех нас. Исполнять это повеление апостола здесь, в 13 стихе 12 главы послания к римлянам. Входите в общение со всеми теми, кто в нужде. Принимайте. Ревнуйте, говорит текст Писания, ищите этого страннолюбия, доброты к другим. Позаботьтесь об этом, проанализируйте сегодня ваши отношения к другим. Может быть, вы обнаружите, что вы недовольны на самом деле, или вы чувствуете, что вас мало благодарят за это, или вас задевает, что это очень неудобно, и это дискомфорт приносит. Когда вы думаете об этом, проанализируйте теперь, как говорит Господь, чего хочет ваш Царь, который дал вам все это. У вас внутри может быть сопротивление. Напомните себе, снова придите к Голгофскому кресту верою. Придите туда, посмотрите на распятого Христа за вас. За Царя славы, оставившего не какое-то там пожитки свои земные, славу небес. Он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетою. Он это совершил за нас. Подумайте, представьте это. Напомните своему сердцу то, что сделал Иисус ради вас, хотя вы и я, мы этого не заслужили. Мы столько не стоим, чтобы за нас страдал Сын Божий, но Он оценил нас выше нашего достоинства. Таким образом, даже, заметьте, вся наша ценность сформирована вокруг Христа. Без Него мы ничто. Мы есть, а завтра нас нет. Мы реально как трава. Она засохла, ветром разнесло все, все остатки этой сухой травы, и все, ее нету больше, нигде не найдешь. Поэтому важно помнить и проповедовать своему сердцу Евангелие, смотреть на Господа Иисуса, и тогда наша вера укрепляется. Наше сердце, оно умиляется в лучах Его любви. Потому что вот это все через веру. Почему это человеку, который не верует во Христа, невозможно? Потому что это не понять без Духа Святого и не веруя Писанию. Как выразился Джон Стотт, вера – это глаза, устремленные на Христа. Это руки, крепко держащиеся за Него. Это губы, которые пьют воду живую. Я бы сказал, с жадностью пьют вот воду живую. И чем яснее мы видим абсолютное совершенство Иисуса Христа, как Бога-человека, и совершенство Его смерти за наши грехи, тем более нелепым кажется нам предположение, что мы можем нести хоть какой-то свой вклад. Понимаете? Ну подождите. Писание же говорит, что мы тогда собираем сокровища на небесах. Да. Вот он-то и парадокс. Что мы можем собрать на небесах в своей человеческой греховной позиции? Кто мы такие, что Бог так возлюбил нас в Своем Сыне, помиловал нас, грешников, вменил нам праведность Своего Сына, а Иисус за нас расплату принес, умерев на кресте, взяв наши грехи и гнев Божий за наши прегрешения? Вот оно чудо. Когда вы это начинаете понимать, все больше и больше. Это не один момент. Это не один момент по настроению. Вот сегодня воскресенье, например, или праздник какой-то, или что-то еще. Я вот какие-то расчувствовался и вот думаю, вот я вот испытал. Слава Богу, у меня это в жизни было. Такое хорошее настроение и чувство. Нет, это ежедневное должно быть состояние. Это ежедневная борьба. Это ежедневное стремление к тому, чтобы исполняться Духом, чтобы сердце трепетало перед Божьим Словом. Чтобы ваше сердце, оно горело, да, как Писание говорит. В усердии не ослабевайте, духом пламените, Господу служите. И мы с вами подчеркнули, мы служим великому Господу. Мы недостойны этого, но мы великие достоинства имеем теперь во Христе. Он сам нас возвысил, эту славу принял. Для нас великая честь быть служителями Господу. Пламенейте духом вашим, не ослабевая в служении Господу, зная, что в свое время Он вас даст, зная, что в этом вы прославляете того, кто вас так окружил своей добротой, любовью и заботой, и что вы однажды увидите Его, и несмотря на то, что мы этого не заслуживаем, Он еще скажет: «Хорошо, добрый и верный раб». Он вознаградит за верность малым. У Него, мимо Его всевидящих глаз, ничего не пройдет. Вас могут не оценивать, вас могут вообще ни во что ставить. Даже, к сожалению, такое бывает в церкви. К сожалению, что делать? Кто-то скажет, надо церковь менять. Если, я вам скажу так, друзья мои, если там есть святые, уверовавшие, да, если церковь, здравое учение, молитесь, ищите общение, служите. Вы увидели проблему? Вы сегодня взращиваетесь Господом в Писании. Молитесь. Вы там оказались, служите этой церкви. С теми людьми, с которыми вы соприкасаетесь, служите им. Направляйте их взор на Христа, вместе с ними направляйте взор свой на Христа. Ищите быть гостеприимным. Оказывая гостеприимство многим незнакомцам на пути, даже в этой жизни, вы удостоверитесь в вашем вечном блаженстве во славе вечной. И будете приветствуемы в ней не только Господом, но и другими, которым вы помогли, когда они были в этом злом мире, которые ушли прежде вас. Они будут принимать вас в ваши вечные обители. Это удивительное чудо. Видите, чем больше мы погружаемся в Писание, тем больше понимаем. Наша жизнь, она вечная. Наш все взор туда устремляется. А вот эта земная жизнь, какая бы она ни была, она кажется очень скоротечной, очень быстротечной. И так и оно должно быть. Помышляйте о горнем, а не о земном. Слушаем следующую песню. Она называется «Поговори со мной», Евгений Косенков.

0: Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.
1: Дорогие друзья, мы подходим к завершению нашего эфира. Позвольте, я собрал для вас тезисы и хотел бы еще раз снова провести вас через весь наш эфир, чтобы освежить в памяти, и на этом будем завершать его. Итак, мы видим вот эти несколько стихов, вернее, 5. 9, 10, 11, 12, 13. Первый говорит о мотивах и ориентирах. Это искренняя любовь, которая должна быть непритворна. Отвращайтесь от зла, прилепляйтесь к добру. Дальше Павел говорит, вот какое должно быть отношение между братьями. Братолюбие и почтение. Так, что вы бежите на перегонки. Так хотите сильно успеть, чтобы почтить прежде своего брата с вашей стороны. Стих 11 говорит, вот отношение к служению. Пламенность духом, отсутствие лени и осознание того, что вы Господу служите. Пламенейте духом, не ленитесь в усердии и помните, вы служите великому Господу Богу. Дальше он говорит, смотрите, вы проходите также испытания. Помните о той надежде, которую даровал нам Господь. Помните о том, что мы теперь стали сонаследниками со Христом. Утешайтесь надеждой. Будьте в скорби терпеливы и в молитве постоянны. Вот как вы проходите испытания. И стих 13. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. И вот логический итог. Взаимопомощь в нуждах. Вы не один страдаете. Ваши братья и сестры страдают вместе с вами. Мир страдает вокруг вас. После грехопадения все поломано. Мир, у него разорваны отношения с Богом, у человечества. Человечество под проклятием из-за греха. Враг душ человеческих бродит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И помните, вы не одни страдаете. И помните о взаимопомощи в нуждах. Помогайте вашим братьям во Христе и сестрам. Потому что скорби переносят все члены церкви. Мы обязаны поддерживать друг друга, потому что мы одно тело, мы одна вечная семья. Это важно, чтобы мы помнили, мы должны принимать участие в нуждах, не в пожеланиях, не в капризах, а именно о жизненно необходимых потребностях, не о похотях, предметах роскоши. Вы знаете, вот размышления вместе с вами на вопрос христианской жизни и поведения, вот я стал задаваться вопросом, почему много христиан есть такие, которые увлекаются именно роскошью, особенно служители, онлайн, когда наблюдаешь периодически, почему такая галочка стоит у них именно на драгоценностях, именно на машинах подороже, и они в этом определяют, как Бог меня благословил. Вот это, вот интересно, что вот я здесь не столько в людях акцент сейчас хочу поставить, а в нашем мышлении, как мы на это смотрим? А как мы должны смотреть? Ну, главное не завидовать или как? Мы должны осознать, что это не духовное состояние. В плане того, что когда ты прилепляешься к этому, когда ты смотришь на это, что вот это один из аспектов, который очень важен в жизни. На самом деле, это ничто. Важно, чтобы в наше сердце было широким, а не узким и сжатым, когда ты все как пылесос засасываешь в себя. Мне нужна подороже машина, мне нужно это, когда кругом есть братья и сестры, которые в нужде. И в итоге ты вместо того, чтобы богатеть в Бога, нищаешь во всех фронтах. Потому что, как мы в Евреям разобрали, пятый стих говорит, пусть любовь к деньгам не руководит вашей жизнью. И давайте учиться и молиться о том, чтобы мы не были наивными. Да, называя любовь к деньгам, это просто обстоятельства, благословения и так далее. Нам не нужно быть в этом плане наивными, но зрелыми христианами. Видите, доктрина определяет, доктрина преображает. Божье Слово это делает. Мы должны в нуждах святых, в реальных нуждах принимать участие. Во-первых, святых, да, очень важно еще что. Во-вторых, это церковь. Это не какой-то канонизированный праведник. Это каждый истинно верующий, отделенный Богом от мира для Христа, для Евангелия. То есть приоритет помощи Бог расставляет. Верующие призваны в первую очередь заботиться о своих братьях и сестрах по вере, а не растворяться вот в этой безадресной мирской филантропии. Мы не филантропы этого мира. Мы не просто призваны, идите, раздавайте всем подряд. Мы должны мудро распоряжаться этими средствами для Божьего Царства. И, конечно же, мы благословляем людей вокруг, но это должно быть мудро. Молитесь об этом, друзья мои. И дальше, когда мы говорим о нуждах святых, мы говорили о том, что это соучастие. Мы принимаем участие в их нуждах. Это партнерство и это сопереживание. Вот Петр сидит в тюрьме, его посадили, вся церковь там сердцем. Он сидит, они как будто вместе с ним, они молятся, они в борении в этом духовном. Страдает один член, страдаем все мы. Мы не можем уйти в сторону и сказать, ну, это его проблема. Он страдает, ну, сам напросился, сам нарвался и так далее, и тому подобное. Главное, у меня все хорошо. Это не сердце Царства Божьего. Я не хотел бы акцентировать, какая у кого проблема, а именно, чтобы мы мыслили больше вот в этом принципиальном плане. Какой здесь принцип? Мы – тело Христово. Когда у нас болит какая-то часть тела, мы не говорим ничего страшного, главное, другие здоровые. Мы идем к врачу, мы лечим, не так ли? Нам болит оно, беспокоит. Так же и в теле Христовом. Страдает один, страдают все члены. И наше партнерство, наша поддержка друг друга – это неформальное подаяние. А именно бремя брата, которое становится моим собственным бременем, когда мое сердце болит, когда он мучится. Еще важный момент, теперь подчеркнем, да, о тех, кто незнакомцы. Будьте странолюбивы. Буквальный смысл – являть нежность и привязанность к странствующим братьям. Ревнуйте, преследуйте, то есть гонитесь. Это не требует просто уступать просьбам, а активно искать возможности. Это активный поиск возможности ревновать. Неспроста Бог это нам дал. То есть мы должны ревновать, оказывать гостеприимство без ропота и неохоты. Я хочу еще раз подчеркнуть, без ропота и неохоты. Пожалуйста, услышьте. Возможно, у вас сейчас немножко дискомфорт внутри. Ох, как-то это не очень приятно. Именно. К этому мы и идем. Это не очень приятно. Это жертва. И мы видим, что церковь, ранняя церковь, преодолевала гонения. Христиане теряли дома, гостиниц не было. Поэтому открытые дома братьев были вопросом выживания. Помните о том, что мы должны быть мудрыми тоже. У Павла, мы читаем во 2 Коринфянам, у христиан были в то время рекомендательные письма. Разное много людей, много смельчаков, которые бы хотели заработать на наивных христианах. Они же дают, почему не взять? Это грех для профессионального попрошайки не взять денег у дающего. Дают, ну давайте еще больше. Нам надо опять-таки просить у Бога мудрости. И не просто как бы позволять людям паразитировать на христианской доброте и подделываться под верующих, но направлять их на Христа. Молитесь о духовной проницательности и управительстве. Ведь христианин – это управитель Божьих средств. Ты и я, мы тоже, каждый из нас, управляет теми ресурсами, которые Господь нам дает. Мы должны мудро этим распоряжаться. Друзья мои, это время, чтобы нам научиться этому. Отдавать просто деньги каждому встречному без проверки – это плохое управительство. Так можно и грех финансировать, а не помогать действительно нуждающимся, у которых вообще ничего не остается. Поэтому по возможности благословляйте людей, но еще используйте возможность общаться с ними, проповедовать Евангелие, проверять мотивы, говорить о его душе, проявлять мудрую избирательность тоже. И помните, очень важно помнить очень принцип. Это единство тела Христова. Мы должны всегда помнить. Не может страдать один член, а другим будет все хорошо. Страдает все тело. Помните о родстве, которое сильнее, как мы сказали, дух гуще крови. Да? Родство духовное сильнее кровного родства. Помните о правильном отношении к деньгам. Чтобы любить брата и странника, нужно сначала освободиться от любви к деньгам. А это тоже постоянный процесс. Ты думаешь, ну я деньги не люблю, у меня их и так нет. А потом, когда что-то получаешь, думаешь, ой, а уже что-то держит. Помните и постоянно напоминайте, деньги лишь инструмент. Приобретайте друзей богатство неправедным, говорит нам Господь. И Павел учит этому. И помните, оказывая гостеприимство, некоторые, сами того не ведая, принимали ангелов или великих божьих мужей. Итак, дорогие мои, вот завершая наш сегодняшний эфир, размышление над 13 текстом, 13 стихом 12 главы, давайте зададим себе главный вопрос. Почему мы вообще должны открывать свои дома, делиться своими ресурсами и входить в чужие нужды? Разве это просто этический долг или попытка заработать спасение добрыми делами? Нет. 100% нет. Мы способны разделять нужды других только потому, что сам Иисус Христос вошел в нашу главную нужду. Когда мы были нищими, беспомощными, отделенными от Бога, утопающими в грехе странниками в этом злом мире, Христос не оставил нас, Он не прошел мимо. Он не просто подал нам скудную милостыню, Он вошел в полное партнерство с нашей нищетой. Он взял на Себя наше бремя, наш грех, нашу смерть на кресте Голгофы. И Священное Писание говорит: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9. И вот когда вы принимаете нуждающегося брата, когда вы откликаетесь на боль странника, помните слова царя: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». В каждом страдающем, верующем во Христа человеке нас встречает сам Господь. Пожалуйста, помните об этом. Но если вы сегодня слушаете сейчас эфир и понимаете, что ваше сердце сжато, это естественно, что любовь деньгам или страх за будущее сковывают вас, дорогие мои, направьте взор на крест. Взгляните на Иисуса. Посмотрите на Него. Тот, который отдал за вас все, свою жизнь без остатка. Я желаю вам, пусть Его безграничная благодать обновит ваш ум. Пусть Его Святой Дух растопит всякое ожесточение, чтобы, когда наступит день, и мы предстанем перед славой нашего Царя, мы услышали эти самые желанные слова во Вселенной. «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего». Живите Христом. Служите Христу в лице Его святых и помните, все, что мы отдаем Ему, мы обретаем вечности. С лихвой. Да будет Ему вся слава. С Господом. И до новых встреч, дорогие мои.

0: Вечная жизнь во Христе.
1: О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя твое сделать известным врагам твоим. От лица твоего содрогнулись бы народы. Когда ты совершал страшные дела, нами неожиданные, и не сходил, горы таяли от лица твоего. Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющихся на Него. Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих. Но вот ты прогневался, потому что мы издавна грешили. И как же мы будем спасены? Все мы сделались, как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносят нас. И нет призывающего имя твое, который положил бы крепко держаться за тебя. Поэтому ты сокрыл от нас лице твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. Но ныне, Господи, ты Отец наш, мы глина, а ты образователь наш, и все мы дело руки твоей. Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни беззаконие. Воззри же, мы все народ твой. Города святыни твоей сделались пустынью. Пустынью стал Сион, Иерусалим опустошен. Дом освящения нашего и славы нашей, где отцы наши прославляли тебя, сожжен огнем, и все драгоценности наши разграблены. После этого будешь ли еще удерживаться, Господи? Будешь ли молчать и карать нас без меры?

Иисус, обетование, что сбылось. Весь Ветхий Завет говорил о Мессии, который придет. И этот Мессия – Иисус. В нем исполнились все пророчества. Он – Сын Давида, Спаситель мира, обещанный Богом для спасения народа. Мы можем быть уверены, что все, что обещал Бог, Он исполнил. И в Иисусе мы видим исполнение всего.

так долго искал сокровищ на этой земле. Кое-что находил, а что-то терял. Так было в жизни моей. Сокровищ я так ценил, все те, что я сам приобрел. Пока драгоценно чудо-жемчужин я, наконец, не нашел.

так долго искал сокровищ на этой земле. Кое-что находил, а что-то терял, так было в жизни моей.

Истинная вера всегда предполагает содержимое, явленное Слово Божье. Спасение приходит к тем, кто слышит и верит в содержание. Благую весть. Благая весть – не только милостивый дар, но и повеление уверовать и покаяться. Но Израиль не знал истинное спасение, содержащееся в его писаниях, включая истину о том, что благая весть достигнет и язычников, как и было обещано. И Израиль снова выступил против Слова Божьего, на этот раз против истины Евангелия. Вот что об этом говорит Писание. «Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый, Моисей, говорит: «Я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». А Исаия смело говорит: «Меня нашли, не искавшие меня. Я открылся не вопрошавшим о мне». Об Израиле же говорит: «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному».

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Бог создал все из ничего, словом своей силы, в течение 6 дней, и это весьма хорошо. Евреям 11.3. Верою познаем, что века устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое.

0: вас приветы вашим родным и друзьям. Каждый будний день в 16:00 по московскому времени. Переходите в ваши Вайбер, WhatsApp и Телеграм-каналы по номеру плюс 7 911 24 13 7 77. Или переходите по внутренним ссылкам в приложении «Радио Новая Жизнь» на платформах iOS и Android.
1: Дорогие друзья, я приветствую вас на радио «Новая жизнь». С вами ведущая Валентина, а у нас начинается час приветов и поздравлений. Это время, когда мы можем передавать приветы друг другу, когда вы можете написать нам сообщение и заказать вашу любимую песню. Время, когда мы наполняемся Божьим Словом, поддержкой Божьей Церкви, когда мы можем вместе разделить важные события в вашей жизни или ваших близких. Поэтому переходите к нам в чаты, в Телеграме, в WhatsApp, в Вайбере, пишите нам. Если вы еще нет в наших чатах, вы можете воспользоваться ссылкой на сайте или перейти через приложение. Ну, а по традиции мы начинаем час приветов с Божьего Слова. И сегодня я приглашаю вас вместе прочитать 52-й Псалом. Друзья, если у вас есть возможность, будет очень хорошо, если вы сможете не просто прослушать Псалом, а прочитать его вместе со мной. Поэтому откройте, пожалуйста, 52-й Псалом. Давайте вместе прочитаем и будем размышлять сегодня немножко о нем. Начальнику хора на духовном орудии. Учение Давида. Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». Развратились они и совершили гнусное преступление. Нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равны непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Бога? Там убоятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Друзья, я предлагаю начать час приветов с композиции Кристины Беловой «Благодарю, Спаситель мой».

52-го псалма и первой половине 13-го, можно сказать, что звучат одни и те же самые слова. В то время как 13-й псалом является предостережением для верующих, которые угнетали бедных, и угнетали за то, что Бог действительно существует, 52-й псалом дает такое же предостережение для неверующих. Скорее всего, этот псалом исполнялся после драматической победы над врагами. Если мы посмотрим на слова, которые здесь использованы, возможно, на какой-то контекст, мы видим, что в 6 стихе говорится о том, что «Господь рассыплет кости ополчающихся против тебя». Мы видим, что было какое-то сражение, но Господь помог в нем, Господь благословил. Интересно, с чего начинается псалом? С какой мысли? Псалом начинается с того, что верить в отсутствие Бога – это, по сути, безумие. Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». Кто же тогда разумный? А разумный человек – тот, который ищет Бога, потому что уже в 3 стихе мы видим, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Интересно, как все перевернуто сейчас в современном мире. Многие люди считают, что атеизм или вера в то, что Бога нет, это, наоборот, является подтверждением разума, интеллекта. Это очень популярное такое светское мнение. Но в то же время мы знаем, как много практических доказательств существования Бога, каких-то событий, описанных в Библии, подтверждено, что Библия была провозглашением истины еще задолго до того, как они были просто подтверждены наукой. Поэтому для нас важно не заблуждаться, не попадаться на этот крючок современности. Библия ясно говорит, что безумец — это тот, кто верит, что Господа нет. И в то же время человек, ищущий Бога, имеет разум. Сейчас я предлагаю прослушать вместе песню Симона Харовицкого «Я просто бедный нищий странник».

0: Час приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: Мы получили наш первый привет от Руфи. Шалом! Сегодня именинница Зоя Пось из города Ростов-на-Дону. Это моя бывшая соседка по комнате. Желаю ей благословений. Приветствуем вас, Руфь, и приветствуем Зоя. Мы поздравляем вас с днем рождения, со знаменательным праздником, важным и дорогим для каждого из нас. Мы желаем вам в такой день помнить, что Господь всегда с вами. В Исаии 41 главе 10 стихе сказано: «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе». Зоя, живите с этим знанием. Помните, что Господь всегда с вами. Он поможет, Он поддержит. Не страшитесь, не бойтесь. Пусть ваше сердце наполняется надеждой, верой и светлой радостью, которую может подарить только Господь. Пусть Его любовь преображает вашу жизнь. Я желаю вам все больше познавать Его благодать, которая будет менять все, что есть у вас, и делать только лучше. Я желаю вам наполняться любовью Христа и в этот день, и во все последующие чувствовать Его великие благословения, Его великую руку в вашей жизни. И в честь такого праздника мы для вас ставим песню Ольги Вельгус «День рождения».

0: Есть кому передать привет? А может, охота послушать любимую христианскую композицию? Час приветов и поздравлений. По будням в 16:00 по московскому времени на радио «Новая жизнь».
1: Дорогие друзья, сейчас для вас звучит песня Валерия Шибитова «Альфа и Омега». Давайте вместе будем прославлять Господа и помнить, что Он есть начало и конец. Он есть Господь Вездесущий, в котором мы имеем надежду, будущность и жизнь.

альфа и омега. Ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

0: Час приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: Нам пишет Елена. Приветствую, дорогое радио. За окном осень в разгаре. Отшумели праздники жатвы и стало немножко грустно. Поставьте, пожалуйста, для ободрения песню «Осень, красивую осень нам подарил Господь». Пусть ваша осень будет наполнена умиротворением, уютом и Божьими благословениями. Елена, мы приветствуем вас на нашем радио. Слава Богу, действительно, за такую прекрасную осень, которую Он нам подарил. Если мы посмотрим на сегодняшнюю дату, уже мы близимся к середине октября. Еще так недавно было лето. Но Господь милостив, Он продлевает нашу жизнь, Он дарит нам эти прекрасные сезоны, которые сменяют друг друга. И давайте вместе мы насладимся немножко тем, в каком прекрасном месте мы живем, какую прекрасную осень подарил нам Господь, и вместе прослушаем песню «Осень».

0: христианскую композицию. Добро пожаловать в час приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь». По будням в 16:00 по московскому времени.
1: Приветствую, дорогое радио. Прошу передать привет нашим внукам в Польшу, в город Щецин. Пусть прозвучит ободряющая песня. Такое сообщение нам написала сестра Татьяна. Друзья, бывают разные периоды. И если сейчас вы чувствуете, что вам нужна поддержка от Бога, помните, что Господь своих не предаст. Как мы читали в Римлянам 8 главе, никакие силы не могут отделить нас от Господа. Господня любовь превозмогает все это. Господня любовь больше любых преград, которые могут быть в нашей жизни. Поэтому помните, друзья, что Бог своих не предаст.

0: Час приветов и поздравлений. На радио «Новая жизнь».
1: Нам пишет брат Олег. Приветствую, дорогие сотрудники радио «Новая жизнь». Рад вас приветствовать. И мы рады вас приветствовать. Мы рады, что вы сейчас вместе с нами, что вы на нашем радио, что вы на часе приветов. Слава Богу за то, что есть такая возможность. И слава Богу за то, что Он поддерживает вас. Дальше Олег пишет. Спасибо большое вам за ваш труд. На работе слушаю назидательные истины Слова Божьего. Хочу пожелать вам благословения от нашего Господа. Вас приветствует брат из Приднестровья, село Бычок, Олег Бондаренко. Прошу поставить на ваше усмотрение во славу Богу пение и передать привет всем, кто из Приднестровья слышит нас. А также давайте по предложению Олега прочитаем вместе стих, записанный в Иеремии 17:7. Я думаю, многим он знаком, кто-то даже процитирует его вместе со мной. Но там написано «Блажен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь». Аминь. Друзья, когда мы сталкиваемся с какими-то периодами, радостными, может, не очень, наша задача – полагаться на Господа, надеяться на Него. И тогда мы будем благословлены. И для того, чтобы мы могли вот так надеяться на Господа и доверяться Ему, мы должны всегда стремиться стать еще ближе к Нему, больше Его узнать, больше провести времени с Ним. И давайте прослушаем песню «Ближе, Господь, к Тебе». Желаю этого вам, друзья, чтобы вы становились ближе, больше познавали Господа, познавали спасительную любовь Иисуса Христа, чтобы вы наполнялись Его святой кровью, чтобы Его жертва преображала вас в новые тела, в новые сущности, которыми мы становимся в Боге.

0: Есть кому передать привет? А может, охота послушать любимую христианскую композицию? Час приветов и поздравлений. По будням в 16:00 по московскому времени на радио «Новая жизнь».
1: Следующий привет пишет Оксана. Мир вам! Прошу включить песню «Косари на лугу» и хочу передать привет своим родителям. Мы сейчас живем в разных странах и очень скучаем друг за другом. Приветствуем, Оксана, приветствуем вашу семью и давайте вместе прослушаем классический знаменитый гимн «Косари на лугу».

0: Час приветов и поздравлений на радио.
1: Приветствую! Прошу передать привет моим родным в Одесскую область. Пишет нам Татьяна. Приветствуем, Татьяна, приветствуем семью. И также, по предложению Татьяны, давайте вместе прослушаем песню Екатерины Лихачевой «Если душа сложила крылья». Если ваша душа сегодня сложила крылья, пойте вместе с нами, прославляйте Господа, потому что даже доказано, что прославление действительно помогает с нашим эмоциональным состоянием, помогает нам расправить наши крылья и лететь навстречу Господу.

0: Час приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: Нам пишет Людмила. Сегодня день рождения у нашей дочери Ирины Берна, 42 года. Прекрасной мамы моих дорогих внуков. Благодарю Господа за ее любовь и заботу к детям. Благодарю Господа также, что мне подарил, привел в мой дом. Благословений тебе, Ирина, и обильных Божьих благословений. Между нами сейчас моря, океаны, но я люблю и молюсь. Передавайте, пожалуйста, привет, будьте благословенны. Ирина, в такой день мы также хотим присоединиться к поздравлениям, поздравить вас с днем рождения. Мы хотим напомнить вам, что в Господе мы имеем все силы. Как сказано, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Держитесь Господа, держитесь нашего Иисуса Христа. И тогда все остальное приложится вам. Сейчас в поздравление давайте прослушаем вместе песню «Благословение потоки».

0: Час приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: Друзья, наш час приветов подходит к концу. Время заканчивается, у нас дальше будет проповедь. Называется «Кто есть Христос?». И это проповедь из двух частей. Сегодня мы слушаем первую ее часть, поэтому не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Давайте наполняться Божьим Словом и Божьими истинами. Я с вами уже прощаюсь и на прощание ставлю песню по предложению брата Игоря. Композиция Сергея Демидовича «Пусть даже не станет овец в загоне». Вам я желаю обильных благословений, друзья. Пусть Господь поддержит вас, проведет, укрепит, благословит. С Богом!

0: Иисус сказал: «И познаете истину, и она сделает вас свободными». Изучайте Писание вместе с нами.
1: Кто такой Иисус Христос? Доктор Стивен Лоссон. Сегодня мы поговорим на невероятно важную тему. Кто такой Иисус Христос? И будем изучать текст, который записан для нас в Колоссянам 1, начиная с 15 стиха до 20. Хочу задать вам два самых важных вопроса, которые можно только задать. Кто есть Иисус Христос? Первый вопрос. И второй вопрос. Знаешь ли ты Его? Потому что от твоих ответов будет зависеть и вся твоя вечность. Ты не можешь ответить неправильно на эти вопросы и в то же время

заключается весь смысл христианства. Но чтобы узнать Христа, мы обязательно должны понять две великие вещи касательно Него. Теологи называют это личностью и работой Христа, то есть кем является Христос и что Он совершил. Во-первых, мы должны узнать правильную информацию о Нем, и затем мы должны узнать Его лично. Что люди думают касательно того, кто есть Иисус Христос? Одни скажут, что Он является сентиментальностью, которую они сделают из Него. Иисус как объект воображения из их детства. Иисус, в которого верят только слабохарактерные христиане. Иисус современной христианской музыкальной индустрии. Иисус – это милый мальчик. Кто-то скажет вам, что Иисус – это выдумка религиозных торгашей. Иисус хочет дать тебе наилучшую жизнь уже сейчас. Иисус хочет, чтобы ты был здоров, богат и во всем преуспевал. Иисус хочет избавить тебя от всего, что считается в мире не самым лучшим. Спиритисты и New Age скажут вам, что Иисус – это позитивная сила в нашей Вселенной. Иисус, который полон моральной банальности, хочет стать твоим коучем по жизни, чтобы ободрять тебя и помочь тебе пережить еще один день. И, конечно же, есть Христос, которого предложат вам культы и мировые религии. Иисус, который есть хороший человек, но не является Богом. Иисус как пример для подражания, но не искупитель мира и примиритель. Вы услышите много мнений о Христе. Проблема только в том, что если ты поверишь не в того Иисуса, тогда ты так и не узнаешь Его. Поэтому это так критично важно для вас получить точное понимание того, кем является Иисус Христос. Когда Павел пишет первую главу послания Колоссянам, в 15 стихе записан самый первый христианский гимн, с которым ранее церковь была знакома. Гимн – это больше, чем песня, но это набор компактно изложенных глубоких теологических истин в поэтической структуре или форме. Будучи сильно концентрированными, это не просто повтор какой-то одной истины вновь и вновь, но это богатое, многогранное, сжатое выражение установленной теологической истины, начиная с 15 стиха. И мы читаем именно такой гимн здесь, который Павел, наверное, взял и еще расширил его, для того, чтобы показать нам, кем является истинный Христос. В Колосской церкви стало популярным ложное учение, и где бы ни находилась церковь, ложные учения всегда пытались проникнуть, вторгнуться во внутренние стены церкви. Как свет притягивает к себе разных насекомых, так и свет истины притягивает всех тех, которые пытаются навязать ложь. Каждое послание в Новом Завете было написано для того, чтобы разоблачить какое-то ложное учение, которое на тот момент уже проникло в церковь, и Колосская церковь не была исключением. Там была так называемая колосская ересь, смесь иудейского легализма, греческой философии, восточного мистицизма, аскетизма, и все это было хорошо завернуто в христианскую терминологию. Смешав все это, они создали колосскую ересь. Павел адресует это во второй главе. И источником всего этого стало их искаженное понимание личности Господа Иисуса Христа. И в колосской ереси, которая была просто ранее формой гностицизма, считалось, что так как Бог находится на небе, а они на земле, им необходимо будет пробираться как по ступенькам через различные иерархии или уровни ангелов, чтобы подняться к Богу. Они думали, что Бог установил связь с человеком через ангелов, и якобы им необходимо было подниматься по этим ступеням. Таким образом, они стали поклоняться ангелам, потому что они видели эту лестницу как разные уровни ангельских существ. Они настолько были озабочены ангелами, что они считали, что Христос был величайшим из всех сотворенных ангелов.

человеческих существ. Еще одной ступенькой на этой лестнице. И когда Павел услышал об этом, сидя в римской тюрьме, он тут же начал диктовать для них вот это письмо и сразу же, не вдаваясь в разбор всех этих ложных учений, что ли легализма, то ли философии, аскетизма, мистицизма, гностицизма и другого чего-нибудь. Но вместо этого он бросает якорь прямо здесь, в 15 стихе, как если бы он хотел сказать, прежде всего мы должны понять одну вещь, кто такой Иисус Христос. Потому что все остальное зависит от этого. Знание того, кто есть Иисус Христос, и от нашего следования за Ним. Все ложные религии и культы не понимают ни личности, ни работы Христа. То, что мы будем рассматривать сегодня, является критически важным для нас. Это то, что способно отделить нас от всех культов и религий этого мира, которые сбились с пути и ушли в никуда. И если вы не поймете этого, ваша жизнь будет как блуждающий корабль в огромном океане религии, и вас унесет далеко от причала благодати. Бросить свой якорь здесь, на этом месте, значит ухватиться за краеугольный камень, что есть самое важное место. Конечно же, это не единственное место в Библии, где личность и работа Иисуса Христа изложены для нас, но, возможно, если смотреть на то, как много здесь слоев, слой за слоем, фраза за фразой, возможно, перед нами, перед нашими глазами находится самое сжатое и конденсированное высказывание о том, кем является Иисус Христос. И чтобы получить ответ, нам придется копать то, что Павел написал здесь. Я хочу дать вам 5 слов. 5 слов, которые хорошо суммируют эту теологическую глубину этих стихов и покажут вам, кто такой Иисус Христос. Каждая из них имеет невероятную важность для точного понимания того, кем является Иисус Христос. Итак, 1. Бог. Понятно? Иисус Христос есть Бог. Апостол Павел начинает с 15 стиха с самого высокого уровня, сразу же заявляя, что Иисус Христос является совершенным Богом. Читаем, который есть образ Бога невидимого. Это 1 глава послания Колоссянам, 15 стих. Нет никакого сомнения в том, о чем здесь идет речь, так как в 13 стихе он назван возлюбленным Сыном Божьим, или же Сын Божьей любви, то есть Иисус Христос есть возлюбленный Сын Бога Отца и является образом невидимого Бога. Здесь Павел использует греческое слово «icon», которое обозначает образ, подобие, копия или отпечаток, который мы видим на монете, а также отражение в зеркале. Это говорит о том, что Христос является идеальным отражением Бога, будучи полностью подобным Ему. Бог невидим, не так ли? Никто не видел Бога. Мы читаем в Евангелии Иоанна, 1 главе 18 стихе, или же 1 Иоанна 4:12. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Иоанна 6:46. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца, Христос говорил. И если никто никогда не видел Бога, спросят люди, тогда как нам узнать, как Он выглядит? На это есть очень простой ответ, мы ответим им, указывая на Иисуса Христа, который пришел, чтобы дать нам откровение и явить Бога нам, потому что Он является Богом в человеческой плоти. Он полностью Бог и полностью человек. Он есть Бога-человек. В 1 главе Евангелия от Иоанна читаем. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было у Бога».
Бог. И Слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу Его, как единородного от Отца. Христос никогда не отказывался от своей божественности, поэтому, приняв человеческую плоть на себя, Он был способен явить нам невидимого Бога. В послании к евреям, 1 главе, 3 стихе написано о Христе так. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей». Или же в английском переводе конец 2 и 3 стихи звучат так. «Божий Сын, который является наследником всего, через которого даже были созданы века, является сиянием Божьей славы и точной репрезентацией Божьей природы или сущности, и держит все словом Его власти». Когда Он совершил очищение грехов, Он воссел по правую руку величества на высоте. Христос является абсолютно точной и аккуратной репрезентацией Божьей сущности. Мы с вами были созданы по образу и подобию Божьему, разве не так? Бытие 1:26-28. Но тот образ потерпел крушение, потому что грех осквернил все и извратил этот имидж внутри нас. Но Иисус Христос родился от Девы и жил безгрешной жизнью. В нем не было греховной природы, поэтому он был способен отражать Бога в точности, без искажения. Даже до грехопадения Адам только частично отражал в себе Божий образ, а Христос в точности отражал всю сущность Бога. Иоанна 14:8-9. Филипп сказал Христу: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус – единственный, кто мог так ему ответить. «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца». Си.С. Льюис говорил так. «Есть только три варианта. Или же Иисус Христос – лжец, или лунатик, или же Господь. Других категорий не существует. Но мы верим, что у нас есть достаточно доказательств, записанных в Писании, которое было вдохновлено самим Святым Духом, что Иисус есть действительно Тот, за кого Он себя выдавал, Бог в человеческой плоти. Колоссянам 1:19 написано: «Ибо благоугодно было Отцу». То есть в этом было желание и цель Отца, и доставляло Ему удовольствие, чтобы в Нем, то есть во Христе, обитала всякая полнота. Слово «полнота» на греческом звучит «плурао». Это слово часто использовали гностики, уча о Боге. Они говорили, что полнота Божества была разделена среди разных ангельских существ, которые отличались друг от друга своим положением и различными ступенями власти. Гностики верили, что разные ангелы имели в себе какую-то часть божества, в зависимости от их положения, а человек имел в себе только маленькую искорку божества, создавая эффект разных ступеней лестницы, в зависимости от градуса божественности, которая была в ангелах и в человеке. Но Павел говорит, что все это чушь. Павел говорит «анафема». Он пишет в 19 стихе, что в нем, то есть во Христе, обитала всякая или вся полнота Божества, уточняя английским переводом. Вся святость Отца присутствует и в Сыне. Весь суверенитет Отца присутствует и в Сыне. Иисус, будучи отражением невидимого Бога, наравне с Отцом и равновечен, как и Бог Отец. Колоссянам 2:9 говорит об этом еще более конкретно. «Ибо в нем обитает вся полнота Божества в телесной форме» — английский перевод. Христос ни от чего не отказывался. Он пришел на эту землю, будучи полноценным Богом, и взял на себя лимиты человечества, став членом этой расы, но без греха. Вся полнота Божества в форме плоти. Какими, вы думаете, будут последствия этого? Во-первых, то, что Он совершил на кресте,
имеет невероятную ценность. То, что только Бог мог совершить на кресте, что-то намного больше, чем мог бы сделать пророк или апостол, или даже самый лучший из людей. На кресте висел Бог, умирая вместо нас. Страдая, Он понес наши грехи, принеся жертву умилостивления, которую только Бог мог принести на Голгофском кресте. И это говорит о многом. Разве нет? Каким должен быть ваш ответ, когда Христос обращается к нам? Он говорит с Божьей властью. И когда Он обеспечивает нас, Он дает нам щедро из своего богатства и изобилия. Вот где находится начало всему. Иисус Христос есть Бог. 15 стих говорит: «рожденный прежде всякой твари». Это не значит, что Христос был рожден прежде всего, хотя культы любят так говорить. Они читают эти слова и говорят, что Иисус Христос был сотворен. Нет. 16 стих говорит: «ибо им все создано». Римлянам 11:36 говорит: «ибо все из Него, им и к Нему». Он не создал сам себя. Здесь говорится, что, будучи первым, Христос имеет права и привилегии, подобно первенцу в семье. Здесь не идет речь о хронологии рождения. Потому что Израиль тоже был назван первенцем Библии. Но Израиль не был первой созданной нацией на земле. Другие нации существовали задолго до Израиля. Но как первенцу Израилю был дан завет, обещание Мессии, который должен был прийти через Израиль, и истина Писания тоже дана была через Израиль. Но первенец всего творения означает, как написано в Псалме 88, 27 стихе: «и я сделаю его первенцем превыше царей земли». Матфея 28, 18. «Иисусу Христу дана была всякая власть на небе и на земле». Точно так же, как рожденный первенец получает наследие от Отца. Бог дает Богу. Бог Отец дает наследие Богу Сыну. Всю власть на небе и на земле. Вот где все начинается. Номер один – это Бог. И если мы упустим здесь, тогда все остальные наши шаги будут блужданием. Если мы не поймем здесь, тогда что бы мы ни сказали об Иисусе Христе, испорчено и осквернено. Только теперь мы можем добавить другие ключевые слова. И второе ключевое слово – это Творец. Номер один – это Иисус Христос Бог. Номер два – Иисус Христос Творец. В 16 стихе Павел указывает на творческую силу Иисуса Христа, говоря: «ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все, что есть во вселенной, им и для него создано». Точно так же, как в Римлянам 11:36. «Все от него, им и к нему». 16 стих вмещает в себя абсолютно все. Вся вселенная заключена в этом стихе. Нет ни одной созданной молекулы, которая была бы вне 16 стиха. Когда Павел говорит здесь «им все создано», «им» буквально «в нем» указывает на сферу создания всего. Это значит, что Христос не перекладывал ответственности за творение ни на кого другого. Он сам своими руками создавал все, используя власть его слов, что указывает, насколько личным было его участие при сотворении всего. Так что акт творения не был передан кому-то другому. Все это создавалось в параметрах творческих слов Христа. Это Христос сказал слова в Бытие 1:3: «Да будет свет», и стал свет. Потому что все было создано им, как на небе, так и на земле. Когда Павел говорит «на небе», он указывает не только на космос, планеты, Солнце, Луну, все галактики, но также он включает туда же все сферы ангелов. Ангелов как избранных, так и падших ангелов.
И когда он говорит «на земле», туда же он включает все воды и все континенты земли, все животные и растения, всю человеческую расу. Все было создано Христом. Когда мы с вами покупаем какой-то товар, мы часто видим на нем надпись страны производителя. В конечном счете есть только один, кто произвел все из ничего. Это Иисус Христос. Он создал все. Видимое и невидимое. Видимое указывает на физический мир. Невидимое указывает на духовный мир. И когда Павел перечисляет здесь престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все это является субкатегориями порядка ангелов. Это разные уровни, существующие в иерархии ангельских существ. Ефесянам 1.21, 3.10, 6.12 показывают больше нюансов в этих стратосферах ангелов. Вот почему здесь Павел так старательно описывает все это. Колоссян тянуло в идолопоклонство. Они были увлечены ангелами и начинали экспериментировать поклонение ангелам. И что Павел здесь делает? Он рассуждает с ними, во-первых, о том, кто есть Иисус Христос, и второе, о чем он рассуждает с ними, так это зачем вам поклоняться созданному творению, когда вам нужно поклоняться Творцу? Зачем поклоняться тому, что Он создал, когда вы должны поклоняться тому, кто своим словом создал все из ничего? Вот о чем здесь идет речь. И затем Павел говорит, что все было создано им или через него, английский перевод, чтобы показать, что он есть то агентство, он есть тот посредник, которым все это творение начало существовать и прошло через него. И тогда вы заметите, и для него создано. Это значит, что все, что было создано для его славы, для его удовольствия, в соответствии с его целями. И по сути, все вращается вокруг него. Тот, кто задумал и создал, имеет право на использование в соответствии с его целями. И это говорит о многом касательно нашей жизни, разве нет? Мы с вами не создавали себя, и мы не являемся каким-то продуктом нашего общества или культуры. Каждый из нас был создан Иисусом Христом еще в утробе матери, начиная с первого момента зачатия. Псалом 138 с 13 по 16 стих говорит: «Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Аборт есть не что иное, чем атака против шедевра, который был создан Богом Иисусом Христом. Джей Вернон Маги говорил: «Друзья, это Божья Вселенная, поэтому вам придется делать, как Он желает. Вы можете думать, что ваши идеи лучше, но у вас нету своей Вселенной, которой вы могли бы распоряжаться». Затем он говорит им: «Тогда иди и создай свою Вселенную и со своими правилами, и тогда ты можешь делать так, как тебе захочется. А пока ты находишься в Божьей Вселенной, ты живешь на Божьей планете и дышишь Его воздухом, пьешь Его воду. И поэтому все мы должны функционировать в соответствии с Божьим замыслом и Его дизайном. Разве это не логично? Иисус Христос есть Бог. Он Бога-человек. И Иисус Христос – наш Создатель». И третье. В 17 стихе говорится, что Христос есть еще и Вседержитель, которым все стоит. Все, что Он творит, Он хранит и поддерживает тоже. Другими словами, Он не создает для того, чтобы уйти и бросить свое творение. Все, что Он создает, так и остается в Его руке. И Он продолжает содержать и поддерживать
все свое творение посредством силы Его Слова. 17 стих. Он есть прежде всего. Другими словами, Он существовал прежде всего. Это говорит о том, что Он был еще до сотворения всего. Он есть вечный Бог, вечный Творец, и Он предшествовал всему. Исаия 9:6 называет младенца Иисуса Христа, который должен был прийти в мир, Отцом Вечности. В Михея 5:2 было предсказано, что из Вифлеема произойдет тот, кто должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных. Другими словами, Иисус Христос вступил из вечности во время, родившись в Вифлееме. Иоанна 1:1 говорит: «В начале было Слово, и Слово было Бог», что значит, Христос был в самом начале. Иоанна 17:5 говорит Иисус: «И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Здесь опять Павел указывает на то, что Христос не есть сотворенное существо, потому что Он был прежде создания всего мира. Если Христос существовал еще до того, как что-либо было создано, Он не мог быть частью творения. В обратном случае, Он был бы еще одним созданием. Тогда Павел говорит в конце 17 стиха: «И все им стоит, и в нем все держится вместе», английский перевод. Знаете ли вы, что удерживает Вселенную от взрыва? Знаете ли вы, кто управляет вращением Земли? Кто управляет законами притяжения, законами термодинамики и инерции? Знаете ли вы, кто позволяет всем этим физическим законам продолжать действовать? Это Бог-творец, который управляет всем. Это Иисус Христос, который держит весь мир в своих руках. Такое высказывание просто уму непостижимо, а также Он дает жизнь и поддерживает тебя. Как ты думаешь, является ли Христос достаточно квалифицированным, чтобы знать, что будет лучше для тебя? Может ли Он знать наперед, что будет завтра? Может ли Он делать правильные решения, если Он держит всю Вселенную в своих руках? Он поддерживает, продолжает хранить и содержать все в нашей Вселенной. Если все народы перед Ним как ничто, как капля из ведра и считаются как пылинка на весах, Исаия 40, тогда чем это делает нас с вами? Но нет ничего такого, что могли бы мы принести в молитве и прошении с благодарением к Его престолу благодати, когда Христос, действующий в нас, силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Ефесянам 3:20. Все, что невозможно нам, возможно Богу. С Ним все возможно. Христос держит все. И четвертое ключевое слово. Попадает в само сердце сущности Христа. Без него знание Христа будет неполноценным. Номер 4. Он есть Господь. Он есть Господь. С 18 по 20 стих Павел описывает абсолютное господство Иисуса Христа. Хотя там напрямую не упоминается слово «Господь» (Kyrios), но истина о господстве Христа ясно просвечивается здесь в каждом слове и в каждой фразе. Павел немного раньше в этом же тексте упоминал тот факт, что Иисус Христос есть Господь, еще в 3 стихе. Заметьте, что в 18 стихе Он назван главой тела, церкви. Хорошо нам знать свое место, не так ли? Мы с вами являемся телом Христа. Некоторых из нас суверенный Бог решил сделать локтем в этом теле, а кого-то рукой, некоторых ступней, а некоторых бедром. У каждого из нас есть свое место и функция в теле Христа в соответствии с тем, как наш Господь распорядился. Каждому из нас даны были различные дары, у каждого из нас
есть разные возможности, и все это в соответствии с Божьим дизайном. И никому из нас не дается один и тот же набор даров, поэтому все мы нуждаемся друг в друге. Нога нуждается в глазах, рука нуждается в локте и так дальше. Но есть только одна голова, которая коммуницирует то, что находится в мозге. Именно оттуда исходит направление жизни и все решения. Так же, как голова передает информацию всему телу, точно так же указания для жизни тела Христа и всех его действий должны исходить от главы Христа. Все это необходимо для того, чтобы показать его господство над церковью и всей нашей жизнью. Он контролирует не только церковь, но и всю нашу личную жизнь. Нет ни одной сферы в нашей жизни, которая бы не находилась под господством Иисуса Христа. Наша личная жизнь, наша церковная жизнь, наша семейная жизнь, наша работа и отдых, все компоненты нашей жизни находятся под Его господством. И как наш глава, Он дает нам благодать. Он указывает направление. Он дает нам мудрость и силу, и все, что нам необходимо, истекает из Его главенства. Дальше Павел говорит: «Он – начаток». Начаток чего? Он есть начаток тела, начаток церкви. Павел, опять возвращаясь в прошлой вечности, к тому моменту, когда мы с вами были избраны и предопределены ко спасению во Христе, когда наши имена были записаны в книге жизни у Агнца. Прежде, еще до основания мира, Христос является началом всего этого, а также слово «начаток» указывает на его первенство, иерархию, что он стоит выше всех и находится в позиции главенства. Как вы объясните единство в церкви? Господь дал нам чудесное единство в церкви. Мы находимся в мире друг с другом, и мы имеем мир с Богом. Как это возможно? А все благодаря тому, что все мы находимся под одним главенством Христа. Все вместе слушаем и повинуемся Ему. Если есть какой раздор и разделение внутри церкви, так это потому, что эти люди не находятся под главенством Христа. Христос являет свое господство через свое слово, посредством Святого Духа, через старейшин, которых поддерживают диаконы, и течет и передается сверху вниз, в собрание церкви. Христос есть Господь. Дальше Павел говорит в 18 стихе, что Христос есть первенец из мертвых. То же самое слово было использовано в 15 стихе и несет в себе то же значение – но здесь еще более ясно видна суть. Здесь речь не может идти только о последовательности воскресения Христа из мертвых. В Старом Завете были люди, которые тоже были воскрешены из мертвых. Здесь не говорится о хронологическом порядке, но здесь говорится о возвышенности и превосходстве Христа. Здесь говорится о том, что из всех воскресших из мертвых Христос имеет превосходство над другими. Как? Читаем дальше. «Дабы иметь ему во всем первенство». Заметьте слова «во всем». Он должен быть первым в нашей семье, на первом месте в наших брачных отношениях, на первом месте в нашей работе, на первом месте, что касается нашего интеллекта. Он должен занимать первое место по времени, у нашей любви. Он должен иметь первое место в нашем разговоре, первое место в удовольствии, первое место в приеме нашей пищи, первое место в нашем развлечении, первое место в спорте, первое место в том, что мы смотрим, первое место в выборе музыки, первое место в поклонении, первое место в искусстве, первое место в служении. Он должен занимать первое место во всем. В 19 стихе он еще раз подчеркивает эту мысль. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота». Кто еще может быть главой церкви, как не тот, в ком обитает вся полнота Божества? Так что сегодня у нас нету такой свободы, чтобы делать церковь так, как нам захочется. У нас нет свободы переделывать церковь.
Мы не свободны, чтобы изобретать какие-то новые пути для нового поколения. Это не наша привилегия. Глава церкви, тот, кто умер за нее, кто есть Бог, сказал нам в своем слове, как его тело должно функционировать. Дальше Павел продолжает тщательно разъяснять господство Христа, и вы заметите, что это предложение он начал еще с 18 стиха. Итак, 20 стих говорит: «И чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Заметьте здесь слова «примирить с собою все». Слово «примирить» значит изменить статус чего-то или же произвести драматические перемены в состоянии. И по большему счету это слово описывает две разные части, которые примирились между собой, хотя здесь говорится об общем примирении. Немножко дальше будет говориться о более конкретном примирении в 21-22 стихах. Но в 20 стихе говорится о том, что Христос примирит с собою все. Что Павел имеет в виду, когда он говорит здесь слово «все»? Посмотрим в контекст. В 16 стихе Павел говорит, что им создано все, что на небесах и что на земле. И там же читаем «все им» в 17 стихе. Он есть прежде всего, и все им стоит. Здесь 4 раза упоминается слово «все». И в 18 стихе альтернативное утверждение «во всем». Так что «все» значит «все». «Все» без исключения. Павел дошел до 20 стиха и говорит, чтобы примирить с собою все. Думаю, что «все» значит «все». Мы не учим универсализм. Спасение всех без исключения, как некоторые секты учат, что в окончании даже сам дьявол будет спасен. О чем все-таки учит 20 стих? Здесь критически важный момент. Потому что Иисус Христос смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, тех, кто находится под землей. И всякий язык исповедал, что Иисус Христос есть Господь во славу Бога Отца. Не пропустите то, что здесь говорит вам Бог. Пожалуйста, не пропустите. Это намного больше, чем вы себе думаете. Там говорится, что через послушание Христа до самой смерти на Голгофе, где Он приобрел спасение для всех Его людей, через этот акт послушания Отец превознес Его наивысшую часть небес, превыше всякого имени, и в конце все примирится с Ним. И в каком-то смысле все будет положено в подчинение Христу. Тогда все и все, кто есть, единогласно возгласят: Иисус Христос есть Господь. Не во спасение, но для многих на их проклятие и вечные муки. Каждое колено преклонится перед Ним. Атеистов уже не будет в тот день, агностиков не будет в тот день, либеральных уже не будет в тот день, экоммунистических людей там тоже не будет в тот день. Повсюду будут звучать одни ортодоксальные высказывания в тот день: Иисус Христос Господь. Каждый из нас преклонит свои колени в тот день перед Христом, каждый из нас. Была ли зарегистрирована эта мысль у тебя в голове? Вопрос только в том, когда. Либо ты преклонишься перед Христом теперь, еще при этой жизни, исповедуешь свои грехи, признаешь Его господство в твоей жизни и примешь Его спасительную благодать. Или же в последний день ты преклонишь свое колено перед Христом и ты признаешь Его господство. Но Он проклянет тебя и отправит тебя в ад навсегда. И ты будешь спускаться в пропасть, в само недро ада со словами: «Иисус Христос Господь,
Иисус Христос Господь. 20 стих является экстраординарным высказыванием относительно господства Иисуса Христа. И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. 20 стих охватывает своими руками всю Вселенную, не только избранных, не только искупленных во спасение. О них говорится в 22 стихе. 20 стих является громаднейшим заявлением совершенно необузданных параметров о неограниченной, вечной и полной суверенности господства Иисуса Христа, где вся Вселенная всецело примирилась и заняла позицию под отчетности Христу, была приведена в позицию подчинения Христу. Этот текст из послания Филиппийцам 2:9-11 мы только что процитировали, что Иисус Христос будет правит и вечно будет править над всецелым порядком создания, и все то, что Он создал в 16 стихе, примирится с Ним в 20 стихе и будет под Его ногами в позиции покорности Христу. В следующий раз мы будем изучать Колоссянам 1:21-23, где мы найдем пятое слово «Кто есть Иисус Христос?» И мы окунемся в океан спасительной благодати и милость и прощение, которые даны нам тем, кто есть Бог, Творец, кто держит собою все и есть Господь всего. И только теперь мы с вами готовы рассуждать о Христе как о Спасителе. Мы должны сказать вам, что нет спасения ни в ком другом, ни в каком другом имени, ибо нет имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы вам спастись. В вашем уме нет ничего, что могло бы даже сравниться с тем, что вы только что услышали. Нету ни одной мысли в вашем уме, которая могла бы превзойти то, что вам только что было сказано. Нет ничего такого у вас, что могло бы заместить то, что вам только что было предложено. Это и Альфа, и Омега. Это сущность и суть. Это начало и конец. Это и высота, и глубина, и ширина истины и реальности. И нет ни одной капли благодати вне Иисуса Христа. Мы призываем вас исповедать свой грех сегодня. Мы призываем вас смирить себя под Его могущественной рукой. Мы убеждаем вас призвать имя Господа. И если вы еще этого не сделали, сделайте это прямо сейчас, в эту же секунду. Бросьтесь в объятия Христа, и Он примет вас. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. Он не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Придите и доверьтесь Христу, и вы станете одним из многих, кого Спаситель принял в свои объятия прощения и благодати. Как вы можете жить для чего-то или кого-то еще? Как вы можете жить в противоречии тому, для чего вы были созданы? Это несовместимо, нелогично, нерационально, чтобы вам жить ради кого-то другого, но не ради Иисуса Христа. Это моральное безумие, интеллектуальное самоубийство, жить для чего угодно, только не для первенства Христа, который должен иметь первое место в твоей жизни и во всех сферах твоей жизни. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ведь для нас жизнь Христос и смерть приобретение. Живи для Христа, верь в Христа, отдай свою жизнь Христу, восхищайся им, поклоняйся Ему, повинуйся Ему. Пусть
Вся твоя жизнь станет стрелой, которая указывает на Христа. Пусть Бог поможет тебе достичь этого. Пусть Бог своей благодатью направит твою жизнь к Нему.

0: Радио настоящей жизни.
1: Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковым, отцом их, вошли каждый со всем домом своим. Рувим, Симеон, Левий и Иуда, Иссахар, Завулон и Вениамин, Дан и Нефалим, Гад и Асир. Всех же душ, происшедших от чресла Иакова, было 75, а Иосиф был уже в Египте. И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему:
2: «Вот народ сынов Израилевых, многочисленный и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался. Иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей».
1: И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес, города для запасов, и он, иначе Илиополь. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что египтяне опасались сынов Израилевых. И потому египтяне жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами и от всякой работы полевой, от всякой работы, которой принуждали их жестокостью. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреинок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа, и сказал им:
2: «Когда вы будете повивать у евреинок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет».
1: Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им:
2: «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?»
1: Повивальные бабки сказали фараону:
3: «Еврейские женщины не так, как египетские. Они здоровы. Ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают».
1: За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то он устроял дома их. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря:
2: «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых».

Момент истины. Практическое богословие. Насколько каждый из нас будет знать Христа, будет любить Его, будет восхищаться им, ровно столько будет жизни Иисуса Христа в нас. А все остальное не имеет никакого смысла, если нет жизни, настоящей жизни Иисуса Христа. К великому сожалению, сегодня мы имеем дело с огромным количеством верующих людей, которые приходят ко Христу, которые даже в какой-то степени придерживаются христианской морали, христианских правил поведения, того, что делают все христиане. Но при всем этом жизни Иисуса Христа у них или минимально, или же, возможно, вовсе и нет. Вот почему Христос говорил. Многие скажут: «Господи, Господи, мы же именем Твоим совершали многочисленные дела». И я скажу им: «Отойдите от Меня, я никогда не знал вас». Вот почему нам нужно снова и снова, и нам нужно намного больше смотреть на Иисуса Христа, смотреть на Его портрет, на то, как Он представлен нам на страницах Священного Писания.

Ричард Бакстер. Благородное преимущество веры. В этом и заключается благородное преимущество веры. Она может смотреть на средства и на конечную цель одновременно. Мы часто слишком много смотрим на себя и творящееся вокруг зло, ропщим на Бога. Но добро и свет находятся за пределами этого мира. Те, кто видел Христа только на кресте или в могиле, качали головами и думали, что Он проиграл. Но Бог видел, что Он умер, погребен, воскрес, прославлен. И все это для Него одновременно. Вера будет таким образом подражать Богу. Мы видим, что однажды мы будем похоронены в земле, но видим также и тот момент, когда воскреснем. Я умоляю тебя, христианин, ради Евангелия и для покоя души твоей не оставляй это небесное искусство, когда в самые тяжелые времена ты можешь утешаться близостью Господнего покоя. Тот, кто вместе со Стефаном видит славу Божию Иисуса, стоящего одесную Бога, сможет перенести град камней. Радость, Господи, наша сила. Как сможем жить без нее?

0: Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова. И по обетованию наследники.
1: Солус Христус. Только Христос.

0: Радио «Новая жизнь». Просто о главном.
1: Сердце царя в руке Господа, как потоки вод. Куда захочет, он направляет его. Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва. Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, — грех. Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение. Приобретение сокровища лживым языком — мимолетное дуновение ищущих смерти. Насилие нечестивых обрушится на них, потому что они отреклись соблюдать правду. Превратен путь человека развращенного, а кто чист, того действие прямо. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женою в пространном доме. Душа нечестивого желает зла, не найдет милости в глазах его и друг его. Когда наказывается кощунник, простое делается мудрым, и когда вразумляется мудрый, то он приобретает знания. Праведник наблюдает за домом нечестивого, как повергаются нечестивые в несчастье. Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан. Подарок тайный тушит гнев, и дар в пазуху — сильную ярость. Соблюдение правосудия — радость для праведника и страх для делающих зло. Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов. Кто любит веселье, обеднеет, а кто любит вино и тук, не разбогатеет. Выкупом будет за праведного нечестивый и за прямодушного лукавый. Лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливою и сердитою. Вожделенное сокровище и тук в доме мудрого, а глупый человек расточает их. Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу. Мудрый входит в город сильных и не спровергает крепость, на которую они надеялись. Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Надменный злодей, кощунник имя ему, действует в пылу гордости. Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. Всякий день он сильно алчит, а праведник дает и не жалеет. Жертва нечестивых — мерзость, особенно когда с лукавством приносит ее. Лжесвидетель погибнет, а человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда. Человек нечестивый дерзок лицом своим, а праведный держит прямо путь свой. Нет мудрости и нет разума, и нет совета вопреки Господу. Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа.

Нам важно знать, почему Богу необходима вера. Отношения с Богом похожи на наши отношения с другими людьми в том, что любые отношения требуют веры. Мы никогда не сможем в полной мере узнать любого другого человека. Мы не можем ощущать все то, что ощущают они, или проникнуть в их ум, чтобы узнать их мысли и эмоции. В притчах 14 главе 10 стихе говорится: «Только сердце человека знает его печали, и радости его другим не разделить». Мы не в состоянии даже полностью знать свои сердца. В книге пророка Иеремии, 17 главе 9 стихе написано, что человеческое сердце коварно и неисправимо. Кто может знать его? Иными словами, человеческое сердце таково, что оно стремится скрыть глубину своего беззакония, обманывая даже своего владельца. Мы делаем это, перекладывая вину на других, оправдывая неправильное поведение, сводя к минимуму свои проступки и так далее. Так как мы не в состоянии в полной мере узнать других людей, в какой-то степени вера, доверие, является неотъемлемой частью всех отношений. Например, жена садится в машину, которую ведет ее муж, веря, что он будет безопасно управлять автомобилем. Хотя часто на обледенелых дорогах он ездит быстрее, чем она бы этого хотела. Она верит, что он всегда будет действовать в их общих интересах. Мы все делимся информацией о себе с другими, веря, что они не предадут нас, владея этим знанием. Мы едем по дороге, надеясь, что другие участники движения будут следовать правилам. Таким образом, и с незнакомыми нам людьми, и с нашими близкими и друзьями. Из-за того, что мы не можем в полной мере знать других, доверие всегда является необходимым компонентом наших отношений. Если мы не можем знать полностью других людей, то как мы можем рассчитывать на то, чтобы в полной мере узнать бесконечного Бога? Даже если Он пожелает раскрыть себя, то для нас все равно будет невозможно полностью познать Его. Это как пытаться влить океан, огромное, почти необъятное количество, в литровую банку, ограниченную емкость. Это невозможно. Тем не менее, если мы можем иметь значимые отношения с другими людьми, которым стали доверять, основываясь на своих знаниях о них и их характере, Бог открыл нам достаточно о себе через свое творение. Римлянам 1:18-21. Через свое записанное слово, Библию. 2 Тимофею 3:16-17, 2 Петра 1:16-21 и через своего сына Иоанна 14:9, чтобы мы могли вступить в значимые отношения с ним. Но это возможно лишь при условии удаления барьера нашего греха, упования на личность Христа и его жертвы на кресте как платы за наши грехи. Это необходимо, ведь как невозможно существование света и темноты, так и невозможно святому Богу иметь отношения с грешным человеком, если его грех не был уплачен и уничтожен. Иисус Христос, безгрешный Сын Божий, умер на кресте, чтобы взять наше наказание и изменить нас так, чтобы тот, кто верит в Него, мог стать чадом Божиим и жить вечно в Его присутствии. Иоанна 1:12, 2 Коринфянам 5:21, 2 Петра 3:18 и Римлянам 3:10-26. Были времена в прошлом, когда Бог являл себя более очевидным для людей образом. Одним из примеров этого является время исхода из Египта, когда Бог проявил свою заботу об израильтянах, наслав язвы на египтян, пока те не были готовы отпустить евреев из рабства. Затем Бог открыл Красное море, что позволило около 2 миллионам израильтян перебраться на другой берег.
Затем, когда египетская армия попыталась пройти по тому же пути, он низринул на них воды моря. Исход 14:22-29. Позже, в пустыне, Бог чудесным образом кормил свой народ манной, вел их днем в столпе облачном, а ночью в столбе огня, что было видимым представлением его присутствия с ним. Исход, 15 глава, 14 и 15 стихи. Тем не менее, несмотря на эти неоднократные проявления его любви, руководство и власть, израильтяне продолжали отказываться верить ему, когда он хотел, чтобы они вошли в землю обетованную. Вместо этого они решили поверить на слово 10 мужчинам, испугавших их историями о городах-крепостях и гигантского роста народах той земли. Числа 13:26-33. Эти события показывают, что дальнейшее откровение Бога о самом себе для нас не будет иметь большого влияния на нашу способность доверять Ему. Если бы Бог взаимодействовал подобным образом с людьми, живущими сегодня, мы бы не реагировали иначе, потому что наши греховные сердца такие же, как и у древних израильтян. Библия также говорит о будущем, когда Христос вернется во славе, чтобы править землей из Иерусалима в течение 1000 лет. Откровение 21:10. В течение этого царствования Христа на земле родится значительное число людей. Оно будет править с полной справедливостью и праведностью. Но несмотря на его совершенное правление, в Библии говорится, что в конце 1000 лет Сатана без проблем соберет армию, чтобы восстать против правления Христа. Будущие и прошлые события показывают, что проблема не в том, что Бог недостаточно открывает себя человеку, а скорее в человеческих греховных сердцах, которые восстают против правления любящего Бога. Мы греховно жаждем к самоуправлению. Бог достаточно проявил нам свою природу, чтобы мы могли доверять Ему. Он показал через события истории, в природе и через жизнь Иисуса Христа, что Он – всемогущий, всезнающий, премудрый, любящий, святой, неизменный и вечный. И в этом откровении Он показал, что достоин доверия. Но как и с израильтянами в пустыне, выбор за нами – доверять ему или нет. Часто мы склонны делать этот выбор, основываясь на том, что, как мы думаем, мы знаем о Боге, а не на том, что Он открыл о себе и что мы можем понять о Нем посредством тщательного изучения Его непогрешимого слова – Библии. Если вы еще не сделали этого, начните внимательно изучать Библию, чтобы иметь возможность прийти к познанию Бога через веру в Его Сына Иисуса Христа. Он пришел на землю, чтобы спасти нас от наших грехов и дать нам возможность иметь близкое общение с Богом, как сейчас, так и более полно, однажды на небесах.

Томас Бостон. Душа, покорившаяся Богу. Воля возрожденного человека расположена к принятию Иисуса Христа как своего Господа. Душа согласна подчиниться Ему. Возрождающая благодать подрывает и разрушает в сердце человека страшные замыслы против праведного Господа. Она разрывает жилы железные, Исаия 48:4, которые удерживали грешника от поклонения Ему, и располагает его не быть больше жестоковыйным, Иеремии 17:23, и покориться Господу. Возрожденный человек хочет взять на себя иго заповедей Христа, взять крест свой и следовать за ним. Матфея 16:24. Он согласен принять Христа на любых условиях. «В день силы твоей народ твой готов». Псалом 109:3. Таким образом, когда разум человека просвещен Богом и воля обновлена, он полон решимости и готов ответить на призыв Евангелия. Ибо главная работа благодаря возрождению проделана. Крепость сердца взята, в самых сокровенных уголках души есть место для Господа Иисуса Христа, открыта как внутренняя дверь воли, так и внешняя дверь разума, для того, чтобы вошел Христос. Одним словом, Христос принят в сердце, покорившимся Ему. Одним словом, Христос принят в сердце, покорившееся Ему. Он входит в душу животворящим духом, посредством которого человеку сообщается духовная жизнь, ибо человек сам по себе был мертв по грехам своим.

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: В жизни каждого человека достаточно большое место занимает те вещи, которые кажутся нам интересными, которые нас воодушевляют. Люди много путешествуют, и одна из основных причин, почему люди путешествуют, они едут, чтобы посмотреть что-то, посмотреть большие каньоны, посмотреть Эйфелеву башню, посмотреть какие-то чудеса, которые притягивают внимание людей, потому что они нас восхищают. Потому что то, что мы видим там, в действительности выражает чудо, искусство, чью-то мудрость, чье-то могущество, силу. Писание говорит нам о том, что самое большое чудо, которое есть, существует во Вселенной, это дело Божьих рук. Это то, кто Бог есть, и это то, что Он делает. В действительности, если вы помните послание к римлянам, первая глава, вот там в конце или в середине, этой, во второй половине этой главы, апостол Павел пишет о том, что люди, которые увидели Бога в природе, они не прославили Его, не возблагодарили, и Он предал их превратному уму. И там написано, одна из проблем, которые есть у людей, это то, что они заменили славу Божию славой творений. В этом, наверное, виноваты не только люди неверующие, в этом очень часто виноваты и мы с вами, верующие люди. Мы забываем смотреть на Бога. Бог перестает быть для нас объектом нашего восхищения, объектом радости, объектом того, что в действительности не просто достойна славы, а тот, кто несет в себе славу. Сегодня я хотел говорить с вами на последнюю главу книги «Бытие», посмотреть с тем, чтобы сердца наши могли сокрушиться перед Ним, чтобы мы могли сегодня восхищаться Господом, чтобы мы сегодня в действительности ощутили, насколько Он велик, насколько Он реален в жизни каждого из нас. Мы попробуем это сделать, глядя на историю Иосифа, последнюю часть этой истории, которой Господь позаботился, чтобы поместить ее на странице Священного Писания. Книга «Бытие», как вы помните, начинается с Бога. Мы исследовали эту книгу, и мы в самом начале говорили о том, что Бог позаботился о том, чтобы открыть себя, и Он открывает себя в своих делах, Он открывает себя в своей личности, Он открывает себя во взаимоотношениях с людьми. Сначала с Адамом и Евой, потом мы видим, как эти взаимоотношения развиваются. И вот в самом конце мы видим особое внимание этому отдельному человеку по имени Иосиф. И несмотря на то, что Бог рассказывает о людях, рассказывает об Израиле, об возникновении израильского народа, Он рассказывает о своем действии в этих людях. Несмотря на все это, главной личностью книги «Бытие», как и во всей Библии, остается Бог. Мы видим здесь Его характер, мы видим здесь Его природу, мы понимаем Его действия, мы видим Его качества, мы видим Его атрибуты. И вот одним из таких качеств, на которые мы сегодня обратим особенное внимание, является божественное провидение. Божественное провидение – одно из наиболее удивительных явлений Вселенной. Суть его в следующем. В своей мудрости, в своем величии, в своей славе, просто поражающей славе, Бог может выстраивать события так, что они, сохраняя свободные действия их участников, неизбежно достигают поставленной Богом цели. Это намного сильнее любого чуда. Бог продолжает контролировать всю Вселенную. Он продолжает контролировать каждого человека. Каждый человек действует, исходя из того, кто он есть, исходя из тех обстоятельств, в которых он находится. Но Бог берет и сводит это все в единую картину, которая и представляет собой историю искупления. Это самое большое чудо, которое совершает Бог каждый день. Все происходит естественно, каждый человек принимает решение, каждый человек действует, каждый человек несет ответственность за те решения, которые он принимает, но в результате происходит то, что определил Бог. Чтобы помочь нам видеть это, Бог, завершая историю Иосифа, представляет нам один очень важный штрих. Давайте мы прочитаем всю эту главу с самого начала, вот для того, чтобы подойти к той точке, которая будет сегодня объектом нашего особенного интереса. Начинается глава с описания похорон Иакова. Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним, и целовал его. И повелел Иосиф слугам своим, врачам, бальзамировать отца его. И врачи набальзамировали Израиля. И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование. И оплакивали его египтяне 70 дней. Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря: «Если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так: отец мой заклял меня, сказав: вот я умираю в гробе моем, который я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться». И сказал фараон: «Пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя». И пошел Иосиф хоронить отца своего, и пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его, и все старейшины земли египетской, и весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его, только детей своих, и мелкий, и крупный скот свой оставили в земле Гесем. С ним отправились также колесницы и всадники, так что сон был весьма велик. Дошли они до Горен Гаатада, при Иордании плакали там плачем великим, весьма сильным. И сделал Иосиф плач по отце своем 7 дней, и видели жители земли той Хананеи плач в Горен Гаатаде, и сказали: «Велик плач этот у египтян, посему наречено имя месту тому плач египтян, что при Иордане». И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им, и отнесли его, сыновья его, в землю Ханаанскую, и похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность для погребения у Ефрона Хитиянина пред Мамре. И возвратился Иосиф в Египет, сам и братья его, и все ходившие с ним хоронить отца его, после погребения им отца своего. Иосиф вместе со своими братьями, мы видим, исполняет завещание отца, и это завещание, как вы помните, было шагом веры. Иаков поверил Богу, что эта земля будет их землей. Точно так же, как Авраам когда-то поверил и купил там пещеру. Точно так же, как Исаак заповедовал, чтобы его похоронили там, в этой пещере. Точно так Иаков находится в Египте сейчас, но он знает, что Бог однажды выведет народ, Бог однажды будет делать свое дело, которое он провозгласил в Авраамовом завете. И вот здесь, после того, когда они возвращаются в Египет, возникает ситуация, которую Моисей посчитал достаточно важной, чтобы написать о ней подробно в самом конце своей книги. 15 стих. «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: что если возненавидит Иосиф нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали? И послали они сказать Иосифу: отец твой перед смертью своей завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это». Братья Иосифа хорошо понимали свою вину. Перед их глазами стояло все, что они сделали Иосифу. И сейчас, когда они остались с ним один на один, когда не стало отца, когда они понимают, что у Иосифа очень много власти в этой стране, и они ясно понимают, что у Иосифа есть огромная возможность отомстить. И вот в отчаянной попытке обезопасить себя, они придумывают историю. Историю о том, что отец их якобы перед своей смертью сказал им наедине, без Иосифа, чтобы они передали ему, чтобы тот их помиловал. Скорее всего, это была выдумка, потому что у Иакова было много личных разговоров с Иосифом. Один из них записан в 48 главе, мы только что изучали это, читали. И, конечно же, он мог бы передать это завещание лично Иосифу, попросить об этом. Иосиф все это понимал. Он видел эту печальную картину и плакал. Ему было искренне жаль братьев. Он видел, что они не понимали до конца истинной картины происходящего. Братья измеряли Иосифа собою. И по этой причине их подход к Иосифу именно такой. Они думали о нем, исходя из того, как они бы поступили в подобной ситуации. Но ответ Иосифа был совершенно неожиданным для них. 50 глава, 18 стих. «Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали, вот мы рабы тебе. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, и сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь. Я буду питать вас и детей ваших, и успокоил их, и говорил по сердцу». Это последнее действие Иосифа, которое описано в книге Бытия, кроме его последнего завещания. Так вот, говоря об этом, описывая это последнее действие, Моисей подчеркивает несколько важнейших характеристик Бога для того, чтобы закончить эту

Уникальнейшая способность Бога управлять миллиардами процессов одновременно, процессы, которые происходящие во Вселенной, и направлять их к достижению определенной им цели. Опять-таки, когда мы говорим о миллиардах процессов, речь идет о сверхсложных процессах. И вот эти сверхсложные процессы, они объединяются Богом в еще более сложные комбинации, и при этом все очень точно. Удивительно точно. Это, конечно же, раскрывает перед нашим взором величие Божьей личности. Писание очень много говорит об этом. Я приведу несколько текстов о том, что Господь управляет миром от самого начала и до самого конца. Апостол Павел, проповедуя в Афинах, обращаясь к язычникам, он говорит этим людям: «Посмотрите, самое первое, что вам нужно знать о Боге». Деяние 17 глава, 24 стих. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». Вот здесь утверждается, что Бог сам дает всему жизнь и дыхание и все. Вы знаете, что в вашем организме прямо сейчас происходит примерно 5000 разных химических процессов. Эти все процессы гармонично объединяются в одну линию для того, чтобы позволить вам жить. Здесь написано «жизнь» и «дыхание» и «все». Последнее очень важное слово. И все, что делает возможной жизнь. Так вот, здесь написано «сам да я». Это правда, что Бог, прежде чем сотворить Вселенную, создал систему сложнейших физических законов. И, конечно, это правда, что кровь в вашем организме и все ткани, и сердцебиение, и все органы, они все взаимодействуют в согласии с этими законами, это точно. Но это не говорит о том, что Бог сотворил все законы, и Он просто оставил их как часы заведенные, как они работают без Его непосредственного вмешательства. Здесь сказано, что Он сам дает жизнь, и дыхание, и все. И Он сам может забрать в любой момент. Очень важное утверждение. То есть все вот эти законы настолько могущественны, сложны, что ими управляется вся Вселенная, от мельчайших атомов и молекул до галактик, созвездий, разных космических тел, о которых мы знаем и о которых мы не знаем. И все, что находится между атомами и космосом, это атмосфера Земли, это тысячи биологических процессов в организме, это поддержание условий жизни здесь на Земле. Все это управляется Богом в режиме реального времени. Несмотря на то, что Бог делает это через законы природы, эти законы не выше Бога, они подчиняются Ему. Бог их создал, и Он непосредственно ими управляет. Псалмопевец ясно утверждает, что Вселенная тверда, потому что Господь царствует. 92-й Псалом, 1 стих. Господь царствует. Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан, потому Вселенная тверда не подвигнется, то есть по причине непосредственного царствования нашего Господа. Пророк Исаия говорит еще более детально, 40 глава, книга пророка Исаии, 22 стих. «Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча перед ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто», то есть речь идет о том, что он управляет людьми, «делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он вдохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому». Бог управляет всем, что происходит на земле. Далее он поднимает глаза к небесам и говорит следующее, 25 стих. «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните, — говорит святой? Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силы у него ничего не выбывает». В Новом Завете об этом же говорит апостол Павел, Колоссянам 1 глава 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле,
видимое и

невидимы. Престола ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Вот эта фраза «все им стоит» буквально «все держится им». Это при его непосредственном участии. Бог, здесь сказано о второй личности Божества, об Иисусе Христе, Бог непосредственно руководит всем, что происходит на земле. Это истинно известно. Это одна из главных тем Библии. И вот история Иосифа помогает нам увидеть и понять ее на практике. Прикоснуться к этой тайне, увидеть это торжество божественного провидения. Я хотел бы посмотреть на четыре грани величия Божьего провидения, которые открываются нам в истории Иосифа. Во-первых, божественное провидение управляет обстоятельствами. В нашей жизни много чего происходит. Самые разные обстоятельства, которые не регистрируются даже в нашем сознании. Или очень маленькая их часть запоминается нами. Тысячи, миллионы, миллиарды разных процессов, которые происходят вокруг нас, они находятся под очень точным управлением божественного провидения. Посмотрите, с чего начинается сцена, о которой мы говорили, с Иосифа и его братьев. Разговор с братьями побудил Иосифа еще раз увидеть все то, что с ним произошло. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали? То есть ясно, что в сознании этих людей стоят какие-то события, определенные события, которые произошли до того. Первая грань в том, что при помощи своего провидения Бог организует и направляет события таким образом, что они достигают поставленной им цели. Иногда это самые неожиданные и самые непонятные, часто неприятные для нас события. Это реальность, которую мы видим. Иногда это какие-то вещи, которые кажутся малозначащими, иногда речь идет о чем-то очень существенном. Ну, давайте посмотрим, как это было в жизни Иосифа. В самом начале мы видим, что Рахиль не может родить детей. Ее соперница Лия рожает. Дальше служанка, в конце концов, уже рожает. И после того, когда у Иакова было уже 10 детей, вот только после этого рождается Иосиф. Кто этим управлял? Бог этим управлял. Вот нам кажется, что это случайно, что что-то происходит здесь, вот просто организм Рахили так действовал или не действовал тогда, когда они ожидали, чтобы он действовал. Но в результате получается очень интересная комбинация обстоятельств. Рождается Иосиф. Он был настолько долгожданным для Иакова, что Иаков просто души в нем не чаял. И когда он очень сильно любил Иосифа, это отразилось на его взаимоотношениях с остальными сыновьями. Он Иосифа любил так, что он одежду ему специальную делал. И это потихонечку, смотрите, это вне контроля Иосифа. Это кажется для нас вот вообще бесконтрольно. Но потихонечку закладывается обстоятельство, что между Иосифом и его братьями какая-то неприязнь. Зависть появляется. А там еще сон Бог посылает, который Иосиф рассказывает, который вообще непонятен, и он произвел такую негативную реакцию. То есть, когда мы смотрим на эту историю, мы видим, что в ней очень много удивительных, в кавычках, совпадений, без которых невозможно дальнейшее продолжение истории. И вот это чудо божественного провидения. Ну, кроме того, множество этих совпадений. Смотрите, братьям нужно было пойти пасти свой скот именно в то место, где будет проходить караван купцов мадианитянских. И отцу нужно было послать Иосифа проведать братьев именно в то время, когда это должно было произойти. Если вы помните, Иосиф пошел в другое место, где они находились сначала, а потом он там узнал, что так как там не хватало корма для пастбищ, для скота, они вынуждены были перейти в другое место. И вот Иосиф приходит именно в эту точку, именно в это время.
именно в этот период, в этой точке эскалируются их взаимоотношения, то есть братья вымещают свою ненависть, свою зависть, будучи движимы своей завистью. И вот здесь, как раз в этой точке, караван идет. То есть вот нам кажется, что это просто стечение обстоятельств. Но эти все обстоятельства управляются в великом разуме, в Божьем разуме. Вот в этом торжество божественного провидения. Дальше. Купцы мадианитяне, они должны были привести Иосифа именно на тот рынок, куда придет Потифар, который должен был на него обратить внимание, и он должен был заинтересоваться им, он должен был его приобрести. Для того, чтобы прийти к той финальной точке, которая запланирована Богом. То есть, когда мы посмотрим на все это, мы можем очень ясно увидеть, что здесь было миллион ситуаций, которые могли бы изменить все дальнейшее течение обстоятельств. Бог управляет обстоятельствами. Более того, именно в этот период должна была наступить семилетняя засуха, которая потом сыграла важнейшую роль в переселении семьи Иакова в Египет. А потом, после этого, вы знаете, что они должны были размножиться в Египте, а потом они должны были стать рабами в Египте, а потом Бог должен был освободить евреев из Египта для того, чтобы заключить с ними Синайский завет. То есть, когда мы смотрим на эти обстоятельства, этих обстоятельств миллионы, не тысячи, их миллионы или миллиарды. От самых маленьких до самых гигантских, но все они находятся под Божьим контролем. То же самое происходит и сейчас, друзья. Это гигантский план, о котором мы говорим. Но если мы посмотрим на нашу жизнь, то мы сможем увидеть в нашей жизни тысячи подобных ситуаций, которые некоторые непонятны нам, некоторые очень болезненны, некоторые несут с собой что-то, что для преодоления чего нам нужны особые силы. Но во всем этом мы видим, мы точно знаем, что Бог из всех этих нитей, Он ткет картину, которая в действительности приведет нас к самой лучшей определенной им цели. Итак, это первое. Бог управляет обстоятельствами. Посмотрите, пожалуйста, на вашу жизнь и отметьте какие-то обстоятельства в вашей жизни, которые чудесным образом направляемы Богом. Второе, что мы видим здесь, Бог управляет людьми. Божье провидение управляет людьми. Вот это очень интересно. Посмотрите, 20 стих. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Я здесь специально выделил эти два глагола «умышляли» и «обратил». Причина, почему я это сделал, заключается в том, что в еврейском языке это одно и то же слово. Слово «умышляли» и слово «обратил» — это одно и то же слово. То есть, если мы поставим одно и то же слово, то мы можем прочитать это так. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог умышлял это в добро». Значение этого слова означает «планировать что-то». То есть Иосиф говорит братьям: «Продавая меня в рабство, вы намеревались сделать зло. Но Бог, допуская это, планировал что-то другое». В этом удивительное величие Божьей мудрости, Божьих способностей. Именно они стоят вот здесь за Божьим провидением. Обратите внимание, братья Иосифа действуют, исходя из реальности состояния их сердец. Они не марионетки, они не куклы, которыми Бог вот управляет. Они действуют, исходя из того, чем их сердце наполнено. Их сердце наполнено злостью по отношению к Иосифу, потому что зависть ими движет. Они находятся в этой точке. Они движимы реально, исходя из того, чем они живут. Но Бог использует это для определенной им цели. Это очень интересно. Именно это решение необходимо было для дальнейшего развития определенного Богом плана. Более того, как я уже говорил, они принимают это решение. Вот они дошли до этой точки кипения именно в этой точке. Именно в этот момент. Подобных ситуаций в жизни Иосифа много. Мы уже говорили, Потифар решил пойти на рынок рабов именно тогда, когда туда привезли Иосифа. Скажите, его кто-то заставил пойти в это время?
ангел ему сказал, или каким-то образом Бог вот сделал так, что этот Потифар стал рабом бездумным, немыслящим и просто безвольно пошел. Нет, абсолютно. Потифар идет на этот рынок рабов, исходя из своего собственного желания, у него возникла нужда, чтобы у него был какой-то слуга еще, и он решил, а не в это ли время нужно пойти, и он услышал, что там есть те, кого можно приобрести. Но это нужно было для того, чтобы Иосиф оказался в его доме. Более того, жена Потифара, вот казалось бы, пойти на рынок рабов — это такое нейтральное действие. Посмотрите, жена Потифара, она захотела вступить в связь с Иосифом. Это греховное действие совершенно. И очень интересно, что именно это желание жены Потифара нужно было для того, чтобы Иосиф оказался в тюрьме. А Иосифу нужно было оказаться в тюрьме, чтобы встретиться там с виночерпием и хлебодаром. А виночерпию потом нужно было забыть о просьбе Иосифа на 2 года. Только для того, чтобы потом Иосиф встретился с фараоном. Вот что такое Божье провидение. Божье провидение – это его удивительнейшая способность брать все то, что на земле, и соединить в одну определенную им картину. Удивительную картину. Подобных историй в Писании очень много. Притча 21.1, помните, написано: «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод направляет он». Вы знаете, самая большая, славная точка Божьего провидения, она выражена была в жизни Иисуса Христа. Вот если мы посмотрим на то, сколько точек сошлось в его жизни, в его смерти, в его подвиге. Вы знаете, что Иуда предал Христа, исходя из реального состояния его сердца. Это то, чем было наполнено его сердце. Это то, что происходило в это время. Он делал то, что хотел, но именно этот шаг сыграл важнейшую роль в Божьем плане, приготовленном для сына искупления, который сын должен был совершить. Иисус говорит, Луки 22:21: «И вот рука, предающая меня со мною за столом, впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению», то есть божественное предназначение. «Но горе тому человеку, которому он предается». То есть Иосиф несет за это ответственность. Вот в этом удивительнейшая тайна, удивительнейшее величие и торжество божественного провидения. То же самое можно сказать о Каиафе, то же самое можно сказать о Пилате. Каждый из них принимал самостоятельное решение, исходя из своих интересов, своих целей. Причем у Каиафа были одни интересы, у Пилата совершенно другие интересы. Но все они сошлись в этой точке удивительнейшим образом. Сошлись в этой точке, сделав возможным искупление, которое Христос должен был совершить. Подобное мы видим в истории развития церкви. Я один только пример приведу. Не помните, когда Савл обратился? Так вот, апостолы не способны были принять Савла после его обращения, потому что они его боялись. Они просто не верили в то, что Савл в действительности стал новым человеком. Они столько много слышали о том, что он притеснял христиан, что он брал их, бросал в темницы и убивал их, что когда он обратился, когда он стал проповедовать, они просто не способны были его принять. Это было естественное состояние сердец апостолов. В результате Савл после какого-то времени оказывается в Тарсе. Именно в это время развивается церковь в Антиохии. Именно в это время Варнава вспоминает о Савле, зовет его. Именно в результате этого Савл, или потом Павел, стал сильнейшим Божьим инструментом для распространения Евангелия в мире вообще. Не только в языческом мире, но в мире вообще. Итак, второе, что мы видим в тайне, в торжестве божественного провидения, оно управляет обстоятельствами. Дальше мы видим, оно управляет людьми, не лишая их при этом их личности, их способности действовать, их способности принимать решения, оценивать ситуацию, их способности реагировать на то, что
происходит. Третий очень важный элемент в торжестве Божьего провидения – оно использует чье-то зло для своих добрых целей. Вот это еще труднее для нашего понимания, но мы видим то, что здесь написано. Посмотрите 20 стих. «Вот вы планировали против меня зло, но Бог планировал это в добро». Это труднопонимаемое и понимаемое явление. Люди делают зло. Земля наша полна зла. Самого разного. Какое-то по недочетам, какое-то люди делают специально, осознанно. Какие-то вещи, которые происходят в результате физиологических процессов, болезней. Что-то происходит в природе, наводнение, ураганы. То есть земля – это бушующий океан зла. После того, когда люди согрешили, после того, когда грех распространился по земле, после того, когда тление стало реальностью природы, реальностью окружающего нас мира. Вот это бушующий океан зла. И Бог берет вот этот бушующий океан зла и выкристаллизовывает в нем добро. И в этом удивительное торжество его провидения. Иосиф оказался в Египте, он стал премьер-министром этой страны, и этим спас жизнь своей семьи или семьи своего отца в результате того, что его продали братья. Нам это трудно понять, и нам трудно примирить это в нашем сознании. Мы хотели бы видеть мир и жизнь такой гармоничной, гладкой, без боли, без трудностей, без проблем. Но жизнь после грехопадения, она полна боли, она полна трудностей, она полна проблем. И удивительное торжество или тайна божественного провидения, что Бог берет эту боль, эту трудность, эти проблемы, и Он берет и направляет ее туда, чтобы привести к максимальному благу. Когда мы смотрим на эту всю картину, мы видим, что братья делали это зло, исходя из своих злых намерений. Но именно их злые действия играют ключевую роль в достижении Богом поставленных целей. То же самое происходит и с Потифаром и его женой, когда жена Потифара делает зло, оклеветав Иосифа и заставив мужа бросить его в тюрьму. Это зло. И точно так Потифар делает зло, не разобравшись в сути происходящего. И когда он просто легкомысленно, очень легко предает своего верного сотрудника, который был очень верен ему. Но смотрите, благодаря всему этому Иосиф встречается с свиночерпием, чтобы тот вспомнил о нем в нужный момент и представил его фараону. Это еще одно совершенно непостижимое качество Богом. Вы знаете, что Бог использовал это качество для того, чтобы совершить самое большое добро, которое когда-либо было совершено во Вселенной. Самое большое добро – искупление человечества – стало возможным в результате самого большого зла, которое было совершено во Вселенной когда-либо. Люди распяли Божьего Сына. И вот в этом непостижимость Божьего провидения. Это же мы видим в истории Церкви. Мы видим, как первые 300 лет Бог допускает, что на Церковь обрушивается мощнейшее гонение. Но именно этот период был периодом максимального роста Церкви. Бог допускает зло, но Церковь растет так, что к моменту, когда Константин объявил христианство государственной религией, за время гонений 10% жителей Римской империи были христианами. И это все произошло в результате жесточайшей гонений или во время жесточайшей гонений. Или еще одна интересная картина. Вы знаете, что отступление Израиля от Бога привело к тому, что Бог несколько раз рассеивал этот народ по самым разным народам. Но это удивительным образом создало инфраструктуру так, что в каждом народе вокруг появились еврейские синагоги. И тогда, когда Иисус Христос умер, воскрес и послал учеников проповедовать, они пошли проповедовать, и они всегда начинали свою проповедь откуда? С этих синагог. То есть вот посмотри, народ израильский отступал от Бога. Это зло? Конечно, зло.
В результате этого Бог допускает наказание, от которого страдали многие. Помните, когда вавилоняне пришли в Иерусалим, и Иеремия плакал, написана книга «Плач Иеремии». Но Бог через это делает удивительное явление, когда рассеявшиеся евреи, они организуют синагоги во всех этих точках вокруг. Так, чтобы, когда в нужный момент, вы помните, 2 глава Деяний апостолов, когда там перечисляются разные народности, откуда пришли люди для того, чтобы поклониться Богу в Иерусалиме. Помните, критяне, киринеи, из разных-разных точек. Это была Божья подготовка, которую Бог сделал в течение предыдущих столетий, чтобы люди оттуда пришли сюда и услышали благую весть и понесли туда-назад свои синагоги. Вот в этом торжество Божьего провидения. Посмотрите на вашу жизнь, и вы, возможно, уже сейчас можете увидеть что-то, что было больно, что было неприятно, но что Бог обратил в добро, что Бог допустил для того, чтобы привести вас к чему-то намного большему, чем мы можем себе представить, что мы никогда бы не запланировали, что мы никогда не способны были бы сделать, если бы не было этой боли, если бы не было каких-то неприятных, неудобных обстоятельств. Последнее. Мы говорим о торжестве божественного провидения. Оно управляет обстоятельствами. Оно управляет людьми. Третье. Оно использует чье-то зло. Оно использует реальное зло для достижения своих добрых целей. Оно использует зло земли. Зло вот этого мира, бушующего океана. Но есть четвертое очень важное обстоятельство. Оно достигает исполнения завета. Это не просто так. Вот когда Бог достигает цели, Он достигает конкретно поставленных перед Ним цели, или которые Он поставил цели. Давайте еще раз с 18 стиха прочитаем. «Пришли и сами братья Его, и пали пред лицом Его, и сказали, вот мы рабы Тебе. Сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, и дальше описывается добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Вы помните, когда-то Бог призвал Авраама, сказал ему, что я умножу тебя, и от тебя произойдет великий народ. Интересно, проходят годы, десятилетия, у Авраама в конце концов рождается сын, один только сын. Потом у Исаака есть два сына, и вот только у Иакова 12, только у Иакова уже можно просмотреть народ, у этих сыновей же сыновья появляются, только у Иакова можно увидеть этот народ, и вдруг обстоятельства складываются так, что они могли бы умереть с голоду, оставшись там, в этом месте, куда их Бог привел. И вот для того, чтобы сохранить жизнь великому числу людей, Иосиф ясно понимает, что речь идет о исполнении Божьего обетования, которое является частью Авраамова завета. То есть Бог это делает, потому что это Он обещал. Бог это делает, потому что это Его завет, и Он верен завету. Иосиф подчеркивает это. Именно это он видит, отвечая братьям. Он ясно понимает, что Бог делает что-то большее. От своего отца и деда он знал, что Бог однажды сказал, что его потомки будут в земле чужой на протяжении 400 лет. Он еще не знал, что будет за эти 400 лет. Он совершенно не предполагал, что за эти 400 лет они станут рабами почему-то. Он совершенно не предполагал, что после этого будет освобождение, будет Пасха. Представьте себе, есть христианство без Пасхи. Я имею в виду без еврейской Пасхи, потому что христианская Пасха, она стоит на еврейской Пасхе. Потому что освобождение произошло тогда, и Агнец был заклан тогда, который показывал на главного Агнца, который однажды будет заклан. То есть все это очень тесно связано с Божьим заветом. Это очень важная истина.
говоря о том, что Бог использует зло, чтобы через него произвести что-то доброе, нам очень важно помнить, что это добро определено Богом. Нам часто кажется, что добро должно быть вот так выражено или по-другому выражено. Апостол Павел пишет очень хорошо в известном месте Писания Римлянам, 8 глава, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Все абсолютно. Почему? Потому что Божье провидение на все. Дальше он описывает это благо. Благо, которое касается каждого из нас. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы Он был первородным между многими братьями». Заметьте, добро в том, чтобы быть подобными образу Иисуса Христа. Именно к этому Господь направляет нашу жизнь. Все содействует ко благу. Но здесь есть важное обстоятельство. Посмотрите, это относится только к участникам Нового Завета, любящим Бога и призванным по Его изволению. Вот точно так, как Бог управлял жизнью Иосифа, будучи верен Авраамову завету, вот точно так Он управляет нашей с вами жизнью сегодня, потому что Он верен Новому Завету. И поэтому нет ничего большего, друзья мои, чем сегодня быть уверенными в том, что мы принадлежим Иисусу Христу и принадлежим Его завету.

радио. Новая жизнь. Псалом 41. Начальнику хора. Учение сынов Кореевых. Как лев желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь перед лицо Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой. Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий, согласом радости и славословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня. Молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетуя, хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои. Когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя? И что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.

0: А во что веришь ты?
1: Народное христианство. Условное название народной религии, в основе которой лежит синкретическое мировоззрение, сочетающее в себе элементы христианской канонической, апокрифической и фольклорной традиций. Включает космогонические, космологические, эсхатологические, религиозные и этноконфессиональные представления. Свод этических нормативов, важнейшими составляющими которого является понятие добра и зла, греха и чуда, определяющие гармонию и равновесие мира, взаимоотношения Создателя со своими творениями, нормы человеческого общежития. Эти понятия и представления тесно связаны с народным календарем, народной демонологией, народной медициной, а также культом предков. В народном христианстве сформировалась неофициальная интерпретация ритуалов, священных текстов и персонажей библейской истории. Таким образом, это форма религии, в которой в синкретическом единстве сосуществует христианское вероучение и элементы дохристианских языческих верований. Соединяются архетипические идеи и христианские каноны. Термин «двоеверие», как проявление народного христианства, появился в Средние века. Он упоминается в проповедях, направленных против христиан, не прекративших тем или иным образом почитание языческих божеств. Во время своего появления это слово обозначало конфликт, сознательный или бессознательный, между двумя разными религиозными системами. Сам термин подразумевает двойственность, конфликтующие друг с другом и разделенные язычество и христианство. Этого оттенка нет в термине «религиозный синкретизм», который, напротив, подчеркивает слияние. Концепция двоеверия зародилась в церковной среде. Еще в период раннего христианства появляется обличительное слово против неканонических религиозных практик среди христиан. Например, в Восточно-Римской империи IV века Астерий Амасийский, около 350-го, около 410-го года по Рождеству Христовому, в своих проповедях выступал против празднования календ, а Василий Великий в это же время обличал современников, христиан, за разгульные поминки на могилах, принимавшие характер языческих луперкалий. В Западной Римской империи отцы и учителя церкви в своих проповедях также обличали христиан за присутствие в их жизни остатков языческих обычаев. В этом контексте явление двоеверия присуще всем ветвям христианства – католической, протестантской, православной. Что говорит Библия? «Есть только один Бог. Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме меня». Книга пророка Исаии, 45 глава, 5 стих. Бог ясно явил свою волю относительно того, что следует делать человеку и как поклоняться. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое – нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Второзаконие, 29 глава, 29 стих. Также «Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Евангелие от Матфея, 4 глава, 10 стих. Слово Божье учит нас тому, что невозможно соединение поклонения истинному Богу, который открыл себя в Писании и откровении воплощения Иисуса Христа, и других религиозных взглядов. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и Мамоне». Евангелие от Матфея, 6 глава, 24 стих. И какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Второе послание апостола Павла к Коринфянам, 6 глава, 15-16 стихи. Эти и многие другие места Священного Писания показывают нам, что вера в Христа неделима с верой во что-то еще. Такая вера сразу же переходит в разряд идолопоклонства. Лекарством от этой болезни есть исследование Писания с целью глубокого познания Господа нашего Иисуса Христа, который единственный является нашим спасителем и освободителем от ложных верований и суеверий, обольщающих наше сердце. Призываем вас последовать словам апостола Петра и возлюбить чистое словесное молоко Писания, чтобы возрасти вам во спасение в Иисусе Христе.
0: А во что веришь ты? Ответь себе на этот вопрос вместе с радио «Новая жизнь».

0: молитва пуритан.
1: О Господи Боже, учи меня познавать, что благодать предваряет мое спасение, сопровождает его и следует за ним, что она поддерживает искупленную душу, что ни одно звено цепи ее никогда не может выпасть. От Голгофского креста несется благодать волна за волной, достигает меня, омывает мой грех, очищает меня, обновляет мое сердце, укрепляет волю мою, заставляет меня стремиться к Тебе, возжигает пламя в душе моей, владычествует во внутреннем человеке моем, освещает всякую мысль, всякое слово, всякое дело мое, открывает мне Твою безмерную любовь. Как велики мои почетные права во Христе Иисусе! Без Него я дальний, внешний пришелец. В Нем я приближаюсь к Тебе и касаюсь царского Его жезла. Без Него я не осмеливаюсь поднять повинной главы. В Нем взираю на своего Бога, ставшего мне отцом и другом. Без Него я закрываю дрожащие уста в стыде и посрамлении. В Нем открываю в ходатайстве и хвалении. Без Него весь гнев и огонь поедающий, в Нем вся любовь и покой для души моей. Без Него подо мною зияющий ад и вечное мучение. В Нем врата Его затворены для меня драгоценною кровью Его. Без Него тьма повсюду распространяет ужасы свои. В Нем вечность славы есть моя бескрайняя даль. Без Него все во мне есть ужас и тревога. В Нем всякое обвинение чудесным образом превращается в радость и мир. Без Него все в мире сём требует моего осуждения. В Нем все это служит моему утешению. И все это должно принимать с благодарением. Хвала Тебе за благодать и за неизреченный дар Иисусов.

0: Радио «Новая жизнь». Современно о вечном.
1: Мир вам, дорогие друзья, всех приветствуем на радио «Новая жизнь». Начинается наш эфир по посланию к римлянам. Всех рад приветствовать. У микрофона ведущий Иван, и сегодня мы продолжим с вами дальше. Вкушать Божью истину, именно вкушать ее. И поверьте, друзья мои, эту трапезу для нас приготовил Господь. От этой трапезы не будет тошно, от этой трапезы вы не потеряете, но приобретете силы, пусть сердца ваши укрепляются в уповании на живого Господа, на нашего воскресшего Спасителя, который был распят за нас. В Господе Иисусе Христе мы с вами обрели вечное спасение. И сегодня мы продолжаем с вами дальше исследовать Римлянам 12 глава. Давайте я прочитаю вам наш текст сегодня, и мы сразу приступим. Нам важно сегодня будет поработать с текстом сегодня. Много-много будет сегодня работы, поэтому мы сразу приступим. Сразу же приступим к нашему исследованию. Откройте вместе со мной 12 глава Римлянам. Прочитаем стихи с 9 по 13 пока. Итак, «Любовь да будет непритворна», пишет Павел церкви в Риме. «Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве». И вот на этом мы остановились с вами, о странноприимстве, да, ревнуйте о странноприимстве. Очень важная тема сегодня, продолжаем дальше мы ее вникать, мы уже касались, но я хотел бы больше углубить сегодня наш взгляд в это, и хотел бы сразу сказать, почему это важно. Размышляя с народом Божьим, имея эту возможность, благословение, хочу подчеркнуть еще раз, что церковь сегодня страдает именно из-за того, что она не углубляется в Писание. Церковь страдает от того, что она не знает истины. Много христиан страдает от того, что они не могут разобраться, как им быть, как себя вести, чего хочет от них Господь. Не в общих, а именно в конкретных обстоятельствах. Где нужно прощать, да, как вот прямо примитивно говоря, прощать, а где нужно обличать. Где нужно держать твердую позицию, а где нужно быть снисходительными. И в итоге все перемешалось. Там, где нужна твердая позиция, люди идут на компромисс. Там, где нужно быть мягким, нежным, поддержать и ободрить, люди три шкуры сдирают друг с друга. Вот это трагедия. Поэтому нам с вами нужно возрастать, чтобы церковь была здрава, чтобы каждый из нас четко понимал. Потому что без доктрины, без Евангелия, без истины, ну куда мы дальше пойдем? Мы слабые, мы немощные. Нам нужно в этом возрастать, дорогие мои. Поэтому слава Господу за то, что у нас сегодня такая великая привилегия. Итак, помните два принципа, которые мы увидели в 9 стихе? Давайте еще раз их повторим. Первый принцип – любовь да будет непритворна. Говорит нам о том, что мы всегда должны руководствоваться любовью истиной. И с другой стороны, мы должны отвращаться от зла, прилепляться к добру, как вот клеем склеиваться к добру. Это должно быть активным действием, вы должны это понимать. Друзья, пусть ничто вас не успокаивает, когда вы видите зло в вашей жизни и говорите, ну, я же не делаю этого зла. Как бы мог бы, хотелось бы, но я не делаю. Вы должны сразу понять, это нездоровая ситуация. У вас должно быть ярое именно отвращение ко злу, а не просто, слава Богу, я этого не делаю. Дальше. Павел раскрывает дальше отношения в братолюбии. Он говорит, пусть ваше братолюбие будет истинным, проявляйте такую же нежность, какая существует между братьями в естественном смысле, как членами одной семьи в кровных отношениях. Помогайте друг другу. Опережайте друг друга в том, чтобы проявлять уважение и честь один другому. Вот где вы должны на перегонки бежать, а не трон делить, кто будет главнее, я или ты, кто будет сидеть в кресле пресвитера, я или ты. Опережайте один другого на перегонки в том, чтобы друг другу уважение давать. Вот где вы должны поспешить. Если вы брата в этом обогнали, не переживайте, он не потеряет от этого. обгоните его, пожалуйста, в уважении и проявлении к нему нежности и почтения. В 12 стихе Павел переходит, ну, давайте 11 посмотрим, да, в братолюбие мы увидели 10 стих, 11 стих говорит нам, чтобы мы не ленились, мы должны быть ревностными. Что особенно мне помогло вот это увидеть картину, да, что как бы это обогатило меня? В том плане, что когда ты смотришь на свою жизнь, вот нас Господь спас, и мы должны понимать, что спасение наше, с одной стороны, мы спасены, с другой стороны, оно незавершенное. Бог нас избрал от этого мира, ввел в чудное свое царство, назвал нас своими, мы усыновлены, оправданы, прощены. Дальше идет освящение. Бог практически уподобляет, наш характер формирует, приближая ко Христу, готовит нас к вечности, взращивает и дает нам возможность трудиться для славы Божьего Царства. Слава у каждого будет своя на небесах, друзья мои. Это точно мы видим по Писанию. И, конечно же, третий мой заключительный момент – это когда мы войдем уже в славу. Это будет окончательное спасение. Надеюсь, я вас не запутал здесь. Мы спасены, мы спасаемся, и мы будем спасены. Вот так именно я это вижу по Писанию. И так учили и до этого реформаты. Так, мы видим, что... И так мы видим по Писанию, это самое главное, да, что мы спасены, действительно. С другой стороны, мы постоянно проходим процесс освящения, и мы не можем сказать, я уже спасен. А как насчет твоего тела? Оно тоже спасено? Нет, оно еще не искуплено. Римлянам 8 глава мы проходили. Мы ожидаем вместе с творением, и сами мы ожидаем усыновления, искупления тела нашего. Так мы же спасены. Зачем нам искупление? Искупление тела. Мы будем избавлены от наших бренных тел и будем благословлены Господом славными телами. Будем уподоблены Христу. Так что торжествуй, Божий народ, в ожидании, в надежде. Кстати, надежда, да, вот мы говорим, не ослабевайте в усердии, не ленитесь, духом пламенейте Господу, служите, зная, кто вы и куда вы введены уже, вы введены в Царство Господа. Это атмосфера Божьего Царства, там царит любовь, там царит служение друг другу, там царит смирение, не гордость, там царит славный наш Господь Иисус Христос. Посмотрите на Него, на нашего Царя, который вместо того, чтобы сесть на трон и дать нам сапоги чистить, царские. Он пошел на крест за нас. Поэтому помните, подражайте своему царю. Подражайте, Павел говорит, мне, как я Христу. В итоге мы должны уподобляться и подражать Христу. И теперь дальше. Мы говорим о царстве и сразу же вступаем в эту красоту нашей надежды. Утешайтесь надеждой. Это ключ ко всему. Мы должны радоваться в надежде. Вот я вам говорю о царстве. И если вы веруете в это, так вы уже, наверное, планируете, не так ли? Вы уже впечатлении от того, что Господь говорит в разных других местах. Вы читаете об этом, вы этого ждете. Оказывается, это будет и так, и то будет там, и это, и все эти благословения. Ты напоминаешь своему сердцу и утешаешься, напоминаешь, слава Богу. Да, в этом мире мы странники, но слава Богу, у нас такая славная Родина нас ждет. Там место, приготовленное для каждого. Там нету сирот, нету обездоленных, там любовь Божья царит. И мы одна семья во Христе. И поэтому, церковь, очень важно, чтобы наш разум, он преображался в соответствии с Божьим Словом, и чтобы мы учились уже все больше, больше жить небесами, Божьим Царством, все больше помышляли о горнем, а не о земном. Картина очень интересная. Представьте себе, что мы как растение. Вот когда растение прикасается к земле, что происходит? Оно начинает моментально пускать корни поглубже, поглубже туда дальше, приземляться. А Господь наоборот нас вытягивает от земли. Мы здесь странники. Нам нужно устремляться ввысь нашими сердцами. Корнями мы-то не можем уцепиться, потому что мы физически здесь. Да, мы можем только приземлиться при всем своем желании, но зато с сердцами, поэтому мы и утешаемся надеждою. Именно надеждою. Мы в предвкушении того, что нам обещано. И теперь дальше идет такая троица интересная благодати. Утешайтесь надеждою и сразу помните, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Они одна друг за другом идет. Поэтому смотрите, у вас есть скорби. Не забывайте, где ваша надежда. В вашей скорби вас укрепит надежда. Радуйтесь надежде, проходя скорби, и в молитве будьте усердны, в молитве будьте постоянны. Итак, теперь это стих 13. «В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве». И это снова Павел раскрывает нам положение касательно нашего поведения. Вот этот стих следует напрямую из предыдущего. Вы видите эту внутреннюю связь в том, как работает эта мысль. Смотрите, он напомнил нам, что мы подвержены испытаниям, бедам и скорбям, и что у нас должно быть ясное представление о нашей жизни в этом мире, иначе нас ждет горькое разочарование, и мы быстро попадем в беду в нашей жизни веры. Поэтому, дорогие мои, кто меня слышит? И если меня слышат христиане, которые давно в церковь перестали ходить. Ну, вы как бы в церкви, но у вас свои дела, вы очень заняты. Вы играете злую шутку сами с собой. Вы лишаете себя общения со святыми, а вы в этом так нуждаетесь. Представьте, что ваш палец, вы его передавите, пережмете каким-то жгутом и оставите так на месяц-другой. Что будет? У вас пальца не будет. Он вымрет. Поэтому вы должны помнить, что вы нуждаетесь в созидании так же, как вот другие члены, в общении, в наставлении, в молитве совместно, в песнопениях. Конечно, вы можете общаться с Богом наедине, но вы должны быть в общении. Мы – тело Христово. Мы все члены поодиночке, а вместе мы – тело Христово. И другой важный фактор. Кто-то скажет, ну я же с Богом общаюсь. А как насчет того, что Дух Святой дает каждому духовные дары для созидания тела Христова? Вы нуждаетесь в тех дарах, которые у другого брата и сестры, послужителей, которые могут вам. А вы можете послужить другим. Поэтому вы должны снова напомнить себе, где мое христианское сердце, где мое вот эта новая природа, что она говорит. Почему я веду так, как не говорит Писание? Почему я отдаляюсь от церкви, когда она церковь Божья? Поэтому, видите, чем больше мы с вами начинаем изучать доктрину, тем сразу у нас появляются здравые вопросы. А почему мы это не делаем, а так поступаем?

наблюдаем. Мышление не одиночки, мышление церкви. Мы видим, как он один, но он любит церковь, он постоянно заботится о ней. У него постоянно люди, у него движение. Он не в монастыре закрылся. Я, святейший Павел, буду вам письма писать, сидеть здесь. Он служит. Он, у него постоянно стечение людей. Помните, он говорил? Побои, избиения в Коринфянам. И, кроме всего прочего, постоянно стечение людей. Он служит, он отдает себя. И мы с вами должны здесь заметить, как он показывает, что страдает, мы страдаем, но он сразу смотрит, наши братья тоже страдают. То есть у нас картина общая, мы тело одно. Палец не говорит, да неважно, горит там нога или не горит, неважно, главное, я не горю. Все тело страдает, страдает один член, так говорит Писание. Поэтому мы должны мыслить так же. Мы должны осознавать свою ответственность по отношению к другим братьям и сестрам, к тем, кто является членом тела Христова, и то, как мы должны помогать им справляться с теми же самыми проблемами, с которыми сталкиваемся мы сами. Если вот сегодня даже звучала у нас 5 глава послания Петра, и написано так: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвите, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». То есть всегда это, я заметил эту мысль. Вот интересно, вот когда ты изучаешь, у тебя по-особенному, как Дух Святой показывает определенные другие тексты, которые ты уже знал. А тут особенно уже акцентируется внимание, да, я все сразу слышу. Он страдает, и он сражается, противостоит твердой вере дьяволу, зная также, что и другие мои братья и сестры также страдают. И сразу наполняется сердце желанием молиться: «Господи, благослови их, моих братьев и сестер, которые сегодня страдают, которые преодолевают, укрепи их, чтобы они не поддавались дьяволу, чтобы этот враг наших братьев и сестер, душ человеческих, не превозмог их». И вот это мышление христиан. Это мышление Божьего Царства. И вот в 13 стихе здесь действительно заканчивается подраздел, потому что с 14 стиха, если мы посмотрим, он уже говорит о нашей реакции на других людей, на их поступки. Неприятные или приятные. И вот отсюда, с 14 стиха и далее, речь идет о нашей реакции на окружающих. До этого он смотрел на вещи позитивно, указывая, что мы должны делать, а теперь он – реакция на окружающих. И вот теперь еще раз давайте вспомним. Мы говорили с вами: в нуждах святых принимайте участие, то есть вступайте в общение, кайнония, поделиться, иметь общение, быть совместным, то есть стать соучастниками с нуждами святых. Нужды – это подлинные потребности, жизненная необходимость, с которой вы сталкиваетесь. Апостол говорит о нуждах. О нуждах кого? Святых. Кто такие святые? Определенные Божьи угодники? Нет. Они угодники Божьи, но не определенные, а вся церковь именно. Все святые – это Божий народ, отделенные для Бога. Поэтому, если мы говорим уже про Божьих угодников, то они угодники Божьи только во Христе Иисусе, потому что Христос угодил Отцу, и теперь кто, те, кто во Христе, угодны и Отцу, так же, как Сын. Потому что Отец видит нас в Сыне, и Сына в нас. Вот это, чтобы вы понимали, мы теперь в союзе со Христом, и мы с Ним действительно неразделимы. Дальше Павел говорит: «Ревнуйте». Не просто не забывайте. Помните, что неплохо было бы быть гостеприимным. Если иногда получается, то по праздникам делайте гостеприимство, да, и что-то подобное. Нет, он говорит: ревнуйте. И мы с вами подвели очень важное такое решение, да, что касательно гостеприимства. Это активное действие, это активный поиск возможностей проявления горячего стремления. Будьте странноприимны друг к другу без ропота. Потому что это Петр пишет. Почему? Кстати, тоже 1 Петра, только 4 глава. А потому что некоторые исполняли это с неохотой, ворчали, делая сквозь зубы. И мы все этому подвластны. Потому что это вызывает дискомфорт. Какой-то момент умирания для себя, я бы сказал так.

Надо пожертвовать чем-то, временем, ресурсами, привычным складом. Ты, возможно, привык. У тебя все в порядке, все аккуратненько. Тут гости приходят, надо все убрать. Гигиена, туда-сюда, и все эти вопросы помощи, накормить. А если еще человек действительно в великой нужде, там и, может быть, еще более сложные вопросы. И со здоровьем, и с нуждами. И ты понимаешь, что это тебе придется от сердца отдать. Это реально, вот она, христианская любовь. Это не чувство, это действие, это проявление Евангелия в нашей, это действие Евангелия в нашем сердце, друзья мои, в нашей жизни. Итак, помните, это учение, оно вытекает из нашего доктринального положения. Это учение вытекает из нашего вот положения или из нашего отношения со Христом. Это очень важно. Или доктринального положения во Христе Иисусе. Почему мы должны это делать? Потому что мы с вами члены одного тела. Мы одна Божья семья. Мы должны научиться так мыслить. И как можно скорее, потому что так говорит Господь. Это написано в Библии. Это не просто пожелание, письмо, мнение одного из кого-то христиан. Это богодухновенное слово. Бог благоволил так, и Он дает нам это слово, чтобы мы теперь так жили, так мыслили. Вспомните, как ранняя церковь молилась за апостола Петра в темнице. Формально в тюрьме сидел только Петр, но вся церковь сидела в той темнице вместе с ним, потому что они были единым целым. Если страдает один член тела, страдают все члены с ним. Поэтому помните об этом. И когда есть возможность, друзья мои, узнавайте братьев по вере, встречайте их, будьте готовы помогать им, любите друг друга. И помните, вы служите вашему Господу. Он такой же член тела Христова, как и вы. Вы думаете, а когда я могу Христу послужить? Вот, любите друг друга, не на словах или языке, но на деле и в истине, как учит апостол Иоанн. Это является величайшей проверкой нашей христианской жизни и нашей любви к Богу. Для Бога это важно. Для Бога это приятное благоухание, это истинная жертва. Поймите, и пусть ваше сердце ободрится в этом. Давайте мы прослушаем еще несколько композиций и потом продолжим дальше. Следующая песня «Живущий под кровом Всевышнего».

0: Радио «Новая жизнь». Современно о вечном.
1: Итак, дорогие мои, мы читаем в 4 стихе и 5 стихе 12 главы Римлянам такие слова. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Мы очень должны вот хорошенько это запомнить. Именно потому, что это правда, это истина. Он говорит нам здесь принимать участие в нуждах святых и стремиться к гостеприимству. Видите, он снова основывает все на доктрине. Какая доктрина? Какой принцип? А принцип следующий. Церковь – это тело Христово. Один христианин и другой христианин – это два члена того же самого тела Христова. И мы видим актуальность этого повеления, и мы испытываем его силу лишь тогда, когда постигаем это центральное учение. И нет ничего прекраснее этого. Почему мы должны делать то, что он говорит нам здесь, в стихе 13? Ответ таков. Все мы – отделенный народ. Помните, Петр формулирует это так. «Но вы – род избранный, вы – царственное священство, вы – народ святой, отделенный, люди, взятые в удел. Некогда не народ, но ныне вы народ Божий. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников». Тот же самый призыв, поразительно. Мы ведь сегодня уже говорили об этом. Мы Божий народ, с одной стороны, с другой стороны, мы пришельцы и странники, здесь, на земле. Мы отделены для Бога. Наша родина, наша земля, это Божье обетованное, Ханаан, это Царство Иисуса Христа. Заметьте, это не просто общее наставление к людям быть щедрыми, к тем, кто в нужде. Нет, это более специфично, гораздо более специфично. Это обращено к святым. И поэтому мы должны нести с собой предшествующее учение, особенно учение о христианине как члене тела Христова, где и все остальные находятся в таком же положении. А также вы должны иметь в виду учение 9 и 10 стихов. Два этих принципа, и даже больше. Любовь да будет непритворна, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Это один из способов, каким образом вы это делаете. Иными словами, мы все семья Божья, мы все братья и сестры. Ну подумайте, разве это не потрясающая мысль? Вы и я, мои дорогие, мы принадлежим к одной семье. На самом деле, мы связаны более тесно, чем естественными узами крови, потому что мы члены семьи Божьей. У вас могут быть любимые родственники, к сожалению, если они не уверовали во Христа. А может быть, они меня слышат. Если они не уверовали во Христа, то они не будут в вечности с вами, потому что между нами будет великая пропасть. Все, кто без Иисуса, они будут навечно отделены от Бога и от нас. Они будут в погибели. Но все, кто со Христом, мы будем с вами вечно. Поэтому мы проповедуем Евангелие. Поэтому мы говорим о Христе. Поэтому мы молимся за наших родственников, за людей вокруг нас, чтобы Бог их помиловал и спас, чтобы их сердца были сокрушены гордо, и они склонились перед господством Иисуса, чтобы они к Нему возопили о спасении. Если член вашей семьи в беде, вы рядом. Говорят в мире, кровь гуще воды. А я скажу вам, дух гуще крови, потому что это Святой Дух Божий, поэтому это неизбежно. Помните, как Павел аргументирует это в 12 главе 1 послания к Коринфянам? Он использует аналогию с телом. Он говорит, посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Вот о чем он говорит. Вы видите брата в беде, и вы в этой беде вместе с ним. Вы в партнерстве с ним. Вот о чем говорит нам Писание. Он дает это как повеление. Да, но это повеление, которое вытекает из реального положения дел. Осознайте эти отношения, говорит он, и воплощайте их на практике. Воплощайте их на практике. А для вас звучит песня «Картины». Слушаем.

Итак, мы с вами видим эту картину Божьего Царства. Мы видим реальность положения дел в нашей жизни. Как бы сказали, дух гуще крови. В мире говорят, кровь гуще воды, дух гуще крови. То есть наши отношения в духе, в семье, в церкви сильнее, чем кровные отношения в этом мире. Поэтому, если страдает один член, мы должны осознавать, что с ним страдают все члены. Нам важно это осознать. Деяния, 12 глава. Петр был арестован, посажен в тюрьму. Сначала Ирод взял Иакова, брата Иоанна, и убил его мечом. Потом, видя, что это приятно иудеям, он затем взял и Петра схватил. Посадил его в темницу, поставил 4 четверицы воинов стеречь его, и Петр оказался за решеткой. Его стерегли в темнице, а церковь прилежно молилась о нем Богу. И только один из них был в темнице, но они все были вместе с ним, сердцем. Петр один физически находился в тюрьме, но каждый член той церкви был в тюрьме вместе с Петром. Церковь непрестанно молилась о нем Богу. Они страдали вместе с ним. Почему? Потому что он член семьи, он брат. И ничто не может случиться с братом без того, чтобы все этого не почувствовали, не были в это вовлечены вместе с ним. Вот оно, отношение в церкви. Или, например, возьмите послание к евреям, 13 глава. Давайте я прочитаю вам первые 3 стиха. Послание к евреям, 13 глава. Мы читаем первые 3 стиха. Это последняя глава. «Братолюбие между вами да пребывает. Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах. И страждущих, как и сами находитесь в теле. Вы связаны с ними». Вот что говорит автор. «Вы в одном теле с ними, вы находитесь в том же человеческом теле, и то же самое может случиться с вами». Но здесь есть и этот второй глубокий духовный смысл. Это солидарность, это идентичность. Ничто не может случиться ни с одним из вас без того, чтобы это не казалось всех вас. Так что доктрина абсолютно проста. Если вы делаете это неохотно, вы на самом деле показываете, что не понимаете учения о церкви как именно о теле Христовом, и вы не понимаете своего собственного места и положения в этом теле. И вот что он говорит нам. Узнавайте христиан, когда встречаете их. Вы знаете, они были рассеяны из-за гонений. Некоторые из них приехали в Рим, как и сам Павел, как и Прескила и Акила. И он говорит, в нуждах святых принимайте участие. Но как вы их узнаете? Вы должны узнавать их, не так ли? И это снова чудесная вещь. Узнаете ли вы христиан, когда встретите их в первый раз? Удается ли вам их узнавать? А вы должны. Слава Богу, узнаем. Здесь есть, вот у нас, когда мы общаемся, да, у нас в общении есть люди, которых мы можем встречать, и вовсе не членов церкви, но ты видишь других, да, не всегда это так, не всегда это удается, но ты замечаешь, что они другие. И, конечно же, когда ты встречаешь христианина в повседневной жизни, на работе, у тебя большое-большое счастье, большая радость увидеть брата или сестру во Христе. Поэтому Писание говорит, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Горите желанием это делать. Второе послание к Коринфянам, 8 глава. Апостол Павел пишет, «Уведомляю вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их добродушия». Вы можете вот проникнуть в это? Это их могучая река. Глубины этой реки и глубокая нищета. А если вы хотите знать, насколько широка река, это богатство их щедрости. Среди великого испытания скорбями вот глубина, и изобилие их радости, вот высота. Вот этот мощный поток течет между этими берегами. Вот к чему призывает нас апостол. «Ибо они доброхотны по силам и сверх сил.
Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие в служении святых. Иными словами, все сводится к этому: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, душой, разумением и крепостью, а затем возлюби ближнего, как самого себя. И особенно твоего брата, потому что он твой брат». Навечно ваши отношения, в отличие от отношений с другими людьми в этом мире, они вечные. Так что это повеление становится очень хорошим текстом всего нашего положения как христиан. И как проверяется наша любовь? Проявляя любовь друг к другу. Иоанн утверждает, что если человек не любит своего брата, которого видит, вопрос сразу напрашивается, как он может Бога любить, которого вообще не видит? Это очень хороший текст. Иоанн, конечно, резко об этом говорит, очень резко. Люди иногда думают, что Иоанн апостол любви, гораздо мягче, чем апостол Павел. Но я вижу наоборот, Иоанн пугает гораздо больше меня, чем Павел. Иоанн с его прямотой, слушайте это: «Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в нем любовь Божья? Дети мои, будем любить не словом или языком, но делом и истиною». Павел никогда не говорил ничего иного, но Павел гораздо мягче из них двоих. Иоанн с его прямотой просто режет за глаза. Он не говори о любви к Богу, пишет, да, если ты затворяешь сердце от брата в нужде. Не смей говорить о любви к Богу, ты лицемер. Иоанн – это тот человек, который называет нас лжецами, если мы говорим, что знаем его, а сами живем во грехе. И он говорит абсолютно прямо: «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев». Но, говорит Иоанн, «любите братьев не словом или языком, но делом и истиною». Вы должны быть готовы положить свои жизни за братьев, как Христос положил свою жизнь за вас, если, конечно, потребуется. Иными словами, то, к чему Павел призывает нас здесь, это то самое, о чем мы читаем в самом начале церкви, да, это в начале, имею в виду, день Пятидесятницы, 2 глава Деяний. Там написано: «Все же уверовавшие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». И снова в 4 главе написано, стих 32 и ниже: «Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось в чем, кто имел нужду». Павел призывает нас именно к такой жизни. Именно к такой. Вот здесь есть один или два интересных вопроса, которые должен поднять. Я думаю, это повеление апостола проливает огромный свет на эти два отрывка из книги Деяний. Вторая глава Деяний и четвертая глава. Каким образом? Некоторые люди думали, будто в Деяниях 2 и 4 глава описано некое, знаете, такое коммунистическое общество, что это была попытка какого-то коммунизма, которая позже была оставлена. А некоторые говорят, что была ошибка ее оставить и так далее. Из этого повеления апостола других повелений Новый Завет ясно показывает, что христианство не учит коммунизму в этом смысле. То есть все продайте, раздайте, и пусть общее будет все ровное. Все в одном костюме, в одной одежде и так далее. Оно учит не тому, чтобы мы продали абсолютно все, что у нас есть, и сбросили в общий котел, то чтобы ни у кого не было никакой частной собственности, никаких личных владений. Христианство учит не этому. Христианство учит управлению, попечительству, служению. У вас по-прежнему есть ваше имущество, но вы управляетесь духом любви. Вот на что вы должны поставить акцент. Потому что многие говорят: вот, надо продать, а вы не продаете. Вот, у вас квартира есть, продавайте. Нет. Нет, еще раз нет. Здесь вопрос, что вы вот в том, а управляетесь ли вы духом любви. И поэтому, если вы видите брата в нужде, вы отдаете ему то, что у вас есть. Это то самое равенство, о котором Павел говорит во втором послании к Коринфянам. Вот именно то самое равенство. И мы с вами должны как раз-таки вот на этом акцентировать наше внимание. То, что как раз-таки раскрывается в отношениях друг с другом.
Ни у кого не было недостатка, и ни у кого не было избытка. Вот она красота. Поэтому вот еще раз мы видим четкую картину. Мы можем быть в разных обстоятельствах, и мы должны снова смотреть через призму доктрины Евангелия. Люди есть в разных странах, нуждающиеся, и мы можем делать все возможное, чтобы помочь им. Мы ставим их на первое место, у них приоритет. Это не значит, что мы не помогаем другим, если мы в состоянии это сделать. Но действительно кажется, что христиане должны разбираться в этом, да, в своих дарах, как они могут другим христианам послужить. А не быть просто, знаете, своего рода какой-то общей, неясной мирской филантропии. И вот призыв к нам, в частности, к святым. Они часто оказываются теми людьми, которыми пренебрегают больше всего. Они идут первыми у нас. И мы всегда должны давать им приоритет. Иметь дело с ними прежде, чем мы имеем дело с каким-либо другим человеком. Это не призыв к беспорядочному даянию. И я думаю, что церковь должна больше ревновать о своих приоритетах в этом отношении. И не подчиняться покорно и нерассудительно порой просто общему призыву. Идите, раздавайте всем. Человек этого мира говорит, ну, вы христиане, конечно. Вы те самые люди из всех людей, которые должны делать это. Мы говорим, подождите минутку. Знаете ли вы, кто такой христианин? Христианин – это отделенный человек. Христианин – это святой. Мы связаны с определенными людьми в определенных странах больше, чем мы связаны со всей массой людей в тех странах и в наших странах. И мы больше заинтересованы в них в первую очередь. Все остальное, что мы можем сделать, мы сделаем с готовностью и с охотой, как акт милосердия и акт сострадания. Но наш первый призыв – это всегда призыв, который исходит от святого. За святых мы должны заботиться, наших братьев, верующих во Христе. Друзья, мы должны об этом помнить. А периодически происходит обратное. Ну, он же в церкви, ему-то зачем? Пусть терпит. А вот тем бедным грешникам нужно помочь. Мы должны всем сострадать, все люди страдают. Но это наши братья во Христе. Они наши братья во Христе. Есть трудности, да, вот есть тоже момент, такое замечание, в исполнении этого повеления. И одна из самых больших трудностей это, например, проявление, как можно сказать... Кстати, Мартин Ллойд-Джонс выражал это так. Профессиональный попрошайка. Церкви знают кое-что о профессиональном попрошайке. И когда есть профессиональный попрошайка, да, бедные мужчины или женщины, которые по разным причинам сбились с пути. Да, давайте будем сочувствовать им. Но, видите ли, они не имеют права становиться профессиональными попрошайками. Особенно в такое время, как это, когда церковь делает обеспечение, когда государство делает обеспечение для таких людей. Но делают они то, чего хотят. Например, деньги, зная, что в церкви люди расположены давать, да, и они пользуются этим. Беря, например, деньги на выпивку и так далее. И вот что мы делаем с ними? Эти вот, это получается, вот как Мартин Ллойд-Джонс выразился, по профессиональной попрошайке. Иногда немного высокомерный. И они готовы цитировать стих вроде этого, да, который мы изучаем. Они не знают точных слов, но они цитируют то, что считают духом этого стиха и думают, церковь, ну, церковь — это учреждение, которое дает любому, кто просит, любому, кто в нужде. И они как будто бы требуют этого. Или почти настаивают на том, чтобы им церковь дала. Вот что насчет них? Что ж, совершенно ясно, что ранее церковь имела точно такую же проблему. Не только в этом вопросе даяния. Но были люди, которые путешествовали в те дни, они пребывали в церковь и объявляли, что они великие проповедники, и они хотели возможности для проповеди. Что вы делаете с такими, с таким человеком? Каждый человек, который думает, что он великий проповедник, им не является. Знаете ли, на самом деле, большинство из тех, кто думает, что они таковые, им точно не являются. Но такие люди путешествовали вокруг в ранней церкви, и у них явно были трудности с этим. Поэтому им пришлось принять определенный метод. И нам говорится, каков он был. В 3 главе 2 послания Павла к Коринфянам. Слушайте. «Не начинаем ли мы опять рекомендовать себя вам? Или нужны ли для нас, как для некоторых, одобрительные грамоты к вам или одобрительные грамоты от вас?» Одобрительные грамоты.
То есть из-за злоупотребления этими вещами и повелением, которое мы имеем, которое мы рассматриваем, и иным применением его. Ранее церковь должна была прибегнуть к этому средству – одобрительной грамоты. Когда брат говорил, например, что ему нужно идти в Рим по делу или что-то в этом роде, ему давалось письмо, что его слова могли быть проверены, и его притязания могли быть проверены. Письмо рекомендаций и одобрения. И это очень хорошая вещь, которую стоит делать. Но что вы делаете, если у человека нет письма? Что ж, вот где вступает вот весь вопрос проницательности. И исследователю дана вещь «дар проницательности». Мы говорили о нем вскользь. Как вы узнаете христианина? Есть разные способы, которыми мы можем это сделать. Помните, это часть нашего управительства. Управитель – это не человек, который дает первому просящему у него человеку. Он может помогать человеку продолжать быть во грехе, да? Делать это вы должны тоже разумно. Оценивать человека. Управитель – это человек, который может рассчитывать, оценивать и делать вычисления. Действительно, очень простая вещь. Просто выгрести из кармана первому встречному человеку – это может быть очень плохим управительством. Это может означать, что вы даете человеку, который недостоин этого. А затем, когда приходит человек, который действительно нуждается, у вас нечего ему дать. Так что мы должны проявлять мудрость, друзья мои. Управитель – это человек, который должен знать, что он делает. И способ, которым мы испытываем это. Послушайте, говорящего человека дайте им поговорить. Да? Когда вы общаетесь с человеком, это очень важно. Поэтому, когда вы помогаете кому-то из людей, друзья мои, общайтесь с ними. Ведите беседу. Вы общаетесь и узнаете человека. Обычно люди начинают с этого эдакого такого духовного вступления. Возможно, благодарят вас очень обильно за проповедь и так далее. И все же вы чувствуете, что если этот человек так духовен, как это следует из его речи, почему он одет так плохо? Почему он не мыт? Почему он неряшлив? Может ли человек, который так духовен, как это кажется из его речи и разговора, действительно быть тем, за кого он себя выдает? И вы продолжаете общаться с ним. И вы торопите его немного. Вскоре вы вытянете из него то, чего он действительно хочет. Попросить у вас денег. И тогда у вас есть возможность поговорить с ним о его душе. И вы пытаетесь показать ему ошибочность его путей. И вы можете дать ему что-то, чтобы помочь ему. Дабы показать, что вы не осуждаете его. Но вы разоблачаете обман и пустоту, и его притворство. И затем вы действуете с милосердием по отношению к нему. Но мы все совершали ошибки. Да, нас обманывали, мы давали мошенникам и так далее. Вполне возможно, очень много. Мошенников предостаточно. Поэтому мы сегодня, сейчас тоже об этом поговорим, но время сейчас в этом часе уже подошло к завершению. Давайте послушаем музыкальную паузу. И в новом часе мы сразу же с вами продолжим наше размышление. Друзья мои, очень рад сегодня размышлять над Божьим Словом. И, конечно же, молитесь о том, чтобы Церковь Божья здравствовала. Церковь по всему лицу земли, она раскидана, да? Мы все в разных точках земного шара находимся. Но всякий истинно верующий во Иисуса Христа, Господа нашего, это член тела Христова, в котором мы тоже члены, и мы семья вечная. Вот что очень важно помнить.

0: Радио «Новая жизнь». Радио «Вдохновленное Христом».
1: Итак, мы читаем Римлянам, потом продолжаем дальше наше размышление. «Любовь да будет непритворна», — пишет Павел. «Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве». Аминь. По этому поводу, по странноприимству, я хотел бы сразу еще прочитать один текст. Это второе послание к Тимофею. 2 Тимофею, 1 глава. Это очень созвучный текст. 2 Тимофея, 1 глава, стих 16-17. «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился моих уз, но, быв в Риме, с великим чаянием искал меня и нашел. Да даст Господь им обрести милость у Господа в оный день. А сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь». Вот, пожалуйста, вот она, братская любовь. Он многократно покоил, принимал с Павла. Он не стыдился его уз, какими бы ни были они неприятными. Он был в Риме, и он с великим чаянием искал Павла и нашел. Он позаботился, мы видим это рвение. И он многократно служил ему в Ефесе, и об этом люди знают. Вот он, урок для нас с вами сегодня. Вот голос Божий для нас, для нашей жизни, друзья мои. Вот, пожалуйста, я хочу, чтобы вы это четко понимали. Нам не нужно гром с неба. У нас есть Библия прямо перед нами. И у нас есть прямые слова Господа через Его апостола для нас. Через самого Господа Иисуса мы это слышим. А теперь продолжаем дальше. Мы говорим о даянии. О мудрости, да, что мы не просто мимоходом идем и кому-то отдаем деньги, неизвестному человеку, просто потому что он попросил, ну, надо же давать. Как вы это делаете? Очень чудесным образом, вот 13 глава послания к евреям рассказывает нам обо всем этом. 13 глава послания к евреям. И там автор говорит о трех видах любви. Во-первых, братолюбие да пребывает. Помните первый стих? Братолюбие. Затем во втором стихе он говорит об этой любви к незнакомцу. Страннолюбие не забывайте. Не странных любите, да, давайте я прочитаю, чтобы у вас не было путаницы. Но и к посторонним не забывайте проявлять радушие. Я вам прочитаю сейчас новый русский перевод с первого стиха. Любите друг друга как братья. Не забывайте проявлять гостеприимство. Делая это, некоторые, сами того не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните тех, кто в темницах, как если бы и вы находились сами вместе с ними в заключении. Помните тех, кто страдает, как если бы и вы страдали вместе с ним. Есть еще более интересный перевод в данном случае. Еврейский перевод. Новый Завет. Пусть братолюбие неизменно присутствует среди вас, но и к посторонним не забывайте проявлять радушие, поскольку, поступая подобным образом, некоторые, не зная о том, оказали гостеприимство ангелам. Помните о тех, кто находится в заточении, словно вы сами узники вместе с ними. Помните, мы передавали эту идею? Про нужда. И как будто вы разделили ее. Вы находитесь вместе с человеком в этой нужде. Он сидит в тюрьме, вы вместе с ним, сердцем. Вы словно вы сами узники вместе с ним, а также тех, с кем обращаются жестоко, словно вы сами подвергаетесь пыткам вместе с ними. Итак, мы видим этот текст, да, первое — это братолюбие, потом во втором стихе — любовь к незнакомцу. И вы любите вашего брата, вы любите этого незнакомца, и вы знаете лучший способ делать это? Что ж, лучший способ делать это — послушай то, что говорится в пятом стихе. Вот послушайте меня внимательно. Хочешь помогать, да? Хочешь помочь человеку? Пятый стих помогает нам с этим. Послушайте. «Имейте нрав несребролюбивый. Пусть ваш образ жизни будет без корыстолюбия. или пусть любовь к деньгам не руководит вашей жизнью. Это еврейский, кстати, перевод буквально. Пусть любовь к деньгам не руководит вашей жизнью. Или будьте свободны от любви к деньгам, довольствуясь тем, что у вас есть. Нам этому важно учиться сегодня. Сейчас я объясню, почему. Первое начало, да? Любовь к деньгам. Пусть ваш образ жизни будет свободен от любви к деньгам. То есть, если вы хотите любить вашего брата, любить незнакомца, будьте уверены. Мы должны все быть уверены, что вы не любите деньги. Потому что если вы любите деньги, вы не будете любить вашего брата или незнакомца. Потому что вы же не хотите расстаться с тем, что вы любите. И вам будет сложно от этого. Если вы любите деньги, брат и незнакомец станет тем, кто будет причиной расставания ваших, с вашей любовью, с вашим богатством. Потому что вы будете служить ему. Потом будете роптать, ворчать, а ему это еще нужно, ему еще это нужно. Итак, у нас есть два положительных момента. Один отрицательный. Начнем с отрицательного. Не будьте любящими деньги. И тогда вы уже на правильном пути к тому, чтобы стать любящим человеком, любящим вашего брата и любящим незнакомца. Позвольте, я дам вам некоторое ободрение вот к тому, чтобы притворить это в практику этого великого вещания апостола. В нуждах святых принимайте участие и будьте странолюбивы. Почему? Что ж, дорогие мои, потому что когда вы это делаете, когда вы так поступаете, вы можете совершенно быть уверены, вы всегда делаете это Ему, нашему Господу. Помните, как Он формулирует это в конце 25 главы Евангелия от Матфея? Он говорит о том, что когда Сын Человеческий придет во славе Своей, огромная масса народа будут собраны перед Ним. Он поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь к тем, которые по правую сторону Его: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо я алкал, то есть я был голоден, и вы мне дали есть. Я жаждал, я хотел пить очень сильно, и вы меня напоили. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Я был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда это мы видывали тебя алчущим, то есть голодным, и накормили, жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, или больным, или в темнице, или пришли к тебе? Что скажет наш царь? Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из тех братьев моих меньших, то сделали мне. Любите ваших братьев, входите в общение и партнерство с ними, в их нуждах и в их крайностях, в ситуациях разных. Любите незнакомца». Почему? А все дело в том, что, видите, вот тут важно, чтобы у нас было здравое христианское мышление. Почему я это делаю? Ну надо, мне вот церкви говорят, заставили, я не могу отказаться. Неправильно. Почему? Вы не только делаете это для них, вы делаете это Господу нашему. Он тот, кому вы угождаете. Вот это важно понимать. Вот это всегда должно быть в нашем понимании. Для чего я это делаю? И вы должны понять, делая это радушно, от сердца, вы угождаете Иисусу. Богу всей вселенной вы угождаете Ему. Вы Ему служите. Где может быть такое представить? Он разве нуждается в этом? Нет, но у вас прекрасно, у нас возможность прекрасно Ему служить в этом. Иисус не нуждается в Его одеянии, славы. Он не нуждается в наших штанах и рубашках. Он не нуждается, чтобы пить воды. Он источник воды жизни. Он даятель жизни. Он хлеб из ничего сделал. Он сотворил вселенную. Он не нуждается, чтобы мы Его кормили. Это Его вся вселенная. Даже если Он нуждался в еде, Он бы не просил бы у нас. Но тем не менее, мы можем служить Ему, угождать Ему, делая это нашим братьям. Иисус говорит: «Если делаете это сиим братьям Моим меньшим, то делайте и Мне». Вот еще одно увещевание. Странолюбие не забывайте. Почему? Почему странолюбие не забывайте? Это 2 стих 13 главы послания к евреям. Почему? Потому что через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. И нет более счастливого опыта, чем этот. Вы приняли незнакомца, потому что вы следуете этому повелению. В этом незнакомце не на что было особо смотреть. Но вы обнаруживаете позже, что вы приняли ангела. Вы оказали гостеприимство ангелу, не зная этого. Это действительно удивительно. И когда мы это наблюдаем, когда приходят люди, ты принимаешь, и в церкви, истории церкви, в истории, дошедшей до нас, да, церковной, в биографиях, в книгах. Один великий святой путешествовал и был в нужде и так далее, и был принят. И мы наблюдаем, как его прибытие оказалось величайшим благословением, которое когда-либо приходило в семью, которое повиновалось по велению апостола Павла. То есть мы служим Богу, мы служим другим. И, конечно же, мы не отлавливаем ангелов, да? Вот сейчас мне ко мне ангел придет, надо поймать его на видеокамеру. Это не об этом речь. Это действительно великое служение. Это ты служишь Божьему народу, и ты тоже через это получаешь благословение, служа другим. И вот третий конечный аргумент для нас. Подумайте о награде, которая придет к вам. Подумайте пока. Вот сейчас мы прослушаем несколько еще песен, а вы пока подумайте о той великой награде, которая нас ждет. И заметьте, все это мы с вами не заслужили. Не заслужили. Помните об этом и благодарите нашего Господа, который совершил все это для нас по своей благодати.

0: который берет на себя грех мира.
1: Итак, друзья, мы продолжаем дальше. Мы остановились на том, что мы думаем о награде. Подумайте о награде, которая придет к вам. Читая Евангелие от Матфея, 25 глава, мы уже говорили об этом. Подумайте о дне, когда он скажет: «Так как вы это сделали одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина твоего. Войди в царство, которое было приготовлено тебе еще от создания мира, еще до того, как пал Адам и Ева, когда было грехопадение, царство уже было приготовлено для тебя». Какая чудесная истина! Но послушайте самого нашего Господа, который побуждает нас и увещевает нас, и ободряет делать это, вот саму эту истину, да, которая раскрывает нам. Апостол говорит нам делать здесь. А в стихе в Евангелии от Луки, помните притча о неправедном управителе, которого Иисус, он похвалил, неправедного управителя, ну, или господин. Почему? Потому что тот поступил догадливо. «Ибо сыны века сего догадливее или проворнее сынов света в роде своем». И он говорит: «Я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным». Это означает вот что. Приобретайте себе друзей посредством богатства неправедного, чтобы они, когда вы обнищаете, приняли вас в вечные обители. Можно сказать, когда вы скончаетесь. Это означает вот что. Делайте правильное употребление ваших средств, данных вам Богом. Не будьте скупым, помогайте другим, используйте это богатство неправедное, ваши деньги, чтобы приобретать друзей себе. Так что, когда может прийти день, что вы скончаетесь, а он придет, когда вы умрете, они уйдут прежде вас, и когда вы прибудете на другую сторону, они будут теми людьми в первых рядах, ожидающими вас, чтобы приветствовать вас, когда вы перейдете в вечность. Они будут принимать вас в вечной обители. Помните об этом. Видите? То есть, другими словами, посмотрите в свете вечности. Деньги с вами в Царство Божие не пойдут. Эти бумажки очень скоро обесценятся. Как бы то ни было. Мы постоянно видим, идет инфляция и так далее, да? Люди вынуждены новые печатать, обновлять и так далее. Да как бы там ни было. Заканчивается время и все, наша жизнь. На этом точка. Все, время использования этих средств заканчивается. Больше вы их не будете использовать. Поэтому мудро распоряжайтесь. А для этого нам нужно постоянно Евангелие, чтобы оно преображало наши сердца. И апостол выразил это в своей собственной манере, как он это выражает нам в первом послании к Тимофею в 6 главе. Вся эта глава, 1 Тимофею, 6 глава, она в некотором смысле имеет дело с этим одним вопросом, который мы рассматриваем. Он говорит, что есть определенные люди, от которых мы должны удаляться. Кто они? Это те люди, которые думают, что благочестие служит для прибытка. Прибыль есть благочестие, или что они идут, возрастают благочестие для того, чтобы получить прибыль за это. Но Павел учит иному. Он говорит, что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Это стих 7. «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». И дальше он наставляет: «Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, в благочестии, в вере, в любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни». Мне эта фраза напоминает, как вот человек, который говорит капитану или юному заму, который держит штурвал: Держись от направления на указатель вечной жизни. Да, вот туда направляй свой взор. Держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. И так далее. Замечательный текст, не так ли? Давайте теперь дальше послушаем, что Павел в конце говорит. Стих 17. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Обильно для наслаждения. Дальше. «Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровище доброе, основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Так, они должны богатеть добрыми делами, быть щедры и общительны. Почему? Потому что, собирая себе сокровища, они собирают доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Точно то же самое учение, что и нашего Господа, там, в Луки 16 глава. «Учи их, — говорит он, — использовать деньги таким образом, чтобы быть щедрым, быть общительным, делящимся, и учи их, что, делясь так, то, что вот они на самом деле делают, они собирают себе сокровища в мире грядущем». Этот великий баланс, как если бы, ну, как бы то ни было, они делают это здесь, они пожнут награду за это там. Дай им этот правильный взгляд, эту правильную перспективу. Если они делают это, скажи им, они будут закладывать твердое, да, удержание, или, как сказать, они будут основаниями там, в вечности. У них будет абсолютная уверенность в самой вечной жизни. Это надежда, которая утешает, они все больше будут укореняться в этом. Это большое благословение, когда ты начинаешь все больше и больше осознавать мое богатство, моя жизнь, моя радость, все самое прекрасное у меня в вечности со Христом. Да, эта жизнь есть, я не становлюсь абсолютно невидимой тучкой в этом мире. Я живу, все вызовы есть, но они теперь как будто бы пролетают мимо. Да, я всем этим занимаюсь, я должен идти на работу, трудиться, потому что кто не работает, тот и не кушает, а мне нужно кушать, кормить свое тело, оно нуждается в энергии, поэтому мне нужно пойти поработать, кормить детей, семью, заботиться, и чтобы своими руками, да, благословлять других, и в этом также благословлять своих детей, благословлять людей вокруг и богатеть в Бога. Это очень важно, и чем больше я этим буду жить, все эти вызовы, они будут приходить, но в моем сердце все больше будет гореть радость этой славной надежды. Несмотря на обстоятельства. Позвольте, я также прочитаю вам мысль Джона МакАртура. «Если ты понимаешь, что все трудности, с которыми ты сталкиваешься, Бог использует, чтобы совершенствовать твою веру, ты обретешь мир. Все обстоятельства, и с деньгами в том числе, Бог дает для определенного времени, для определенного момента, и все это служит для того, чтобы мы возрастали в нашем Господе. Это великое обретение для всех нас. Исполнять это повеление апостола здесь, в 13 стихе 12 главы послания к римлянам. Входите в общение со всеми теми, кто в нужде. Принимайте. Ревнуйте, говорит текст Писания, ищите этого страннолюбия, доброты к другим. Позаботьтесь об этом, проанализируйте сегодня ваши отношения к другим. Может быть, вы обнаружите, что вы недовольны на самом деле. Или вы чувствуете, что вас мало благодарят за это. Или вас задевает, что это очень неудобно, и это дискомфорт приносит. Когда вы думаете об этом, проанализируйте теперь, как говорит Господь, чего хочет ваш Царь, который дал вам все это. У вас внутри может быть сопротивление. Напомните себе, снова придите к Голгофскому кресту верою. Придите туда, посмотрите на распятого Христа за вас. За Царя славы, оставившего не какое-то там пожитки свои земные, славу небес. Он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетою. Он это совершил за нас. Подумайте, представьте это. Напомните своему сердцу то, что сделал Иисус ради вас, хотя вы и я, мы этого не заслужили. Мы столько не стоим, чтобы за нас страдал Сын Божий, но Он оценил нас выше нашего достоинства. таким образом, даже, заметьте, вся наша ценность сформирована вокруг Христа. Без Него мы ничто. Мы есть, а завтра нас нет. Мы реально как трава. Она засохла, ветром разнесло все остатки этой сухой травы, и все, ее нету больше, нигде не найдешь. Поэтому важно помнить и проповедовать своему сердцу Евангелие, смотреть на Господа Иисуса, и тогда наша вера укрепляется. Наше сердце, оно умиляется в лучах Его любви. Потому что вот это все через веру. Почему это человеку, который не верует во Христа, невозможно? Потому что это не понять без Духа Святого и не веруя Писанию. Как выразился Джон Стотт, вера – это глаза, устремленные на Христа. Это руки, крепко держащиеся за Него. Это губы, которые пьют воду живую. Я бы сказал, с жадностью пьют вот воду живую. И чем яснее мы видим абсолютное совершенство Иисуса Христа как Бога-человека и совершенство Его смерти за наши грехи, тем более нелепым кажется нам предположение, что мы можем нести хоть какой-то свой вклад. Понимаете? Ну подождите. Писание же говорит, что мы тогда собираем сокровища на небесах. Да. Вот он-то и парадокс. Что мы можем собрать на небесах в своей человеческой греховной позиции? Кто мы такие, что Бог так возлюбил нас в Своем Сыне, помиловал нас, грешников, вменил нам праведность Своего Сына, а Иисус за нас расплату принес, умерев на кресте, взяв наши грехи и гнев Божий за наши прегрешения? Вот оно чудо. Когда вы это начинаете понимать все больше и больше, это не один момент. Это не один момент по настроению. Вот сегодня воскресенье, например, или праздник какой-то, или что-то еще, я вот какие-то расчувствовался, и вот думаю, вот я вот испытал. Слава Богу, у меня это в жизни было, такое хорошее настроение, чувство. Нет, это ежедневное должно быть состояние. Это ежедневная борьба. Это ежедневное стремление к тому, чтобы исполняться Духом, чтобы сердце трепетало перед Божьим Словом. Чтобы ваше сердце, оно горело, да, как Писание говорит. В усердии не ослабевайте, духом пламените, Господу служите. И мы с вами подчеркнули, мы служим великому Господу. Мы недостойны этого, но мы великие достоинства имеем теперь во Христе. Он сам нас возвысил, эту славу принял. Для нас великая честь быть служителями Господу. Пламенейте духом вашим, не ослабевая в служении Господу, зная, что свое время Он вас даст, зная, что в этом вы прославляете того, кто вас так окружил своей добротой, любовью и заботой. И что вы однажды увидите Его, и несмотря на то, что мы этого не заслуживаем, Он еще скажет: «Хорошо, добрый и верный раб». Он вознаградит за верность малым. У Него, мимо Его всевидящий глаз, ничего не пройдет. Вас могут не оценивать, вас могут вообще ни во что ставить. Даже, к сожалению, такое бывает в церкви. К сожалению, что делать? Кто-то скажет, надо церковь менять. Если, я вам скажу так, друзья мои, если там есть святые, уверовавшие, да, если церковь, здравое учение, молитесь, ищите общение, служите. Вы увидели проблему? Вы сегодня взращиваетесь Господом в Писании. Молитесь, вы там оказались, служите этой церкви. С теми людьми, с которыми вы соприкасаетесь, служите им. Направляйте их взор на Христа, вместе с ними направляйте взор свой на Христа. Ищите быть гостеприимным. Оказывая гостеприимство многим незнакомцам на пути, даже в этой жизни, вы удостоверитесь в вашем вечном блаженстве во славе вечной. И будете приветствуемы в ней не только Господом, но и другими, которым вы помогли, когда они были в этом злом мире, которые ушли прежде вас. Они будут принимать вас в ваши вечные обители. Это удивительное чудо. Видите, чем больше мы погружаемся в Писание, тем больше понимаем. Наша жизнь, она вечная. У нас все взор туда устремляется. А вот эта земная жизнь, какая бы она ни была, она кажется очень скоротечной, очень быстротечной. И так оно должно быть. Помышляйте о горнем, а не о земном. Слушаем следующую песню. Она называется «Поговори со мной», Евгений Косенков.

0: Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.
1: Дорогие друзья, мы подходим к завершению нашего эфира. Позвольте, я еще раз собрал для вас тезисы и хотел бы еще раз снова провести вас через весь наш эфир, чтобы освежить в памяти, и на этом будем завершать его. Итак, мы видим вот эти несколько стихов, вернее, 5. 9, 10, 11, 12, 13. Первый говорит о мотивах и ориентирах. Это искренняя любовь, которая должна быть непритворна. Отвращайтесь от зла, прилепляйтесь к добру. Дальше Павел говорит, вот какое должно быть отношение между братьями. Братолюбие и почтение. Так, что вы бежите на перегонки. Так хотите сильно успеть, чтобы почтить прежде своего брата с вашей стороны. Стих 11 говорит, вот отношение к служению. Пламенность духом, отсутствие лени и осознание того, что вы Господу служите. Пламенейте духом, не ленитесь в усердии и помните, вы служите великому Господу Богу. Дальше он говорит, смотрите, вы проходите также испытания. Помните о той надежде, которую даровал нам Господь. Помните о том, что мы теперь стали сонаследниками со Христом. Утешайтесь надеждой. Будьте в скорби терпеливы и в молитве постоянны. Вот как вы проходите испытания. И стих 13. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. И вот логический итог. Взаимопомощь в нуждах. Вы не один страдаете. Ваши братья и сестры страдают вместе с вами. Мир страдает вокруг вас. После грехопадения все поломано. Мир, у него разорваны отношения с Богом, у человечества. Человечество под проклятием из-за греха. Враг душ человеческих бродит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И помните, вы не одни страдаете. И помните о взаимопомощи в нуждах. Помогайте вашим братьям во Христе и сестрам. Потому что скорби переносят все члены церкви. Мы обязаны поддерживать друг друга, потому что мы одно тело, мы одна вечная семья. Это важно, чтобы мы помнили, мы должны принимать участие в нуждах, не в пожеланиях, не в капризах, а именно о жизненно необходимых потребностях, не о похотях, предметах роскоши. Вы знаете, вот размышления вместе с вами на вопрос христианской жизни, поведения, вот я стал задаваться вопросом, почему много христиан есть такие, которые увлекаются именно роскошью, особенно служители, онлайн, когда наблюдаешь периодически, почему такая галочка стоит у них именно на драгоценностях, именно на машинах подороже, и они в этом определяют, как Бог меня благословил. Вот это вот интересно, что вот я здесь не столько в людях акцент сейчас хочу поставить, а в нашем мышлении, как мы на это смотрим? А как мы должны смотреть? Ну, главное не завидовать или как? Мы должны осознать, что это не духовное состояние. В плане того, что когда ты прилепляешься к этому, когда ты смотришь на это, что вот это один из аспектов, который очень важен в жизни. На самом деле, это ничто. Важно, чтобы в наше сердце было широким, а не узким и сжатым, когда ты все как пылесос засасываешь в себя. Мне нужна подороже машина, мне нужно это, когда кругом есть братья и сестры, которые в нужде. И в итоге ты вместо того, чтобы богатеть в Бога, нищаешь во всех фронтах. Потому что, как мы в Евреям разобрали, не пятый стих говорит, пусть любовь к деньгам не руководит вашей жизнью. И давайте учиться и молиться о том, чтобы мы не были наивными. Да, называя любовь к деньгам, это просто, ну, обстоятельства, благословения и так далее. Нам не нужно быть в этом плане наивными, но зрелыми христианами. Видите, доктрина определяет, доктрина преображает, Божье Слово это делает. Мы должны в нуждах святых, в реальных нуждах принимать участие. Во-первых, святых, да, очень важно еще что. Во-вторых, это церковь. Это не какой-то канонизированный праведник. Это каждый истинно верующий, отделенный Богом от мира для Христа, для Евангелия. То есть приоритет помощи Бог расставляет. Верующие призваны в первую очередь заботиться о своих братьях и сестрах по вере, а не растворяться вот в этой безадресной мирской филантропии. Мы не филантропы этого мира. Мы не просто призваны, идите, раздавайте всем подряд. Мы должны мудро распоряжаться этими средствами для Божьего Царства. И, конечно же, мы благословляем людей вокруг, но это должно быть мудро. Молитесь об этом, друзья мои. И дальше, когда мы говорим о нуждах святых, мы говорили о том, что это соучастие. Мы принимаем участие в их нуждах. Это партнерство и это сопереживание. Вот Петр сидит в тюрьме, его посадили, вся церковь там сердцем. Он сидит, они как будто вместе с ним, они молятся, они в борении в этом духовном. Страдает один член, страдаем все мы. Мы не можем уйти в сторону и сказать, ну, это его проблема. Он страдает, ну, сам напросился, сам нарвался и так далее, и тому подобное. Главное, у меня все хорошо. Это не сердце Царства Божьего. Я не хотел бы акцентировать, какая у кого проблема, а именно, чтобы мы мыслили больше вот в этом принципиальном плане. Какой здесь принцип? Мы тело Христово. Когда у нас болит какая-то часть тела, мы не говорим, ничего страшного, главное, другие здоровые. Мы идем к врачу, мы лечим, не так ли? Нам болит оно, беспокоит. Так же и в теле Христовом. Страдает один, страдают все члены. И наше партнерство, наша поддержка друг друга – это неформальное подаяние. А именно бремя брата, которое становится моим собственным бременем, когда мое сердце болит, когда он мучится. Еще важный момент, теперь подчеркнем, да, о тех, кто незнакомцы. Будьте странолюбивы. Буквальный смысл – являть нежность и привязанность к странствующим братьям. Ревнуйте, преследуйте, то есть гонитесь. Это не требует просто уступать просьбам, а активно искать возможности. Это активный поиск возможности ревновать. Неспроста Бог это нам дал. То есть мы должны ревновать, оказывать гостеприимство без ропота и неохоты. Я хочу еще раз подчеркнуть, без ропота и неохоты. Пожалуйста, услышьте. Возможно, у вас сейчас немножко дискомфорт внутри. Ох, как-то это не очень приятно. Именно. К этому мы и идем. Это не очень приятно. Это жертва. И мы видим, что церковь, ранняя церковь, преодолевала гонения. Христиане теряли дома, гостиниц не было. Поэтому открытые дома братьев были вопросом выживания. Помните о том, что мы должны быть мудрыми тоже. У Павла, мы читаем во 2 Коринфянам, у христиан были в то время рекомендательные письма. Разное много людей, много смельчаков, которые бы хотели заработать на наивных христианах. Они же дают, почему не взять? Это грех для профессионального попрошайки не взять денег у дающего. Дают, ну давайте еще больше. Нам надо опять-таки просить у Бога мудрости. И не просто как бы позволять людям паразитировать на христианской доброте и подделываться под верующих, но направлять их на Христа. Молитесь о духовной проницательности и управительстве. Ведь христианин – это управитель Божьих средств. Ты и я, мы тоже, каждый из нас, управляет теми ресурсами, которые Господь нам дает. Мы должны мудро этим распоряжаться. Друзья мои, это время, чтобы нам научиться этому. А давать просто деньги каждому встречному без проверки – это плохое управительство. Так можно и грех финансировать, а не помогать действительно нуждающимся, у которых вообще ничего не остается. Поэтому по возможности благословляйте людей, но еще используйте возможность общаться с ними, проповедовать Евангелие, проверять мотивы, говорить о его душе, проявлять мудрую избирательность тоже. И помните, очень важно помнить очень принцип. Это единство тела Христова. Мы должны всегда помнить. Не может страдать один член, а другим будет все хорошо. Страдает все тело. Помните о родстве, которое сильнее, как мы сказали, дух гуще крови. Да? Родство духовное сильнее кровного родства. Помните о правильном отношении к деньгам. Чтобы любить брата и странника, нужно сначала освободиться от любви к деньгам. А это тоже постоянный процесс. Ты думаешь, ну я деньги не люблю, у меня их и так нет. А потом, когда что-то получаешь, думаешь, ой, а уже что-то держит. Помните и постоянно напоминайте, деньги лишь инструмент. Приобретайте друзей богатство неправедным, говорит нам Господь. И Павел учит этому. И помните, оказывая гостеприимство, некоторые, сами того не ведая, принимали ангелов или великих божьих мужей. Итак, дорогие мои, вот завершая наш сегодняшний эфир, размышления над 13 текстом, 13 стихом 12 главы, давайте зададим себе главный вопрос. Почему мы вообще должны открывать свои дома, делиться своими ресурсами и входить в чужие нужды? Разве это просто этический долг или попытка заработать спасение добрыми делами? Нет. 100% нет. Мы способны разделять нужды других только потому, что сам Иисус Христос вошел в нашу главную нужду. Когда мы были нищими, беспомощными, отделенными от Бога, утопающими в грехе странниками в этом злом мире, Христос не оставил нас, Он не прошел мимо. Он не просто подал нам скудную милостыню. Он вошел в полное партнерство с нашей нищетой. Он взял на себя наше бремя, наш грех, нашу смерть на кресте Голгофы. И Священное Писание говорит: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9. И вот когда вы принимаете нуждающегося брата, когда вы откликаетесь на боль странника, помните слова царя: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». В каждом страдающем, верующем во Христа человеке нас встречает сам Господь. Пожалуйста, помните об этом. Но если вы сегодня слушаете сейчас эфир и понимаете, что ваше сердце сжато, это естественно, что любовь деньгам или страх за будущее сковывают вас, дорогие мои, направьте взор на крест. Взгляните на Иисуса. Посмотрите на Него. Тот, который отдал за вас все. Свою жизнь без остатка. Я желаю вам, пусть Его безграничная благодать обновит ваш ум. Пусть Его Святой Дух растопит всякое ожесточение, чтобы, когда наступит день, и мы предстанем перед славой нашего Царя, мы услышали эти самые желанные слова во Вселенной: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего». Живите Христом, служите Христу в лице Его святых и помните, все, что мы отдаем Ему, мы обретаем вечности. С лихвой, да будет Ему вся слава. С Господом! И до новых встреч, дорогие мои!

0: Радио «Новая жизнь». Праведный верою жив будет. Верою жив будет.
1: Псалом 149. Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да веселится Израиль о Создателе своем, сыны Сиона да радуются о Царе своем. Да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему. Ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих. Да будут словословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их. Для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный, честь сия всем святым его. Аллилуйя!

Можно оценивать свое состояние в соответствии со своими собственными ощущениями. Человек наблюдает за собой и не ощущает себя духовно возрастающим. Однако это еще не причина для констатации факта об отсутствии духовного роста. Ибо семя всходит и растет, но не знает он. Марка 4:27. Если бы кто-то остановил свой взгляд на солнце, которое спешит по небу, или на растущем дереве, то он не мог бы ощутить ни движения солнца, ни роста дерева. И только если сравнивать дерево в данный момент с тем, какое оно было несколько лет назад, расположение солнца на небе теперь с его положением утром, можно будет со всей очевидностью ощутить, что дерево выросло, а солнце переместилось. Подобным образом и христианин может узнать, возрастает ли он в благодати или наоборот деградирует, если сравнит свое состояние в настоящий момент со своим состоянием в прошлом.

твою милость вкушаю, когда, спотыкаясь, бессилье грешу.

0: 1643 году в Вестминстере была созвана ассамблея из 121 богослова и 30 представителей парламента с целью выработки всеобщей религиозной доктрины. Результатом более чем четырехлетнего труда ассамблеи стало Вестминстерское исповедание веры, которое впоследствии было принято множеством стран. Сегодня оно представляет собой краткое, но системное изложение общих принципов реформатской христианской доктрины.
1: Глава 28. Крещение. Крещение есть новозаветное таинство, установленное Иисусом Христом, которое не только торжественно вводит крещаемого в видимую церковь, но является для него знаком и печатью завета благодати, его привития ко Христу, возрождения, отпущения грехов и вручения его Богу во Христе, дабы он ходил в обновленной жизни. Это таинство по собственному повелению Христа должно совершаться в его церкви до скончания веков. Вода есть внешний элемент, применяемый в этом таинстве. Ею служитель Евангелия, назначенный законным образом, крестит того, над кем совершается таинство, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Погружение крещаемого в воду не обязательно. Верный способ совершения таинства крещения – это возливание воды или окропление водой. Отвергать обряд крещения или пренебрегать им – великий грех. Однако благодать и спасение не настолько связаны с этим обрядом, чтобы без него человек не мог пережить духовное возрождение или обрести спасение, и чтобы всякого крещенного следовало считать истинно возрожденным. Действенность крещения не зависит от того, когда оно совершается. При верном совершении этого таинства обещанная благодать не только предлагается, но делается явной и даруется Духом Святым тем, кому эта благодать принадлежит по Божьему произволению в назначенное Богом время. Таинство крещения должно совершаться над человеком только однажды.

0: Молитва пуритан.
1: Борьба. Господи Боже, Ты хранящая меня десница, моя крепость, мое убежище, мой щит, моя твердыня. Подвязайся за меня, и мои противники убегут. Поддержи меня и не упаду. Укрепи меня и буду стоять непоколебимо, твердо. Вооружи меня и не буду ранен. Стань рядом со мною, и сатана отступит. Помажь уста мои песнью спасения. И буду восклицать о победе Твоей. Дай мне ненавидеть всякое зло, как мерзкое чудовище, которое бросает вызов Твоему закону, отвергает ярмо Твое, оскверняет естество мое, несет всюду несчастье. Учи меня взирать на распятого Иисуса и, созерцая Его, видеть всю мерзость греха в очах Твоих. Нет прощения, кроме как через смерть Сына Твоего. Нет очищения, кроме как в драгоценной крови Его. Нет искупления, кроме искупления грехов, совершенное им. Покажи мне позор, мучения, раны вочеловечившегося Бога, дабы в уплаченной цене я видел свою безмерную вину. Дай мне узреть смертоносного аспида во всей его злобе, оторвать его со святым негодованием от своей груди, решительно оторваться от всякого его уловления, противостать его попыткам совратить меня на путь скверный. Благословенный Господи Иисусе, пусть крест Твой откроет мне ужасную скорбь, благодаря которой я спасен. Дай уразуметь мне смысл слова «погибший», увидеть пламя вечной погибели, а после дай мне всеми силами прильнуть к Тебе, чье тело было ломимо за меня, держаться Тебя более твердой верою, посвятить Тебе всего себя, ненавидеть грех столь же сильно, сколь сильна любовь Твоя ко мне. И пусть всегда и везде меня окружает святость.

0: Иисус сказал: «И познаете истину, и она сделает вас свободными». Изучайте Писание вместе с нами.
1: Послание к Колоссянам, 1 глава, с 21 по 23 стихи. Кто есть Иисус Христос? Доктор Стивен Лоссон. Вторая часть. Нет более важной темы, чем та, о которой мы сегодня будем говорить, прямо сейчас. Мы сфокусируем все наше внимание на личности и работе Иисуса Христа. На сегодняшний день примерно 6 миллиардов людей живут на планете, и примерно 70 тысяч людей ежедневно рождаются в этот мир. В районе 2 миллионов ежемесячно. Так что 25 миллионов людей прибавляются к человеческой расе ежегодно. Установлено, что за всю историю человечества от начала до настоящего времени в целом на Земле жило в районе 60 миллиардов людей, большинство из которых прожили в бедности. Кто-то из них смог немножко повлиять на общество. И очень-очень мало тех, кто смог прославиться и стать известным за всю историю человечества. Но только один стал величайшим из всех 60 миллиардов людей, которые когда-либо жили. Никто другой в истории, кроме одного, не смог привлечь к себе больше внимания, получить больше признания и преданности от людей, и никто не был объектом большей оппозиции и критики, чем он. И в то же время никто не был объектом большего обожания и поклонения, чем тот один, кто есть Бог и человек, Господь Иисус Христос. Он жил 2000 лет назад в маленькой стране, называемой Израиль. Его родители не были известными, и он вел достаточно приземленную и простую жизнь. Но никто не смог повлиять на человеческую расу больше, чем этот один, Иисус Христос. Никто не знает, когда он точно родился, но вся человеческая история была разделена на две части, начиная со времени его вхождения в мир. Он не написал ни одной книги, но ни о ком другом не было написано столько же книг, как о нем. Здесь невозможно даже сравнить ни с кем. У него никогда не было своей армии, но миллионы последовали за ним и отдали свою жизнь ради него. Кроме одного короткого периода в его детстве, он никогда не путешествовал по странам. Но сегодня его влияние является глобальным и охватывает весь мир. Он никогда не обращался к толпе больше, чем несколько тысяч одновременно. Но его слова были переведены на больше, чем 1000 иностранных языков, и 2000 разных народностей услышали о нем. У него не было официального образования, но сегодня мы найдем 1000 разных школ, колледжей, университетов и семинарий, основанных на его имени. Он никогда не написал ни одной картины, песни или поэмы, но сегодня он является объектом огромнейшего количество картин и песен. Больше, чем кто-либо, кто вошел в человеческую расу. Абсолютно невозможно переоценить влияние и отпечаток этой единственной жизни, которую прожил Иисус Христос. Никто из нас сегодня не может позволить себе ошибиться даже на 1 или 2 градуса, не поняв точности, кто он есть. Это будет означать жизнь в незнании и в страшной темноте. Точное и конкретное знание критически важно здесь, потому что вся ваша вечная судьба будет полностью зависеть от ваших отношений с Иисусом Христом здесь на земле и не будет иметь никакого значения, кого или что вы знаете, если вы не знаете Иисуса Христа. И вся наша христианская жизнь является возрастанием в благодати и познании Господа Иисуса Христа. Вечная жизнь значит познать Его. Апостол Павел написал послание к Колоссянам со специфичной целью, потому что к нему дошло слово, что ложное учение проникло в Колосскую церковь относительно личности и работы Христа. А это необратимая ошибка. Мой друг, если ты неправильно поймешь личность и работу Христа, тогда все остальное в твоей жизни будет тоже неправильным. Как сейчас, так и в вечности. Так что в самом начале этого послания сразу же, в первой главе, Павел усердно трудится над тем, кем является Иисус Христос. И разве вы не рады этому? Потому что это драгоценность для всех нас, святое место, где Павел так детально объясняет, строка за строкой, наставление за наставлением о том, кто такой Иисус Христос. В этом прекрасном отрывке Писания очень сжато сложены невероятно богатые истины. И эти слова являются гимном ранней церкви, который вмещал в себя теологию о Христе. Здесь мы читаем слова прославления Иисуса Христа. Возможно, это самый ярко выраженный текст, который учит нас этому. Кем является истинный Иисус Христос? В прошлый раз мы изучали стихи с 15 по 20, первой главы послания Колоссянам, где мы обнаружили первые четыре определения Христа, и сегодня будет пятое определение и окончательное. Кто такой Иисус Христос? Хочу еще раз напомнить вам все эти четыре определения, чтобы вы могли записать их для себя еще раз. Потому что пятое определение, по сути, будет стоять на плечах всех тех четырех определений, о которых Павел писал до 21 стиха. Итак, первое. В 15 стихе мы говорили, что Христос есть Бог, образ Бога невидимого. И есть неимоверное количество стихов Библии, которые прямо подтверждают этот факт. Как, например, Иоанна 20, 28, Титу 2, 13. Римлянам 9:4-5, где прямым языком говорится, что Иисус Христос есть Бог. Здесь же говорится, что Иисус является образом Бога невидимого, что значит, когда мы с вами смотрим на Христа, мы видим Бога. Так можно сказать только о Боге. Второе. В 16 стихе мы читали, что Христос есть Создатель всего. Это поразительное заявление, ибо им создано все. И дальше, все им и для него создано. Все, что есть во Вселенной, было создано словом, исшедшим из его уст. И вся Вселенная существует по воле его. Он есть всемогущий Бог, который создал все из ничего. Третье. 17 стих говорит, что Христос есть Бог Вседержитель. Все, что Он создал, Он же и поддерживает. Он есть та сила, которая обеспечивает нас всем необходимым, и Он продолжает управлять всем. Также Он контролирует и направляет всю историю человечества к своему назначенному концу. Все им стоит. Если бы не Иисус Христос, тогда все просто бы распалось и разделилось на части, и ничто не смогло бы удержаться вместе. Все физические законы, первый и второй закон термодинамики, закон притяжения, инерции и все другие законы перестали бы работать. Тогда мы с вами просто начали бы бесконтрольно вращаться в атмосфере, и вся наша жизнь превратилась бы в беспорядочный хаос, лишившись цели, намерений и смысла. У нас ничего бы не оставалось, кроме как надежды на удачу, какие-то редкие случайности. Но Иисус Христос, сидящий по правую руку Бога Отца, кому дана была всякая власть на небе и на земле, каждое мгновение, ежедневно, изо дня в день, Он держит весь мир в Своих руках. Он держит всю Вселенную в Своих руках. И последнее, о чем мы говорили в прошлый раз, так это то, что Он есть Господь, с 18 по 20 стих, глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых. Все это указывает на Его господство, Его наивысшую власть и суверенитет. Через Свою смерть, в 20 стихе, Он примирит с Собою все. Это не говорит о том, что все люди будут спасены. Об этом мы будем говорить сегодня. изучая с 21 по 23 стих. Но в 20 стихе говорится, что Он приведет все в позицию подотчетности перед Ним. Тогда каждое колено преклонится перед Ним, и каждый язык исповедует, что Иисус Христос – Господь во славу Бога Отца. Он привел все в подчинение под ноги Свои. Вот о чем говорит 20 стих. Потому что если мы решим, что там говорится об искуплении, тогда мы останемся с универсализмом. Тогда Он примирился со всеми, включительно с самим дьяволом. Но 20 стих не говорит об этом. 20 стих говорит обо всем созданном порядке, что оно будет положено в подчинение и покорность под ноги Христа. Итак, мы уже сказали, что Иисус Христос есть Бог, 15 стих. Он есть Создатель, 16 стих. Он Вседержитель, 17 стих. И Он есть Господь, с 18 по 20 стих. На основании этого мы будем продолжать изучать сегодня пятое определение Иисуса Христа, которое описывается с 21 по 23 стихи. Это Спаситель, или другими словами, Примиритель. И это последнее определение истекает из первых четырех титулов. Никто не может быть Спасителем, кто не является Богом, кто не является Создателем, кто не есть Вседержитель и кто не есть Господь. Всякий другой Спаситель будет просто желающим самозванцем. Единственный, кто может быть Спасителем грешников, это Бог, который создал все, кто содержит все и кто есть Господь над всеми. Он единственный, кто достоин примирить грешников со святым Богом. Итак, изучая стихи с 21 по 23, хочу дать вам три подпункта. 21 стих говорит о нашем прежнем статусе отчуждения от Бога. Читаем. «И вас, бывших некогда, в прошлом», английский перевод. Слово «вас» относится к нам, в церкви, то есть к верующим. Это же можно было бы сказать в настоящем времени обо всех остальных людях этого мира, потому что они все еще находятся в отчуждении от Бога. Но о нас можно так говорить только в прошлом времени. Жизнь каждого верующего разделяется на две части – до Христа и после. Все мы когда-то были отчуждены от Бога, еще до спасения, через познание Иисуса Христа. Затем Павел говорит, что мы были отчужденными и врагами, указывая на наше прежнее отношение, и по расположению к злым делам говорит о наших делах до Христа. Здесь описаны наши прежние дни, и все это можно сказать о всех нас до Христа. Слово «отчуждены» указывает на наш бывший статус перед Богом. Слова «бывшие некогда врагами» или «имея враждебные мысли» английский перевод указывает на наши бывшие отношения к Богу. И слова «по расположению к злым делам» указывает на наши прежние действия по отношению к Богу. Весь набор прямо здесь. Все аккуратно укладывается в эти три пункта. Это был наш статус, это было наше отношение к Богу, и такими были наши дела в глазах Божьих. И все это, чтобы подчеркнуть то, насколько отчаянно мы с вами нуждались в примирении с Богом, в спасительном смысле. Давайте рассмотрим каждое из них. Итак, слово «отчуждены». Отчуждение

свыше, потому что, родившись в первый раз, все мы были отчуждены от Бога. Ефесянам 2:12 говорит, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Это картина блудного сына, Луки 15 глава, когда сын ушел в далекую страну. Это были все мы. Мы с вами ушли надолго и далеко от Бога. Даже тогда, когда мы сидели в церкви, даже когда мы слышали Слово Божье, даже имея верующих родителей, в нашем сердце, в нашей душе мы бунтовали и были отчужденными от Бога. Это говорит нам о том, насколько Бог свят и насколько мы грешные создания. Между нами была огромная пропасть, которая отделяет святого Бога от его грешного создания. Итак, мы с вами были отчуждены. И там же мы видим, что мы были врагами, с враждебным умом, английский перевод. И заметив, что здесь не говорится, что мы были безразличными, мы не были одной ногой здесь и другой ногой там. Но все мы без исключения враждовали с Богом. И вся наша жизнь до того, как мы стали христианами, была характеризована враждой с Богом. Неверующие люди ненавидят Бога. Вы мне скажете, нет, они любят Рождество, они любят Пасху. Но я повторю вам еще раз. Они ненавидят Бога. Они ненавидят всякие моральные ограничения, которые мешают в их личной жизни. Вы можете прочитать второй псалом и увидеть там, как люди совещаются вместе против Бога. Иоанна 3, 19 и 20 говорит, что всякий, делающий злое, а это описывает грешников, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Так что таковой есть статус каждого потерянного человека. И Павел объясняет все это, показывая нам задний фон из черного вельвета, чтобы подготовить нас к тому, что будет сказано в следующем стихе. Мы не просто нуждались в улучшении характера, пятерки с плюсом, чтобы войти в небо, но мы были совершенно отчужденными от Бога. Мы враждовали с Ним и делали злые дела. Никто не учил нас, как грешить и как делать злые дела. Мы родились с крайне испорченной греховной природой, с наклонностью к злым делам, и мы совершали их с ненасытимостью. Вот что Павел говорит здесь. Это суммирует наше прошлое отчуждение. Не то чтобы мы просто враждовали с Богом, но еще хуже. Вы спросите, что может быть еще хуже, чем вражда с Богом? Бог враждовал с тобой. Бог есть святой Бог, и Он не может смотреть на зло с одобрением. Бог не какой-то дедушка, который сидит на небе, ожидая как бы раздать всем подарки на день рождения. Бог есть святой Бог. Бог ненавидит грех, и Бог ненавидит грешников, которые находятся вне Христа. Бог даже ненавидит всех избранных до того, как они обрели спасение через веру в Иисуса Христа. Псалом 5, 6 и 7 стих говорит, «Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие». Не только их дела и их действия Бог ненавидит. Он ненавидит личность, индивидуальность, то есть самого человека, который делает беззаконие. Он погубит говорящих ложь. Кровожадного и коварного гнушается Господь. Псалом 10, 5 стих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Римлянам 1, 18 говорит, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков». Здесь кто-то возразит и скажет, «А что насчет Иоанна 3, 16? Как Бог может ненавидеть грешников, если Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного?» Но, во-первых, мы читаем в послании к Римлянам 9:13, где Бог говорит о Себе такие слова. «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Если смотреть в плане вечности, спасения, искупления, существует дискриминация в спасительной любви Бога. И Божья любовь демонстрирована только по отношению к избранным. Ты скажешь, как Бог может ненавидеть неизбранных?

Но мне непонятно, как Бог может любить избранных. Вот что смущает меня. Но даже среди избранных, которых Бог возлюбил своей вечной любовью, когда они находились еще в неверии, до момента, когда они обратились к вере в Христа, не думайте, что Бог на небе смотрел на них с улыбкой на лице, потому что открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и всю неправду людей, избранных и неизбранных. И до тех пор, пока избранные на своем личном опыте не переживут эту Божью любовь, все они находятся под тенью Божьей ярости. Вот насколько вы лично нуждались в примирении с Богом, даже будучи в числе избранных Богом, до того, как вы пришли к Христу. Бог ненавидел ваш грех. Он испытывал полную и чистую ненависть к вашей оскверненной, зараженной грехом жизни. Вся любовь Божья находится исключительно в Иисусе Христе. Нет искупительной любви вне Него. Поэтому мы были избраны во Христе, предопределены во Христе, потому что это единственный способ, которым Бог мог избрать нас. Поэтому мы с вами были избраны во Христе. Так что не только мы нуждались в примирении с Богом, но чтобы Богу иметь отношение с нами, должно быть примирение с Его стороны тоже. И это подвело нас ко второму пункту, к нашему примирению в настоящее время. Первый пункт был «наше отчуждение», и второй пункт – это «наше примирение». Стих 22 говорит о большой перемене, которая произошла в нашей жизни. И мне хочется разбить этот текст, используя вопросы «кто», «что», «где» и «почему». Начнем с вопроса «кто» ныне примирил. Христос примирил нас. Мы не можем примириться сами, мы не можем встретить Бога на полпути, мы не можем сделать ничего для нашего примирения. Кто есть Иисус Христос? Он есть великий примиритель. Бог свят, а человек грешен. Огромная пропасть между нами, и есть только один путь, которым грешный человек может примириться со святым Богом. Только через личность и работу Иисуса Христа. Другого примирителя нет. Нет другого пути, чтобы примириться. Есть только один Бог и один посредник между Богом и человеком. Человек Иисус Христос, примиритель и посредник, который примиряет обе стороны. Теперь рассмотрим вопрос «что?» «Примирил в теле плоти Его». А что значит слово «примирил»? Буквально это значит «изменить что-то». Здесь в оригинале используется интенсивная форма глагола, что указывает на великую перемену статуса двух сторон, которые пострадали от раздора и раньше стояли спиной друг к другу. Примириться означает обрести избавление от отчуждения. Примирение означает устранение вражды между Богом и грешником и установление новых отношений, мира, принятия и дружбы между нами. И все благодаря нашему примирителю. Однажды мы были в конфликте с Богом, а теперь мы наслаждаемся гармоничными отношениями с Ним. Мы переменили свою ненависть к Богу на любовь к Небесному Отцу, став Его сынами и дочерьми. Давайте на мгновение представим перед собой картину треугольника. И над верхним углом мы напишем «Бог». С левого угла мы напишем «Христос», а с правого – «Грешник». Итак, Бог, Христос и грешник. Все три связаны тремя линиями треугольника. Наше спасение настолько многогранно, что невозможно одним словом описать все чудо спасения. Давайте я дам вам несколько слов. Умилостивление. Оно относится к той линии, которая между Богом и Христом. Христос через свою смерть умилостивил Бога, и это значит, что Он успокоил праведный гнев Божий по отношению к нам. Христос своей искупительной кровью удовлетворил, успокоил, умиротворил праведный гнев Божий. Вот почему нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Теперь на той линии, которая связывает Христа и грешника, напишем «искупление».
Христос искупил нас. Он удовлетворил требования Отца, взяв наш долг на Себя. Он купил нас на рынке рабов, греха, уплатив за нас величайшую цену. Петр писал: «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Это отношение Христа к нам. И на третьей линии между Богом и грешником напишем слово «примирение». Через смерть Христос примирил Бога с грешником и грешника с Богом. Христос примирил святого Бога с нечистым, отвратительным грешником и привел обоих в сладкое примирение. Третий вопрос – где? Предыдущий вопрос был «что?». Христос изменил статус наших отношений с Богом, и мы уже не чужие, но примирившись, мы имеем верные отношения с Богом. Третье. Где? Где произошло это перемирие? Следующие четыре слова «в теле, плоти, его». Вот где произошло примирение. Павел специально не говорит здесь о кресте, по причине того, что ложные учителя в Колоссах были ранним семенем гностицизма. Это была ранняя форма гностицизма, ересь, называемая доситизмом. Это название происходит от греческого слова, которое означает «казаться» или «делать вид». Так вот, доситизм или гностицизм разделял все во Вселенной на две части – на видимое и невидимое, на дух и материю. Они говорили, что все материальное является злом, и только то, что нематериальное – хорошо. Поэтому, когда они применили это ко Христу, они полностью отвергли воплощение Христа, говоря: «Бог никогда бы не стал человеком. Бог не мог принять человеческую плоть, потому что все физическое – это зло». В такой двойной системе гностицизма они отвергали полную божественность Христа и отвергали человечность Христа. Все, что у них оставалось, так это дух с маленькой буквы, или же просто призрак человека. И Павел хочет раздавить это смщением. У вас огромные проблемы, если вы отвергаете воплощение Христа и не принимаете тот факт, что у Христа было физическое тело. Потому что наказание за грех есть смерть. И если Христу предстояло умереть за наш грех, а Бог не может умереть, тогда Он должен был стать человеком, чтобы умереть. Если нет воплощения, нет и распятия. Нет распятия, нет примирения. Так что ответ на вопрос «где?» Павел говорит «в теле плоти Его». Когда Иисус был поднят на кресте, Иисус был примирителем. Когда Иисус был вознесен, пригвожденный ко кресту, послушайте внимательно, наши грехи были переложены на Христа, и отцовский гнев пал на Христа. И на этом кресте было, как если бы Он взял святого Бога одной рукой и грешных людей другой и примирил нас. Он свел нас вместе, разрушив вражду между нами. И своей смертью Он успокоил праведный Божий гнев против нас. Больше нету гнева против нас. Христос навсегда успокоил его. Бесконечно, в совершенстве и навечно. Он выкупил нас из рабства греха через свою пролитую кровь и примирил нас с Богом через свою плоть. Вот где. Было недостаточно крови, пролитой в Гефсиманском саду. Это совершилось на кресте. Следующий вопрос как? Смертью Его. Здесь смерть является ключевым словом. Было недостаточно Христу прийти в мир. Это не спасает нас. Было недостаточно Ему здесь жить. Было недостаточно совершать чудеса. Было недостаточно воскрешать мертвых. Было недостаточно давать зрение слепым, исцелять больных. Было недостаточно говорить так, как никто еще из людей не говорил до этого. Было недостаточно явить Бога нам, чтобы спасти нас. Если я должен примириться с Богом,
Он должен был умереть. Наказание за грех — смерть. В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Душа согрешающая, она умрет. Поэтому, если Христос вступится за меня и займет мое место, он должен умереть. Потому что на небе Бог повесил смертный приговор на мою голову. И вы знаете что? Смертный приговор висит над вашей головой, потому что душа согрешающая обязательно умрет. И как вы думаете, Бог говорит это на полном серьезе? Так чтобы Христу примирить меня с Богом, он должен был умереть, потому что без пролития крови нет прощения грехов. 1 Петра 3:18 говорит: «Христос пострадал за наши грехи, праведник за неправедных». 1 Коринфянам 15:3 говорит: «Христос умер за наши грехи по Писанию и был погребен». Почему такое ударение на погребение? Потому что он действительно умер. Он не просто уснул, он не потерял сознание, он действительно умер за нас. И сегодня мы можем с точностью знать об этом, потому что он был похоронен. Римлянам 5:6. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Римлянам 5:8. «Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Опять и опять и опять ударение на смерть Христа вместо нас. Подумайте об исходе такой смерти. Христос сказал: «Совершилось», и примирение произошло. Подумайте о том, насколько достаточной была его жертва. Нам здесь абсолютно нечего добавить. Подумайте об эксклюзивности его смерти. У нас больше нет нужды в другом примирении, чтобы обрести правильные отношения со святым Богом. Подумайте о вечности такого примирения. Примирившись с Богом один раз, мы уже никогда не будем отчужденными от Него. Подумайте о суверенитете Христа. Умерев за своих людей на кресте однажды, Он смог навсегда примирить нас с Богом. И вопрос: почему? Почему Иисус умер? С теологической точки зрения мы можем найти 10 ответов. Вот один из них. В самой середине 22 стиха находится слово «чтобы», которое указывает на намерение в смерти Иисуса Христа. Здесь находится причина, для чего Он умер, чтобы представить нас перед Небесным Отцом, то ли после смерти момент нашего прибытия на небо, то ли во время второго пришествия. Здесь идет речь об официальной презентации, когда каждый из нас будет представлен перед Отцом. Никому из нас не придется вытаскивать себя из гроба, чтобы затем прятаться от Него. Но каждый из нас будет представлен перед Богом, сидящим на Его троне. Вот в чем заключается вся слава Евангелия. Нет никакой вести лучше и быть не может, чем то, что мы были однажды отчужденными от Бога, враждовали с Ним, делали злые дела, но благодаря только самостоятельной работе Иисуса Христа на кресте, где Он умер вместо нас, за таких грязных и нечистых грешников, как ты и я. И однажды Он представит нас перед Отцом. Заметьте эти три слова. Полная противоположность тому, о чем мы читали в 21 стихе. «Отчужденные, враги и делающие злые дела». Посмотрите на эти три слова в 22 стихе. «Святые и непорочные и неповинные». Как вы считаете, есть ли сила в крови Христа? Есть ли сила в смерти Христа за нас? Невозможно достичь больших перемен, чем эти. Просто невозможно. Святыми значит быть очищенными от всякой нечистоты и быть одетыми в праведность Христа. Без этого мы не можем предстать перед Небесным Отцом. Мы были бы осуждены, отвержены, брошены на вечное поругание, если бы не Христос, примиритель, который представляет нас святыми, чистыми, без всякого пятна и порока, неоскверненными благодаря Его крови. В этом и заключается наше истинное примирение. Следующее слово «непорочными»
означает быть без морального пятна, без какого-либо порока или недостатка. Весь мой долг был уплачен сполна. И последнее слово – неповинными. Быть безупречными. Знаешь, что это значит? Это значит, что теперь никто не может осудить нас на небе. Должна сказать, что дьявол постоянно клевещет на небе на нас и на наших братьев. День и ночь о наших грехах. Мы с вами даже половины не знаем. Римлянам 8:33 говорит: «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает?» Мы были освобождены от всех притязаний. Мы свободны от всех обвинений. Бог говорит: «Придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряное, как снег, убелю, если будут красны, как пурпур, как волну, убелю. И вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Работа примирения была совершена еще тогда, когда мы были врагами Богу и враждовали с Ним. Христос примирил нас силой Своей смерти и кардинально изменил наш статус перед Богом через веру в Христа и доверие Ему. Кто-то из вас может чувствовать себя сейчас неловко и посчитает такой разговор чрезвычайно фанатичным. Я не пришел сюда, чтобы слушать об отчуждении, о вражде. Я просто хочу, чтобы меня побрызгали духами. Я хочу слушать только позитивный и сладкий разговор. Хорошо, иди в ад. Потому что это статус каждого из нас на момент прихода в этот мир. И поэтому так славно для нас слышать о Примирителе, который сделал нас святыми, непорочными и неповинными перед Господом. И если вас ни капли не беспокоит ваша отчужденность и вражда с Богом, тогда уходите. Мы здесь не для того, чтобы играть в игры с вами, но для того, чтобы донести вам Божье Слово. Раньше была вражда, а теперь примирение, которое было подарено нам Бога-человеком, Господом Иисусом Христом. И последний стих 23. Наша личная уверенность в спасении. Мы все хотим знать, что это реальность нашей жизни, разве не так? Мы не хотим поставить только пальцы стоп у узких ворот, так и не войдя в них. Мы не можем смотреть на других, как они спасаются, и сами остаться без спасения. Мы не хотим оставаться в неведении или в самообмане относительно спасения. Все мы хотим иметь уверенность в том, что это действительно является реальностью в нашей жизни, разве не так? Так вот, 23 стих говорит о нашей личной уверенности. Здесь мы находим ответ на вопрос: как я могу узнать, если примирение с Богом произошло в моей жизни? Как мне узнать, что моя вера является спасительной верой и что она реальна? Павел говорит нам об этом в 23 стихе, где он проделывает работу евангелиста и пастора. Так что он говорит в 23 стихе «если». Это слово «если» должно привлечь ваше внимание. Вы примирились, если. Вы уже не отчуждены, если. Если вы умрете сегодня, вы предстанете перед Богом святыми, непорочными и неповинными, если. Если ваша вера в Христа является настоящей, неподдельной и реальной. Есть вера притворная, есть вера, которой недостаточно, чтобы спастись. Существует вера, которая не что иное, как только интеллектуальное или умственное соглашение. Она может даже сопровождаться эмоциональными, теплыми чувствами. Но если нет доверия воли, тогда это не есть истинная, спасительная вера. Иакова 2:19 говорит: «И бесы веруют и трепещут». Тогда какие же признаки у настоящей веры? У нее есть много признаков. Мы можем обратиться к первому посланию Иоанна и найти там 11 показателей, которые сопровождают истинную спасительную веру. Но здесь находится один ключевой компонент, определяющий истинную спасительную веру, которая по праву связывает нас лично с Христом. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере. Здесь под словом «вера» подразумевается не наша личная вера, но христианская вера, и неразрывно связанные с ней христианские доктрины, истина Евангелия и истина о Христе.
Здесь речь идет об объективной вере, а не о субъективной вере. Пребывание или английский перевод «продолжение в вере» говорит о настойчивости и переносимости объективной христианской веры, что означает, если тебя возможно было увести в сторону от личности и работы Христа, так что тебя затянуло в лжеучение доцетизма или гностицизма о Христе, это является чистым доказательством того, что ты изначально не был спасен. Твоя вера была самовнушением, она не была дана тебе свыше, и Дух Святой не запечатлил ее в твоем сердце. Потому что если бы у тебя была истинно спасительная вера, ты бы продолжал пребывать в ней, несмотря на умножение лжеучителей вокруг тебя. 1 Иоанна 2:19 говорит, «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то показалось, что не все наши». Если ваша вера угасла еще до финишной полосы, она изначально не была настоящей. Взлетев в небо, как ракета, она упала вниз, как камень. И все потому, что она не была реальной. И совсем не важно, как вы начали забег внешне. Важно, как вы его закончите. А точнее, если вы не закончите свой забег, тогда вы его никогда и не начинали. Итак, Павел говорит, если только пребываете в вере. Стойкость веры в конечном счете и есть подтверждение спасения. МакАртур говорит, что истина и время идут рука в руке в течение длительного времени, продолжая в поисках христианской истины и личной святости. Итак, Павел говорит, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере. Тверды и непоколебимы значит стоять на основании здания, стоять на твердом фундаменте христианской истины. Вот почему так необходимо проповедовать веру и истину. Чтобы те, кто действительно избран, кто действительно знает Бога, имели твердое основание их веры. Вот почему мы не проповедуем о том, как вам лучше провести свой отпуск. Вот почему мы не проповедуем то, как сегодня стать счастливым. Потому что это не вера. Слишком легко делать вид, что вы верите, притом не имея веры. Дальше Павел говорит, «И не отпадете от надежды благовествования, не отступите от надежды Евангелия», английский перевод, имея в виду, не обратитесь к другим ложным учениям о Христе. Дальше читаем, «Которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Евангелие нужно объявлять повсюду, провозглашать, его необходимо учить, и Павел признает это, говоря, что вы спасены, если действительно, услышав благую весть Евангелия, вы были крепко утверждены, закреплены в Господе, суверенной благодатью. Павел говорит, что он сделался служителем благовествования или Евангелия. Примирение – это работа Спасителя. Он есть Бог, и Он единственный, кто может спасти нас от Бога и для Бога. Он есть Творец. Он создал нас для Себя, и Он единственный, кто может сделать из нас новое творение. Он есть Вседержитель, и Он есть Господь. Он единственный, кто может примирить нас с Отцом и представить нас святыми и непорочными перед Ним. В 1860-х годах правительство Америки взялось за монументальную и сложнейшую задачу – соединить железной дорогой два берега – берег Тихого и Атлантического океана, чтобы кораблям не нужно было плавать через нижние проливы Южной Америки, чтобы им не нужно было плыть до Панамы и затем перетаскивать все через континент в Калифорнию. И, наконец, Конгресс принял решение выделить много миллионов долларов на этот проект, чтобы нанять тысячи иммигрантов и построить железную дорогу. Тогда началось соревнование в Омаха, Небраске с одной стороны и в Сакраменто, Калифорнии с другой стороны, чтобы посмотреть, кто выиграет. И они встретились в штате Юта.
Тогда была огромная церемония, когда последний гвоздь был вбит в рельс железной дороги. И когда это совершилось, повсюду разнеслись новости. По всей Америке телеграфы передавали, что последний гвоздь был забит, и две стороны стали одной. Вот что произошло на кресте. Только вся работа была совершена небесами, и не было попытки встретиться посередине, так как все мы бежали от Бога, мы были врагами Его и участвовали в злых делах. Бог сам проделал работу спасения через Своего Сына Христа, который примирил нас с Отцом на кресте и сказал: «Совершилось». Нет другого пути для примирения, кроме как через Его плоть. Наш великий Спаситель, наш великий Спаситель, наш славный Спаситель взялся за это дело в полном одиночестве через пролитие Своей крови, когда ржавые кости вбивались в Его руки и когда копьем пронзили Ему ребра. Это совершилось через смерть в Его теле, где Он взял руку святого Бога и руку грешного человека и примирил нас. И верой в Христа те, кто однажды были Его врагами, теперь сыны и дочери, и друзья Божьи, благодаря Христу. Призовите Его имя, потому что все другие основания — это здание, построенное на песке.

0: Радио «Новая жизнь». Просто о главном.
1: И обратились мы оттуда, и шли к Васану, и выступил против нас на войну Ог, царь Васанский, со всем народом своим, при Едрее. И сказал мне Господь:
2: «Не бойся его, ибо я отдам в руку твою его, и весь народ его, и всю землю его. И ты поступишь с ним так, как поступил с Сигоном, царем Аморейским, который жил в Есивоне».
1: И предал Господь, Бог наш, в руки наши и Ога, царя Васанского, и весь народ его, и мы поразили его, так что никого не осталось у него в живых. И взяли мы в то время все города его. Не было города, которого мы не взяли бы у них. 60 городов, всю область Аргов, царство Ога Васанского. Все эти города укреплены были высокими стенами, воротами и запорами, кроме городов неукрепленных весьма многих. И предали мы их заклятию, как поступили с Сигоном, царем Есивонским, предав заклятию всякий город с мужчинами, женщинами и детьми. Но весь скот и захваченное в городах взяли себе в добычу. И взяли мы в то время из руки двух царей аморейских землю сию, которая по эту сторону Иордана, от потока Арнона до горы Ермона. Сидоняне Ермон называют Сирионом, а Амореи называют его Синиром. Все города на равнине, весь Галаад, весь Васан до Салхи и Едреи, города царства Ога Васанского, ибо только Ог, царь Васанский, оставался из Рефаимов. Вот одр его, одр железный и теперь в Равве, у сынов Аммоновых. Длина его 9 локтей, а ширина его 4 локтя, локтей мужеских. Землю сию взяли мы в то время, начиная от Араера, который у потока Арнона. И половину горы Галаада с городами ее отдал я колену Рувимову и Гадову. А остаток Галаада и весь Васан, царство Ога, отдал я половине колена Манассеина, всю область Аргов со всем Васаном. Она называется землею Рефаимов. И Аир, сын Манассеин, взял всю область Аргов до пределов Гесурских и Маахских и назвал Васан по имени своему селениями Иаировыми, что и до ныне. Махиру дал я Галаад, а колену Рувимову и Гадову дал от Галаада до потока Арнона, землю между потоком и пределом, до потока Иавока, предела сынов Аммоновых, также равнину и Иордан, который и есть и предел, от Кинерафа до моря равнины, моря Соленого, при подошве горы Фазги к востоку. И дал я вам в то время повеление, говоря: Господь, Бог ваш, дал вам землю сию во владение. Все способные к войне, вооружившись, идите впереди братьев ваших, сынов Израилевых. Только жены ваши и дети ваши, и скот ваш, ибо я знаю, что скота у вас много, пусть останутся в городах ваших, которые я дал вам. Доколе Господь Бог не даст покоя братьям вашим, как вам, и доколе они не получат во владение землю, которую Господь Бог ваш дает им за Иорданом, тогда возвратитесь каждый в свое владение, которое я дал вам. И Иисусу заповедал я в то время, говоря: глаза твои видели все, что сделал Господь Бог ваш с двумя царями сими. То же сделает Господь со всеми царствами, которые ты будешь проходить. Не бойтесь их, ибо Господь, Бог ваш, сам сражается за вас. И молился я Господу в то время, говоря: Владыка Господи, ты начал показывать рабу твоему величие твое, и силу твою, и крепкую руку твою, и высокую мышцу. Ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как твои, и с могуществом таким, как твое? Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан. Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня. И сказал мне Господь:
2: «Полно тебе. Впредь не говори мне более об этом. Взойди на вершину Фазги и взгляни глазами твоими к морю, и к северу, и к югу, и к востоку. И посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иордан сей. И дай наставление Иисусу, и укрепи его, и утверди его. Ибо он будет предшествовать народу сему, и он разделит им на удел и всю землю, на которую ты посмотришь».
1: И остановились мы на долине напротив Бефигора.

Момент истины. Практическое богословие. Для того, чтобы верующий осознанно делал грехи, явно осуждаемые в Писании, ему необходимо найти себе какое-либо оправдание. Одни оправдываются плохим здоровьем, другие – финансовыми трудностями, третьи – отсутствием близких отношений в браке, четвертые – проблемами в церкви и так далее. Как правило, оправдание связано с убежденностью в уникальности своего положения. –

Джон Буньян о молитве. Я говорю только исходя из своего опыта. А мой опыт свидетельствует, что молиться очень сложно, что в молитве ты понимаешь, что нищ, слеп, скован плотью. Когда я иду молиться, я ощущаю, что мое сердце не хочет идти к Богу, а когда я уже молюсь, чувствую, что сердце мое не хочет оставаться с Ним. И потому часто я вынужден умолять Бога, чтобы Он взял мое сердце и сам направил его к Христу, а когда оно окажется там, удерживал бы его. Много раз я просто не знал, о чем молиться, ибо я слеп. Я не знал, как молиться, ибо я невежда. Но будет благословенна благодать, Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ух уж эти блуждания, которые сердце совершает во время молитвы. Никто не знает, сколько окольных путей оно может найти, лишь бы улизнуть из присутствия Божьего. А сколько в нас гордости, если мы умеем говорить красиво? А сколько лицемерия, если мы молимся в присутствии других? Душа бы не уразумела в молитве Бога, если бы ей не помогал дух молитвы. Когда дух достигает сердца, только тогда начинается настоящая молитва.

все понимать, обиды забывать, быть верным, кротким, истинный держаться.

0: Радио «Новая жизнь». Радио для каждого.
1: Книга Иова. Глава